слугу Саула и сказал ему: «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты, сыновья твои, рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания». Мемфисофель же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: «Все, что приказывает господин мой царь, рабу своему исполнит раб твой». Мемфисофель ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфисофеля был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфисофеля. И жил Мемфисофель в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хромой на обе ноги. Аминь. Благодать. Незаслуженная милость. Благодать — это полное принятие другого человека, несмотря на то, какой он. Благодать — это проявление ничем не заслуженной любви, которая никогда не может быть оплачена. Некогда Иоаннафан просил Давида оказать милость его потомкам, его семье, ради него. Между Давидом и Иоаннафаном была дружба. Они любили друг друга. Даже Давид говорил, что он ближе, чем брат. И они дали обещание друг другу, завет. Поэтому, когда сменилась власть, несмотря на то, что была традиция или обычай, который обычно в восточных странах применялся, новый царь приходил к власти, обычно он истреблял весь род предыдущего царя, чтобы никто из них не мог претендовать на трон, чтобы не было восстания, чтобы не было зависти. И спокойно правил. Но Иоаннафан, сын Саула, просил Давида: «Когда ты взойдешь на престол, а это непременно произойдет, то окажи милость моей семье, прояви благодать, сохрани нам жизнь, защити нас, чтобы мы могли остаться в живых. И если я умру, — говорил Иоаннафан, — то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». И Давид пообещал Иоаннафану, что всю свою жизнь будет проявлять благодать и милость к семье Иоаннафана. Но такое же произошло и с Саулом. Когда Бог позволил Давиду приблизиться к Саулу, и он помиловал его и сохранил ему жизнь, и не коснулся помазанного царя, то также Саул сказал: «Что ты прав, поклянись мне, что не искоренишь потомство моего после меня». И поклялся Давид Саулу. То есть Давид дал обещание и Иоаннафану, и Саулу, что не истребит их потомков. И вот прошло время. Трудная жизнь была у Давида. Но вот он вошел на престол, ситуация стабилизировалась, и Давид начал размышлять. Он вспомнил, как он давал обещание, поэтому он задает вопрос своим придворным: остался ли кто-то из семьи Иоаннафана, кому я мог бы оказать милость? Ему отвечают, что есть тут один слуга Саула, и он имеет информацию. И выясняется, что есть один потомок Саула, Иоаннафана, но он совсем не соответствует царскому уровню. Давид, а знаешь ли ты, что этот человек просто инвалид? Он калека. Он ходит, опираясь на костыли. Но это не интересует Давида. Какой бы он ни был, он хочет оказать милость. Поэтому он не обсуждает, а сразу переходит к делу. Где он? И это проявление благодати. То есть благодать не избирательна, благодать не ищет поводов, чтобы любить. Благодать никак не связана с какими-то условностями. Это как Бог отдал самого себя полностью с тем, чтобы те, кто не заслужили ничего и не могут заработать такую милость, он дает милость и благодать. И даже, что удивительно, когда в дом, где скрывался Мемфисофель, который был инвалидом, приходят слуги царя и приводят потом его к Давиду, тот в страхе, и он падает ниц и поклоняется царю Давиду, но тот говорит:
«Не бойся, я хочу оказать тебе милость». И он отдает ему слугу Сиву, у которого было 15 сыновей и 20 рабов, чтобы тот обрабатывал поля Саула и заботился о Мемфисе. А сам посадил этого калеку, который был хром на обе ноги после травмы в детстве, когда в 5-летнем возрасте нянечка несла его, упала и повредила обе ноги, так что он не мог сам передвигаться. И вот он сидит за столом царя. Вот только представьте себе, как изменилась жизнь Мемфисе. Когда он сел за царский стол, он ожидал, что его уничтожат. А тут его приглашают, дают все необходимое для жизни и заботятся о нем. Удивительно. До этого голодный, брошенный, как сирота, находился в какой-то приемной семье, вдалеке, скрываясь. А вот теперь он во дворце, в столице. Приготовлена специальная одежда, звучит колокольчик, всех зовут к столу. Приглашено несколько знатных гостей. За столом собирается вся царская семья. Первым входит Амнон, умный и рассудительный. Потом военачальник Иоав. Он один из гостей, это сильный, мускулистый, загорелый, шрамами полученными в боях, очень привлекательный и мужественный воин. Потом сын Авессалом, в котором нет ни одного изъяна. Он красавец. Потом входит Тамара, дочь царя Давида. Потом за стол садится Соломон. Он целыми днями учится, читает, слушает рассказы. И вот, наконец-то, все в сборе. Можно начинать ужин, и вдруг они слышат стук, стук, стук. Это костыли Мемфисе. Они стучат по полу дворца. Он садится за царский стол, как будто он один из сыновей Давида. Представляю себе эту картину. Поразительно. Но история не заканчивается. Вы знаете, можем посмотреть на жизнь Мемфисе в царском доме и сравнить ее с жизнью Божьего дитя с Господом. Можно увидеть, но не менее 8 аналогий. Первая аналогия. Когда-то давно Мемфисе наслаждался общением со своим отцом Иоаннафаном. Он был царским внуком. Царь Саул правил государством. И мы читаем в книге Бытие, что Адам ходил с Богом в вечерней прохладе и наслаждался общением со своим Творцом. У Адама был такой вид отношений лицом к лицу с Богом, который нам неизвестен. Адам и Мемфисе познали радость общения с отцом. Мемфисе знал в детстве, что такое быть членом царской семьи. Господь милует и восстанавливает. Вы знаете, вторая аналогия. Когда наступило время несчастья и страха, няня уронила Мемфисе, пытаясь сбежать с ним. И это привело к тому, что он стал хромым на всю жизнь. Вы видите аналогию с нашей жизнью? Когда грех приходит, страх поражает человека, он начинает прятаться. И первая реакция человека на грех была как раз прятаться от Бога, вместо того, чтобы бежать к Нему. Человек стал навсегда духовным инвалидом. И так и остается навсегда. Царь Давид, это третья аналогия, из любви к Иоаннафану проявляет милость и благодать к инвалиду. Также и Бог из любви к своему Сыну Иисусу Христу и тому долгу, который Он оплатил, проявляет к уверовавшему грешнику милость и благодать. Он до сих пор ищет людей, которые хромают в этом мире, кто потерялся в грехах. И мы часто слышим случаи, когда люди, некогда принявшие крещение, заключившие завет с Богом, отошли от него, сломленные, напуганные, не знающие, что делать. Но сегодня они вернулись к Богу, потому что Господь свою любовь изливает на них через своего Сына. Еще одна аналогия.
Хромой калека ничего из себя не представляет. Казалось бы, он ничего не заслужил. Он даже не пытался как-то заработать расположение царя. Он прятался от него. И это понятное по-человечески поведение. Я же ничего не стою, ничего не заслужил, ничего не могу предложить Богу. И именно так мы чувствуем себя, когда Господь находит нас. Если вы обернетесь назад, то посмотрите на себя в прошлом, когда жили под гнетом каких-то зависимостей, двигались по инерции в греховном мире от одного греха к другому, постоянно испытывая какое-то чувство вины, просыпаясь в беспокойстве ночью, не понимая, к чему все это приведет. Вы ничего не можете предложить Богу. У вас не было ничего, чтобы вы могли Ему дать. Никакой добрый поступок не мог показать вашу праведность. Несмотря на все это, царь обратил на вас внимание. И он расположил свое сердце к вам. Вот это и есть благодать. Благодать — это то, что нам дал Бог. А мы никогда не сможем как-то оплатить или заслужить. И благодать дает свободу. Она забирает все наши бремена. Господь идет к нам и говорит: ты мой. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Со всеми твоими костылями, увечьями. Не бойся. Садись за стол. Вот еще одна аналогия. Царь Давид забрал Мемфисбасфея из бесплодного места во дворец, где было почитание и процветание. Царь забрал этого хромого человека из дома, где он прятался, из неплодородного места, привез его в царский двор, где он не испытывал никакой нужды. И аналогия прозрачна. Именно это и сделал наш Небесный Отец для нас. Он забрал нас оттуда, где мы были, и привел нас туда, где Он сам пребывает. В такое общение, которое до этого имел только Адам. Чтобы мы имели общение с Богом. Чтобы напрямую к Нему могли обратиться. Давид принял Мемфисбасфея, свою семью, и, можно сказать, он усыновил его. Но то же самое Бог сделал с уверовавшими грешниками. Он их усыновил. И мне приходилось слышать такой вопрос от семей, которые взяли приемных детей. С библейской точки зрения, правильно ли мы поступили, усыновив или удочерив ребенка? Но такие вопросы возникают из-за того, что семьи сталкиваются с большим количеством трудностей. Но я с огромной радостью отвечаю на такие вопросы. Вы сделали совершенно правильно, потому что именно так поступил наш Бог. Он постоянно усыновляет и удочеряет новых людей. Он выбрал нас, привел в свою семью, посадил за свой стол, разделил с нами свою еду, свою жизнь. Каждый христианин – это приемный ребенок в Божьей семье. И мы можем понять, что испытывал Мемфисбасфей даже лучше, чем родные дети Давида. И, может быть, вы сами выросли в приемной семье. Тогда вы вообще прекрасно понимаете этого искалеченного молодого человека. Понимаете все то, что я пытаюсь объяснить, намного лучше, чем я. Так как я вырос в семье, где я родился. Есть что-то очень особенное в осознании, что твои родители выбрали тебя, взяли тебя в семью, дали тебе то, что имели сами, подарили любовь. И ты обрел совершенно новую жизнь. У Мемфисбасфея не было ничего, кроме костылей. Но он получил то, что можно получить только в царском дворе. А вот еще одна аналогия. Хромота Мемфисбасфея напоминала ему о той милости, которая была ему оказана. И каждый раз, когда он ковылял от одного места в другое, шаг за шагом, он вспоминал, что находится в этом месте, потому что царь проявил ко мне милость, а не потому, что я заслужил быть во дворце. Так же происходит и с нами. Постоянные проблемы с грехом напоминают нам о том, какую благодать явил нам Небесный Отец. Вот запомните текст
из первого послания Иоанна. Апостол Иоанн пишет: «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Каждый раз, когда вы читаете этот текст, напоминайте себе, что благодать доступна нам. Господь приглашает нас за свой стол и говорит: «Садись, ты мой. Я выбрал тебя, потому что я сам так захотел». Итак, внук Саула, сын Иоаннафана, Мемфибосфей, сел за царский стол. К нему относились точно так же, как и к любому другому члену царской семьи. Не было отличий в обращении с ним и теми, кто родился наследником. И я хочу сказать вам, что именно так и будет, когда мы будем на празднике с Господом. Иногда я представляю себе, что мы будем сидеть за одним столом в раю с Павлом, Петром, Иоанном, Иаковом, как мы сможем пообщаться с Мартином Лютером, Яном Гусом, Джоном Кальвином, Савонаролой, со многими другими братьями и сестрами, с теми, которым мы распространяли Евангелие по всей земле, рискуя своей жизнью. И все они будут на небесах. И среди этих великих представителей христианского мира, которые меняли ход истории, ты будешь на равных. Господь посмотрит на тебя и скажет: «Ты мой. И для меня ты так же важен, как и те, кто сидят рядом. И все твое прошлое стерто. Угощайся с царского стола». Дорогие друзья, мы прочитали очень трогательную историю. Мы провели много аналогий, и они показывают, как Божья благодать действует в нашей жизни. Эта история напомнила нам еще раз о том, что человек, который ничем не заслужил щедрой милости, получил ее сполна. Он стал наравне с наследниками трона. Все благодаря тому, что сердце царя было наполнено добротой. Именно это сделал для нас наш Небесный Отец. Но, может быть, вы сомневаетесь, что это относится к вам? Нет, поверьте, не сомневайтесь. Бог дарит свою благодать и вам. Если вам кажется, что вы сейчас сломленный, хромой, непривлекательный, и Господу нет до вас никакого дела, все эти чувства вызывают грех. Но есть и хорошая новость. Вы не должны оставаться в этом состоянии навсегда. Мемфибосфей принял приглашение царя сесть за один стол с царем. Бог может дать нам что-то прекрасное, чудесное, самое лучшее, даже если нам кажется, что мы недостойны этого. Все это может произойти, если у нас есть отношения с Господом Иисусом Христом, и если вы обращаетесь к Нему и знаете Его как личного Спасителя, то тогда начнутся изменения, и жизнь станет прекраснее и прекраснее, как внутри, так и снаружи. Я буду молиться, чтобы вы сделали этот шаг веры. Давайте вместе совершим молитву «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь». Да благословит вас Господь.

Дорогие друзья, вы прослушали заключительную часть передачи «Благодать в бесплодном месте». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодня мы увидели 8 аналогий между историей Мимфивосфея и нашими отношениями с Богом. Но самое главное, Господь проявил к нам благодать, несмотря на то, что мы ее не заслужили. Он дарит нам милость, хотя мы и не можем дать Ему ничего в ответ. Господь готов усыновить каждого из нас, принять в свой дом, посадить за свой стол. Для этого нам нужно только поверить. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач: «Открытые ставни на окнах», «Противостояние», «Проблемы дома». Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! «Открытые ставни на окнах» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

В эфире библейское вещание BBM. Еще один совет ведущим музыкального пения и музыки в церквях. Ваша цель не выступать, но вдохновлять, ободрять и вовлекать людей в общее пение. Если люди в церкви не поют, проанализируйте себя и ваше служение. Скорее всего, вы делаете что-то не так и не выполняете свою функцию. Подумайте, возможно, вы просто выступаете, а не ведете совместное пение. Ваше служение не закончилось просто потому, что вы провели 2-3 часа на репетиции. Люди в церкви должны петь. Ищите возможности вовлечь всех и помочь им в пении. Ведите с открытыми глазами. Это продемонстрирует вашу заботу и поможет вам оценить, как люди реагируют на пение. Да, совместное пение – это наше поклонение Богу, но также это служение друг другу, ободрение и наставление. Колоссянам 3:16, Ефесянам 5:18-19.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место на 8 июля записано в книге пророка Исаии в 40 главе в 31 стихе. Там есть такие слова: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся».

не уставая. Наш Творец никогда не утомляется и не изнемогает. Его мудрости и силе нет предела. Иисус был искушаем во многом, Он прошел через различные трудности, Он поможет помочь нам подняться, как орлы, над всем тем, что обессиливало бы нас. Только с Ним я силен, только с Ним я безопасен. Среди печали и невзгод, житейского волнения, один лишь Ты, Господь, мой Бог, даешь мне утешение. Израненный грехом, больной, лежал я при дороге, уж смерть витала надо мной, грозила гибель вскоре. Но мимо проходили все, без чувства сожаления, лишь Ты приблизился ко мне с бальзамом исцеления. И вновь ожило все во мне, вновь солнце засияло, я исцелен теперь вполне, жизнь новая настала.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 13. О том, что душа благоговейная от всего сердца должна желать соединения со Христом в таинстве. «Кто даст мне, Господи, наедине обрести Тебя, да открою Тебе все свое сердце, и да насладится в Тебе душа моя всем своим желанием, и ничто уже к тому да не уничижит меня, так, чтобы никакая тварь на меня не действовала и на меня не взирала бы, но Ты один говорил бы со мною, и я с Тобою, как возлюбленный с возлюбленным беседует, и друг обращается с другом. Об этом молю». Этого желаю, чтобы мне вовсе соединиться с Тобою и отвлечь сердце свое от всего сотворенного, и во святом приобщении, и в частом совершении таинства научиться бы больше и больше ощущать сладость небесного и вечного. О Господи Иисусе, когда совсем соединюсь с Тобою и весь растаю в Тебе, совершенно сам себя забуду. Ты во мне, и я в Тебе, и так благоволи нам пребывать во взаимном единении. Воистину Ты мой возлюбленный, избранный из всех, в нем же благоволит душа моя обитать во все дни жизни своей. Воистину Ты мой миротворец, в Тебе мир верховный и истинное успокоение, а кроме Тебя труд и болезнь, и бесконечная жалость. Воистину, Ты един Бог, который неведом, и с нечестивыми совет Твой не войдет душа Твоя, но со смиренными и простыми пребывает Твое Слово. О, как сладостен, Господи, Дух Твой! Хотя показать сладость Твою сынам Твоим, благоволил Ты напитать их хлебом сладости, шедшим с небес. Воистину, Ты Бог великий, и ко всем верным Твоим им же себя даруешь в пищу и в услаждение, да укрепятся во всякий день духом и сердцем, да возвышаются на небеса. И где есть род такой знаменитый, каков род христианский? И какое создание у Поднебесной возлюбил бы Ты паче благовейной души, к ней же, входя сам, и напитаешь ее телом своим прославленным? О неизреченная благодать! О чудное благоволение! О любовь безмерная, чудесно изливаемая человеком! Но что воздам я, Господи, за такую благодать, за превосходящую любовь Господню? Ничего не могу принести приятного, разве только сердце свое совсем предать и вручить Богу своему и с Ним соединиться совершенно. Тогда возрадуется вся внутренность моя, когда совсем соединится душа моя с Богом. Тогда скажет мне Господь, если Ты хочешь со мною быть, и я хочу быть с Тобою. И отвечу Ему, благоволи, Господи, со мною пребывать, желанием желаю с Тобою быть, в том все мое желание, чтобы сердце мое соединилась с Тобою. О пламенном желании некоторых благоговейных душ к приобщению тела Христова. Как великие благости Твои, Господи, к тем, которые боятся Тебя, Псалом 30:20, когда подумай об иных благочестивых людях, Господи, с каким они благоговением, с какой ревностью приступают к Твоему таинству, прихожу сам пред собой в смущение и в стыд, что я так бесчувственно и холодно приступаю к алтарю Твоему и к трапезе святого приобщения, что остаюсь в такой сухости сердечной, без всякого благоговения и усердия, что не воспламеняюсь я весь перед Тобою, перед Богом моим, что нет во мне такого сильного влечения и любви, как было у многих людей благочестивых. а не в избытке желания к приобщению, и от преизобилия любви в сердце не могли удержаться от плача, и сердцем, и телом совершенно устремляли жаждущие уста к Тебе, живому источнику, и в жажде не было им иного украшения и утоления, только бы воспринять тело Твое со всею алчностью духа и в великую сладость. Воистину, пламенна вера их и достоверно свидетельство святого Твоего присутствия. Воистину, познают они Господа Своего в преломлении хлеба, когда сердце с такой силою горит в них об Иисусе, в пути с ними это. А я, увы, часто так далек бываю от этой ревности, от этого благоговения, от такой сильной любви и горячности». «Будь милостив ко мне, Иисус благой, Иисус пресладкий и благодатный, помилуй бедного, нищего Твоего, даруй хотя по временам чувствовать малую долю любви Твоей сердечным желанием во святом приобщении, да возрастет в силе вера моя, да укрепится надежда на Твою благость». И любовь, однажды вожженная в полноту и познавшая небесную манну, да не отпадет никогда. Сильно милосердие Твое, Господи, и благодать желанную даровать мне, и щедротою посетить меня в духе горящей любви, когда придет день благоволения Твоего. Хотя и нет во мне такого пламенного желания, каким горят избранные Твои, но то есть у меня по благодати Твоей, что желаю я достигнуть великого пламенного желания, и о том молю, и того ищу, чтобы стать мне сообщником всех этих горящих любовью к Тебе и сопричислиться к святому их сонму». Глава 15. О том, что дар умиления приобретается смирением и самоотвержением. «Надобно тебе искать неотступно благодати умиления и со всем усердием просить ее, ждать терпеливо и с упованием принимать благодарным сердцем, сохранять в смирении и старательно возделывать, и Богу предоставить время и образ Вышнего посещения, доколе придет. Смиряй себя особенно тогда, когда мало чувствуешь в себе или вовсе не чувствуешь умиления. Но и не отчаивайся чрезмерно, и не предавайся беспредельной печали. Часто в один краткий миг Бог посылает то, в чем долгое время отказывал, и что в начале молитвы удерживал, то в конце дарует. Если бы всегда скоро посылаема была благодать и готова была по желанию, невозможно было бы слабому человеку относиться к ней как должно. Для того и следует ожидать благодати и умиления в твердом уповании и в терпении смиренно. И к себе, и ко грехам своим относи вину, когда не дается благодать или тайна отнимается. Иногда и от малости затрудняется благодать и скрывается, если только можно назвать малостью, а не великим делом то, что нас лишает такого великого блага. Если же устранишь эту малую или великую помеху благодати и преодолеешь совершенно, будет тебе по твоему прошению. И как скоро предашь ты себя всем сердцем Богу и перестанешь искать то того, то другого по своей воле и хотению, но всею душою себя расположишь в Богу, тотчас почувствуешь себя в умирении и в соединении, ибо ничто по душе тебе не будет, ничто не будет приятно, кроме того, что угодно воле Божественной. Кто к Богу возвысит мысль свою в сердечной простоте и упразднит себя в мире созданных вещей от всякой беспорядочной привязанности или отвращения, тот станет способен к принятию благодати и достоин дара умиления. Ибо там посылает Господь благоволение свое, где находит очищенные сосуды и приготовленные. И чем совершеннее, кто отречется от здешнего мира и умрет для себя в самопрезрении и уничижении, тем скорее к тому приходит благодать, тем обильнее изливается и выше возносит свободное сердце. Тогда увидит и возрадуется, и удивится, и ужаснется сердцем, ибо рука Господня будет с ним, и сам себя положит в руку Божию даже до века. Вот так благословится человек, кто Бога взыскивает всем сердцем своим и не приемлет напрасно души своей, не возлюбит ее до смерти, и когда примет он святое причастие, сподобится великой благодати божественного общения, ибо не на свое благочестие и не на утешение свое взирает, но на честь и славу Божию.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос – его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, Его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь, если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя. Мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Изучение жизни и служения великого апостола к язычникам, апостола Павла, мы уже заметили о его обращении, его последующей проповеди в Дамаске, Иерусалиме, Антиохии и его выдающемся первом миссионерском путешествии. Бог использовал Павла и Варнаву для основания свидетельства Евангелия и церквей верующих в нескольких городах Малой Азии во время этого путешествия. Весть достигла церкви в Иерусалиме о огромном влиянии в жизни язычников. Это возбудило евреев, познавших Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Но кто чувствовал, что язычники должны придерживаться всех ритуалов иудейских для того, чтобы быть угодными Богу? Павел и Варнава вошли из Антиохии в Иерусалим представить это дело пред церковью. Церковные руководители, приняв свидетельство Павла, были счастливы направить послание в церковь Антиохии, что язычники не связаны с предписаниями закона Ветхого Завета, который управлял жизнью евреев. Годы позже Павел написал к ефесянам относительно того единства, утвержденного во Христе для евреев и язычников, кто был искуплены кровью Иисуса Христа и стали новой тварью в нем. Но когда Павел и Варнава возвратились в Антиохии с радостью и вестью радостной, данной от руководящих церкви в Иерусалиме, то этим споры не кончились. Некоторые из иудействующих продолжали тревожить апостола Павла в его работе, потому что он провозгласил свободу, найденную в Евангелии Иисуса Христа. Таким образом, Павел продолжал работу для Господа, последовательно встречался с оппозицией не только со стороны язычников, которых он желал достичь, но также со стороны иудействующих. В настоящее время миссионеры также встречаются с оппозицией кое-где, в то время, когда они стараются привести к Иисусу Христу мужчин и женщин. Иногда оппозиция может исходить от тех, кто якобы признает имя Иисуса Христа. Такие условия усложняют работу. По временам оппозиция может быть интенсивной, как было в дни апостола и есть в дни 20 века. Но оппозиция не уменьшила исполнение апостола Павла его божественной миссии. Он знал, что Бог возложил на него руки. Он знал, что Бог уполномочил его проповедовать Слово Божие евреям и язычникам. Евангелие было тоже и для евреев, и для язычников, потому что человек, будь он еврей или язычник, согрешил и лишен славы Божией. Павел был убежден, что Евангелие есть сила Божия для спасения каждому верующему, как еврею, так и язычнику. Поэтому апостол не испуган действиями или евреев, или язычников. На это Павел говорит так: «Горе мне, если я не благовествую». Несомненно, апостол Павел был спокойным, возвратившись из Иерусалима в Антиохию, потому что единство церкви, созданное из верующих евреев и язычников, было утверждено решением на соборе в Иерусалиме. Благодаря этому руководство становится крепким, даже несмотря на то, что не все мирятся с вынесенным постановлением. Однако мы познаем из Писания, что апостол Павел нашел необходимым ради единства противостоять апостолу Петру. По-видимому, апостол Петр посетил Антиохию некоторое время спустя принятого решения на соборе в Иерусалиме и искал общение с Павлом, Варнавой и язычниками внутри церкви в Антиохии. Некоторые иудействующие появились в Антиохии в то время, и Петр, страшась проблем, которые могли возникнуть, прекратил общение с верующими из язычников, с которыми он имел радостное общение. Такие действия, хотя, возможно, и не по такой причине, очевидны в жизни церкви на протяжении столетий. Страх обидеть некоторых личностей может оказаться ловушкой. Были верующие в Господа Иисуса Христа во время Его жизни на земле, которые боялись открыто показать их веру в Господа Иисуса Христа. Мы читаем о Иосифе Аримафейском, в чей гроб был положен Господь. По-видимому, некоторое время Иосиф был тайным учеником. Страх последствий открытого признания Иисуса Христа удерживал его, так как он мог быть отлученным от синагоги. Но после смерти Христа, как мы знаем, тот же человек, Иосиф Аримафейский, смело пошел к Пилату в поисках привилегии взять тело Иисуса и похоронить его в его собственном гробу. Другой Никодим, кто имел тайное желание узнать более о учении Господа Иисуса Христа, также принял учение и попечение над телом Христа. Мы поэтому знаем, что апостол Павел нашел необходимым публично порицать Петра за его действия общения с язычниками. Некоторое время, и хотя от них при появлении их действующих, пришедших из Иерусалима. Что Петр понял позицию апостола Павла в его учении о свободе во Христе евреям-язычникам, ясно из книги «Деяний святых апостолов» 11 главы. Также был в полном согласии с ним в этом. В его упреке Павел обрисовал доктринальное учение, на котором он стоит, именно право язычника в жизни церкви. Павел объявил и сделал сильное ударение на том, что спасение только через веру. Ритуалы не были необходимы для спасения. С того времени поднимались препятствия против свободы, найденной во Христе и единства тела Христа. Оппозиция все еще упорствует, так как люди провозглашают учение, которое не имеет основания в Евангелии. Павел Галатам выразительно подчеркивает: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Это было его посвящение на этот труд, полученный от Господа, который совершал Павел твердо, несмотря на свирепые атаки, направленные против него. Второе миссионерское путешествие апостола Павла. Это, возможно, было около 50-го года по Рождестве Христовом, когда Павел был обремененный в духе, начал еще одно, то есть второе миссионерское путешествие. Его пребывание в Антиохии, из которой он вышел в свое первое миссионерское путешествие, было временем большой активности. Он и Варнава были заняты проповедью и учением Слова Божия, и церковь в результате назидалась. Павел советовал Варнаве приготовиться к следующему миссионерскому пути. Оба сознавали, что такое путешествие необходимо. Они встретятся с оппозицией, несомненно, какую испытывали и прежде. Вы помните Павла, когда он однажды был побит камнями, и оставлен при смерти. Однако возникла проблема. Во время первого миссионерского путешествия они имели молодого человека по имени Иоанна Марка, который пришел вместе с ними из Иерусалима. Марк оставил их, когда они прибыли в Пергию во время их первого миссионерского путешествия и вернулся обратно в Иерусалим. Почему он сделал так, мы не имеем данных. Теперь Варнава предлагал взять Марка, чтобы он сопровождал их во время этого второго миссионерского путешествия. Павел, с другой стороны, чувствовал действие Марка, который оставил их, подлежить осуждению, и поэтому он не был готов согласиться с таким предложением. Павел чувствовал, что это путешествие предъявляет сильные требования к лояльности, стойкости, неотступной доблести. Оппозиция к евангельскому благовестию может быть более жестокой, чем та, с которой они встретились прежде. Варнава, с его стороны, настаивал на том, чтобы Марк сопровождал их. И поэтому мы читаем грустные слова. Оттуда произошло огорчение, так что они разделились друг с другом. Варнава избрал Марка и пошел в Кипр, потому что он там имел своих родственные связи. Павел избрал Силу, известного члена апостольской церкви в Иерусалиме, кто совершил путешествие обратно в Антиохию с Павлом и Варнавой после исторического собора, о котором уже говорилось прежде. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизни всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет. Изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – «Что такое звук и значение звука?». Мы молимся о вас и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Мы говорили о том, что Бог музыкален, и поэтому Он заинтересован в нашей музыке. Даже то, как сотворен звук, свидетельствует нам об этом. Мы рассмотрели то, как музыка способна коммуницировать, то есть передавать сообщения. Ведь музыка – это язык, и поэтому она несет в себе определенные сообщения. Мы рассмотрим, что такое звук, звучание музыки. Я бы хотел, чтобы у вас был навык различать и понимать принципы в этой области музыки. Как обычно, некоторые люди сразу же могут возразить мне и сказать, что я слушаю то, что мне нравится, и не слушаю то, что мне не нравится. Но хочу сразу же напомнить вам слова из послания к Колоссянам 3 главы 2 стиха, где сказано: «О горнем помышляйте, а не о земном». Здесь очень хорошо говорится о том, что нам должно нравиться и что нет. Другими словами, мы сами должны выбирать то, что нам нужно и что должно нравиться. Если же наш интерес привязан к чему-то другому, то нам необходимо взять Писание и поправить наш интерес в соответствии со Словом Божьим. Также хочу еще раз напомнить вам наш девиз для всего этого курса. Это слова из послания к Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывать, что благоугодно Богу». Далее, хочу еще раз обратить ваше внимание, что все, чем я делюсь с вами на этих уроках, это не мои личные взгляды или интересы. Если бы все это не имело библейского основания, то в этом материале не было бы никакой ценности. Но имейте в виду, что все, чем я с вами делюсь на этих уроках, построено на библейских принципах. Конечно же, не каждый библейский принцип относится прямо к музыке, но, как вы видели и увидите далее, есть принципы в музыке и даже некоторые термины, которые напрямую связаны с Библией. Таким образом, если мы хотим узнать, какая музыка угодна Богу, какую музыку Он любит, то мы можем это сделать. Я лично совершенно уверен в этом. Для начала обратите внимание на один библейский принцип. Еще раз и еще раз хочу повторить, что этот материал основан на библейских принципах. Не слушайте тех, кто говорит, что музыка отличается от всего другого, поэтому библейские принципы не относятся к ней, или наоборот, что принципы музыки не применимы больше нигде. Цель нашего курса – показать вам, что в реальности все наоборот. А именно, принципы музыки напрямую связаны с другими истинами. Они не существуют отдельно сами по себе. И факт, что музыкальные принципы базируются на библейских принципах, пожалуй, является самым лучшим доказательством. Поразмышляйте со мной над следующей ситуацией. Например, если человек хочет быть духовным, что необходимо ему сделать? Ответ очень прост. Все, что ему нужно сделать, это поставить духовные принципы на первое место в своей жизни, далее умственные и последние физические. Пожалуй, каждый воскликнет: «Но это же так просто». Вы правы. В теории это легко, но на практике это не так уж и просто, не так ли? Например, если вы хотите стать хорошим баскетболистом, и вы знаете, что для этого, чтобы им стать, нужно прежде всего хорошо попадать мячом в баскетбольную корзину. Вы знаете этот принцип, но попробуйте осуществить его в игре. Это не так уж и просто, не правда ли? Одно дело увидеть и знать, другое дело применить это в жизни. Или представьте себе, что я подошел к вам и спросил, как мне стать духовным христианином к следующему воскресенью? Что мне нужно сделать? Вы, конечно же, можете поделиться со мной некоторыми библейскими принципами. Например, постоянно читать Библию, молиться, свидетельствовать о Господе. Но даже если я буду делать все это, то вы не сможете мне гарантировать, что я стану духовным христианином через неделю, год или даже 5 лет, не так ли? Вы знаете, что это не работает подобным образом. Но тем не менее, сами библейские принципы остаются сами по себе действенными. Итак, если вы хотите быть духовным, вам необходимо прежде всего духовное поставить в своей жизни на первое место. Матфея 6 глава 33 стих написано такие слова: «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». Еще раз, для того, чтобы быть духовным, нам необходимо ставить духовное на первое место. Проблема сегодняшнего времени как раз, пожалуй, заключается в том, что наши люди ставят на первое место что угодно, только не духовное. Поэтому наше общество в целом не духовно. Возможно, оно душевное, но не духовное, потому что мы не ставим духовное на первое место. Будем помнить об этом принципе в своей жизни. Послушайте, что написано во втором послании к Коринфянам, 10 глава, 4 и 5 стихи. «Ими не спровергаем замыслы, всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Поэтому нам необходимо каждую мысль подчинять тому, что является духовной истиной. И чем умнее мы становимся, тем нам необходимо делать это еще больше. Многие люди не следуют этому принципу, потому что думают, что они умнее Бога. Это большое заблуждение. Нам всем необходимо учиться тому, чтобы держаться за Слово Божие и следовать Ему. Давайте обратим внимание на послание к Римлянам, 13 глава, 14 стих. Там написано: «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Если каждый из нас последует этому принципу, то мы сможем стать такими духовными людьми, какими хочет видеть нас Бог. Духовными не по человеческим стандартам, а по стандартам Божьим. Я лично уверовал в Господа как своего Спасителя более 55 лет назад. Если вы уверовали в Иисуса Христа всего лишь года 2, 3, 4 или 5 назад, то, конечно, Господь не ожидает от вас такого же духовного роста, как от меня. Но если вы и я вместе будем следовать Божьему принципу, духовное на первом месте, интеллектуальное на втором и физическое на третьем, то это то, что Господь хочет от нас. Еще одна проблема людей, как правило, заключается в том, что они начинают сравнивать себя друг с другом, а не сравнивать себя со Словом Божиим. Именно об этом написано во втором послании к Коринфянам, 10 главе, 12 стихом. Итак, важно помнить, что Господь говорит, чтобы мы не сравнивали себя с другими, но чтобы мы сравнивали себя с Божьими стандартами. Если же кто-то хочет пренебречь Божьим порядком и поставить на первое место, например, физическое, затем интеллектуальное и только потом духовное, думая, что ничего не случится, то такой человек очень сильно заблуждается. Этот порядок установлен самим Богом, и если его кто-то нарушит, то последствия не заставят себя долго ждать. Хочу поделиться примером из моей жизни. Как-то по дороге в аэропорт водитель автомобиля, в котором я ехал, предложил мне закурить. Я поблагодарил его и отказался. Тогда он предложил еще двоим пассажирам, которые были рядом со мной, но они также отказались закурить с ним. Тогда он воскликнул: «Получается, что только я один грешник среди всех вас». Я спокойно ответил ему: «Получается, что так». Далее он начал делиться со мной, что тоже был бы рад избавиться от этой привычки. У него уже была болезнь легких, и доктора категорически запретили ему курить. Но после всего этого он сказал: «Я все равно не могу бросить курить. Я могу выдержать 5 часов, а потом опять возвращаюсь к этому». Хочу задать вам вопрос. Что контролирует этого человека? Ответ очень прост. Его тело. Его разум говорит ему: «Не делай этого», но его тело требует свое. Такой порядок прямо противоположен тому, что Бог хочет от нас. То есть духовное на первом месте, интеллектуальное на втором и физическое на третьем. Если мы начинаем следовать желаниям своей плоти и чувствам, то мы начинаем позволять физическим и материальным вещам становиться на первое место в нашей жизни. Возможно, кто-то подумает, что потакание плоти и чувствам – это совершение какого-то аморального греха в своей жизни. Но совершение аморального греха – это уже результат того, что у человека в жизни был порядок, где потакание плоти и чувствам было для него на первом месте, и в результате этого он стал совершать аморальные грехи. Библия очень ясно говорит о благословениях духовной жизни, а также предупреждает о последствиях плотской. В Библии очень много мест, где говорится о том, что некоторые люди подавляют истину своим образом жизни. Например, Римлянам 1:18, где сказано: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Но почитайте, что написано далее в 24 стихе: «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Таким образом, первое, что делает Бог с подобными людьми, Он предает их физически, то есть представляет их собственным физическим похотям. Нагота и нечестие всегда шагают друг с другом. Когда люди теряют чувство стыда и уважения к своим физическим телам, то Бог предоставляет их самим себе. Они поворачиваются спиной к Богу. Ни для кого не секрет, что мы живем в обществе, где потакание своей плоти и чувствам находится на первом месте. Многочисленная реклама на телевидении является хорошим подтверждением этому. Но давайте прочитаем далее в первой главе послания к Римлянам, стих 26. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным». Подобное положение вещей вы сможете увидеть сегодня повсюду. Люди порою посвящают свою жизнь потаканию подобным вещам, которые скоротечны и забывают о вечности. Если вы начинаете говорить подобным людям о духовных вещах, то вы не встретите абсолютно никакого интереса с их стороны. Постыдные страсти – вот что движет такими людьми. Это относится не только к области гомосексуализма, но к любой другой области, где потакание плоти и чувствам стоит на первом месте. Далее давайте прочитаем, что сказано в 28 стихе. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Другими словами, если человек вычеркивает духовное из своей жизни, то он получает превратный или, другими словами, извращенный ум. Посмотрите, какое законодательство принимается сегодня нашими законодателями, какие решения выносятся сегодня в наших судах. Неужели они не видят и не понимают, что происходит в действительности сегодня? Ответ, пожалуй, один. Они оставили Бога, и Бог предал их превратному уму. Поэтому они делают эти непотребства. Возьмем, например, теорию эволюции. Это одна из самых наивных теорий, в которой нет никакого смысла, и никто не может найти в ней недостающие звенья. Знаете почему? Потому что их там попросту нет. Но люди все равно верят в нее. Почему? Ответ очень прост. Бог предал их превратному уму. Надеюсь, что вы помните, что сущность теории эволюции как раз заключается в том, что роль Бога в творении Вселенной полностью исключается. Я и моя жена как-то смотрели общественный канал по телевидению. Это было несколько лет назад. В передаче принимал участие ученый, которого восхваляли в передаче «Как только могли», рассказывая о всех его достижениях и наградах в области эволюции. Так вот, этот ученый предложил новую теорию эволюции, которая заключалась в том, что миллионы лет назад некоторые существа на космических аппаратах с другой планеты, кстати, он не мог пояснить ничего о той планете, так вот, эти существа посетили нашу Землю, и во время своего посещения они оставили некоторый мусор, из которого впоследствии произошел человек. Слыша подобное утверждение, невольно вспоминаются слова из Писания, Римлянам 1 глава 22 стих. «Называя себя мудрыми, обезумели». Еще раз, подобное происходит, если человек исключает Бога из своей жизни, то есть исключает духовное, и в результате этого получает превратный ум. Именно поэтому мир в целом не может видеть простые Божьи истины, но мы, христиане, должны их видеть, понимать и применять в своей жизни, потому что имеем Святого Духа и Слово Божие. Хорошо, мы разобрались в том, что для того, чтобы быть духовным христианином, необходимо поставить духовное на первое место, интеллектуальное на второе, физическое на третье. Но какое это имеет отношение к музыке, спросите вы? Я рад, если вы задались подобным вопросом. Именно об этом я бы хотел поговорить с вами далее на нашем уроке. Но сначала вспомним наш девиз Ефесянам 5:10. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Далее, если вы опуститесь к Ефесянам 5 главе немного ниже и обратите свое внимание на 16 стих, там написано: дорожа временем, потому что дни лукавы. Будем помнить, что Господь хочет, чтобы мы ценили свое время и не расходовали понапрасну. Почему? Потому что дни лукавы. Слово «лукаво» в оригинале на греческом языке звучит как «понерос». Более точное значение этого слова заключается не только в том, что те, кто понапрасну проводит время, делают зло, но также и то, что если подобный человек вовлекает других в подобное времяпровождение. Римлянам 1 глава 32 стих также свидетельствует нам об этом. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Другими словами, люди, которые делают зло, не останавливаются на этом. Они пытаются вовлечь в подобные дела других людей. Но вернемся к Ефесянам 5 главе после 16 стиха. Далее 17 сказано: «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Вопрос познания воли Божией поднимается сегодня очень многими людьми. Как правило, они утверждают, что это невозможно знать. Но еще раз внимательно посмотрите на слова 17 стиха. «Мы призваны познавать волю Божию и не находиться в состоянии неведения». Важно помнить, что Бог хочет, чтобы познавали Его волю. И Он оставил для нас все необходимое, Его Слово и Святого Духа, который открывает нам Писание и посвящает нас в Нем. Но проблема, пожалуй, заключается в том, что не все хотят заниматься этим. Еще раз, Бог хочет, чтобы мы познавали Его волю. Это повеление Господне распространяется и на музыку. Бог хочет, чтобы мы познавали, какова Его воля по отношению к музыке. Теперь вы поняли это? Далее посмотрите на Ефесянам 5:18. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Распутство – это бесконтрольное состояние. Если вы изучаете Библию, то вы, наверное, постоянно отмечаете, что Бог хочет, чтобы мы имели контроль над самими собой. Уверен, что вы знакомы с некоторыми сегодняшними учениями, которые утверждают, что признак исполнения Святым Духом – это потеря контроля над самим собой. Не верьте этому. Это неправда. Исполнение Святым Духом как раз наоборот приносит в жизнь человека еще больший контроль над самим собой. Ефесянам 5:18 заканчивается словами «но исполняйтесь Духом». В данном случае глагол «исполняйтесь» стоит в повелительном наклонении. То есть для нас это повеление от Господа. И если мы будем исполняться Святым Духом, то это принесет состояние самоконтроля в нашу жизнь. Не потерю контроля над собой, а наоборот, способность контролировать себя в жизни. Обращая внимание на свою жизнь, могу с уверенностью сказать вам, что несмотря на то, что я знаю это Божье повеление, быть исполненным Святым Духом, мне не так уж и просто быть богоугодным мужем, отцом, дедушкой и служителем. Мне много легче говорить вам об этом, но самому поступать по Слову Божьему – это непросто. Если у вас есть дети, особенно подростки, то без всяких сомнений вам нужен Дух Божий каждый день. Вы спросите, почему? Потому что дети в подростковом возрасте практически не испытывают нервных срывов, но они впитывают и носят в себе всю окружающую их информацию. Эту информацию, как правило, неугодную Богу. Мир представляет им каждый день через различные источники. Поэтому нам и нужна мудрость Божия, чтобы помогать им правильно выбирать и принимать решения в этом мире, где существует столько много соблазнов с трагическими последствиями. Еще раз хочу отметить, что это повеление быть исполненным Духом Святым а не один из вариантов на наше усмотрение. Бог хочет, чтобы вы и я были исполнены Его Духом. Буквально это значит, что мой дух должен полностью контролироваться Духом Божьим. Итак, прочитав в Ефесянам 5:18 о том, что мы должны быть исполнены Духом Божьим, что же Писание говорит нам далее в 19 стихе? Если вы музыкант, то для вас эти слова по-особенному дороги, и вы, конечно же, знаете, о чем дальше пойдет речь. Так вот, там написано: «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Обратите внимание, что первое, на что обращает наше внимание Господь, это музыка. Без всяких сомнений, это свидетельствует нам о важности музыки для Бога. Давайте откроем послание Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Там написано: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Обратите внимание на интересную последовательность в этом стихе. Сначала здесь говорится о том, чтобы мы изучали Библию, а затем воспевали Господу. Другими словами, пребывание в духе, пребывание в слове производит в нас что? Конечно, музыку. Но, возможно, кто-то возразит и скажет, что в этих стихах речь идет не столько о музыке, сколько о словах. Ведь в нашем понимании псалмы – это тексты Священного Писания, положенные на музыку. В свою очередь, гимны или словословие – это слова прославления Бога, другими словами, пение, которое прославляет Бога. А духовные песни – это песни свидетельства, которые говорят нам о том, что Иисус Христос сделал для нас. Обратите внимание на интересный момент, а именно то, что Бог хочет, чтобы у нас были и псалмы, и гимны, то есть словословие и духовные песни. Итак, возвратимся к прежней мысли, где мы высказали предположение о том, что кто-то возразит мне и скажет, что это все касается только слов. Где же здесь говорится о музыке? Давайте прочитаем далее в Ефесянам 5:19. Там есть такие слова: «пая и воспевая». Более точный перевод слова «воспевать» – это словосочетание «производить мелодию». То есть смысл этого стиха будет следующим: «петь и производить мелодию в сердцах ваших Господу». Без всякого сомнения, здесь Слово Божие говорит именно о музыке. Я уже делился с вами тем, что получил свое музыкальное образование в Истман консерватории. Это светское образовательное учреждение. За время учебы я прослушал все курсы о теории музыки, которые были предложены в этой консерватории. В следующее время, на протяжении 13 лет, я возглавлял кафедру теории музыки, и в настоящее время я преподаю теорию музыки в христианском колледже. Так вот, если бы меня спросили, с чего я прежде всего начал бы обучение теории музыки, то это, без всяких сомнений, я бы ответил: это мелодия. То есть, как написать мелодию, как понимать ее и как уметь анализировать. Хочу отметить, что для того, чтобы понять это, не нужно быть даже музыкантом. Помните, что в основе хорошей музыки всегда находится мелодия. Это является общепризнанным фактом. Величайшая музыка, которая известна человечеству, это полифоническая музыка. То есть сочетание нескольких мелодий в одном произведении. Все знают, что подобная музыка великолепна, но не знают почему. Мы, как христиане, должны знать ответ на этот вопрос. Ведь Писание ясно говорит нам, что после исполнения Духом мы производим мелодию в наших сердцах. Ефесянам 5 глава 18-19 стихи. Это библейский принцип, а не проявление личного вкуса или интереса. Бог очень ясно говорит нам, что в основе нашей музыки должна быть мелодия. Еще раз хочу обратить ваше внимание на оригинальные слова Ефесянам 5:19. Так вот, слово «пая» в греческом оригинале звучит как «адантес» или буквально означает «петь». А вот слово «воспевать» в греческом оригинале звучит как «салантес» и буквально означает «производить мелодию». Хочу также обратить ваше внимание к слову «псалтырь». В нашем понимании псалмы положены на музыку. Но оригинальное значение слова «псалтырь» – это многострунный музыкальный инструмент. Об этом свидетельствуют нам многие христианские светские словари. Таким образом, выражение «назидая самих себя псалмами» означает производить мелодию на инструменте псалтыри и, соответственно, произносить слова псалмов под эту музыку. Интересно отметить, что даже слово «мелодия» образовано из сочетания двух греческих слов «мелос» и «оде», которое буквально означает «исполнитель и певец псалмов для Бога». Замечательный перевод, не так ли? Хочу обратить ваше внимание, что моя задача не занять места духовного наставника для вас в области музыки совсем нет. Моя задача – раскрыть для вас библейские принципы, чтобы вы самостоятельно могли пользоваться ими и различать музыку, которая угодна Богу и которая нет. Я бы хотел, чтобы вы понимали это. Итак, давайте продолжим нашу тему о мелодии. Я глубоко убежден, что мелодия в музыке должна быть подобна нашему христианскому характеру, как, впрочем, и все остальное в нашей жизни. Вы спросите, как это? Приведу вам следующий пример. Представьте себе, что я стою перед вами, начинаю говорить с вами примерно в следующем стиле. «Привет! Как дела?» А вы в ответ отвечаете: «Что это с ним?» Уверен, что вы улыбнулись, услышав подобную речь. Но обратите внимание, что я не сказал ничего неприличного или непристойного. Но то, как я сказал это, и то, как вы ответили, полностью разрушило характер сказанного, не так ли? То же самое происходит в музыке и пении. Таким образом, рождаются новые музыкальные стили. Вот несколько примеров. Это джаз и блюз. Характерная черта этих музыкальных стилей заключается в том, что исполнитель сознательно искажает ритм в музыке. То есть исполнитель сознательно берет ноты без определенного ритма. Почему? Потому что приверженцы этих стилей считают подобную музыку музыкой относительности. Конечно же, исполнитель может делать это правильно, но он нарушает это умышленно и называет это джазом. Еще раз приведу вам наглядный пример. Вы можете сказать либо «привет», либо «привет». Как вы говорите слово «привет» в последнем случае, то же самое происходит с нотами в джазе. С подобным анализом согласны эксперты в области этномузыковедения, психологии и социологии музыки. Все они согласны, что подобное исполнение – это релятивизм в музыке, то есть все в ней относительно и нет никаких стандартов. Даже более того, они утверждают, что музыкальный стиль отражает философию и теологию. Интересно, не правда ли? То есть, если наша теология, другими словами, познание Бога, становится относительной, если наша философия, то есть как мы живем, становится относительной, то и наша музыка будет относительной.
0: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Что такое звук и значение звука?». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Мелодия, гармония и ритм». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и о пении. Наше поклонение в воскресенье должно начинаться с повседневной жизни, наполненной поклонением Богу. Римлянам 12:1-2. Внешние плоды публичного служения не могут восполнить недостаток нашего повседневного посвящения и преданности Господу Христу или постоянного греха. Как вы внутренне готовитесь к воскресному собранию? Будьте постоянным в молитве о своей церкви, о ее членах, о служителях, о воскресных богослужениях. Это смиряет, помогает лучше заботиться о людях и фокусироваться на Христе и Евангелии. Если из-за служения страдает ваша семья, ваши близкие, то, возможно, стоит взять перерыв или переосмыслить свое планирование. Бог может использовать нас, но при этом Он не нуждается в нас. Поэтому мы должны помнить, во-первых, мы должны жить для Господа и по Господним правилам. А служение – это уже выражение нашей жизни.

Хорошие советы дал однажды мудрый человек. Живи, помышляя о том, что жизнь твоя кончится, и ты не будешь привязан к этой жизни. Живи, помышляя о вечности, которая последует за временной жизнью, и будешь жить по-христиански. Живи так, как будто тебе сегодня умереть. Действуй так, как будто ты вечно жить будешь. Дорожи временем, оно дороже золота. Им покупается блаженная вечность. Не теряй ни одной минуты, чтобы не купить на нее что-нибудь для вечности. Лови минуты, чтобы уловить годы и не упустить всей жизни. В эфире библейское вещание BBN.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Когда человек принимает Слово Божие, то с ним происходят потрясающие перемены во всех сферах его жизни. Он не может после принятия Слова Божия остаться тем же человеком. Эту радикальную перемену пережили фессалоникийцы, которым апостол Павел написал два послания. В них Павел несколько раз напоминает им, какое значение имело его проповедование среди них. «Я не стыжусь благовествования Христова», — говорит он в своем послании к римлянам, «потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Вы заметили, что благовестие, оно двухстороннее. Во-первых, оно есть сила Божия, это Божий динамит. Оно сильно разбить самое черствое и окаменевшее сердце. «Слово мое не подобно ли огню, — говорит Господь, — и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Вот почему Слово Божие не нуждается в защите. Его только нужно пустить в ход, и оно само докажет, что оно способно делать. Но это только одна сторона. Есть и другая сторона, которая не менее важна, чем первая. Слово Божие остается бесплодным в его действии, в его спасательной и искупительной силе, если оно не принимается как Слово Божие. Поэтому-то в первом своем послании фессалоникийцам, во второй главе, в 13 стихе, Павел говорит: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявший от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть по истине, которое и действует в вас, верующих». Почему действовало в них Слово? Потому что фессалоникийцы его приняли как Слово Божие. Если вы имеете при себе Библию, то обратите, пожалуйста, ваше внимание на слово «как» в этом 13 стихе, который повторяется в нем два раза. Вы заметили, что слово это написано курсивыми буквами? А это значит, что слово «как» было добавлено переводчиками и потому не находится в оригинальном тексте. Поэтому мы не нарушаем текста, упуская это слово «как». И сделав так, послушайте, как гласит наш текст теперь. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявший от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не Слово человеческое, но Слово Божие». Вот тут, дорогие мои, весь секрет. Они приняли не слова Павла, или слова Силы, или слова Тимофея, но Слово Божие. И в этом они хорошо поступили. Они отказались слушать человеческие учения. Для них единым авторитетом было Слово Божие. И никто иначе не мог их убедить. Для меня мало значит, если кто-нибудь мне скажет: «Ваш Христос не силен спасать. Библия ведь одна выдумка. Ваша вера – воображение и больше ничего». Что ж я отвечу такому человеку? Если он искренен и желает знать, то такому я имею ответ. А если нет, то фактически такому человеку нет ответа. Пусть говорят, что благая весть выдумка, а я пережил ее силу, и притом Дух Божий свидетельствует мне, что она истина. Для меня это пустое возражение. Это было бы равносильно тому, что если кто-нибудь мне сказал, что нет воздуха, когда я им дышу, или нет света, когда я его вижу. С таким человеком без толку спорить. Так точно и о пережитом. Не убедить человека, который сам не пережил или не хочет об этом знать. Может ли он своим отрицанием доказать несуществование того, в чем я убежден, что знаю, что имею? Попробуйте, например, убедить астронавта Джима Эрвина, который 3 дня и 3 ночи был на Луне, что нет Бога. Ведь он не какой-нибудь невежда, но человек интеллигентный, с высшим образованием. Джим Эрвин свидетельствует, что когда он был на Луне, то у него было сильное внутреннее переживание, что Бог имеет особый план для его жизни. «Посадка на Луну, — говорит он, — не может удовлетворить душу человека. Там, на Луне, Господь призвал его возвещать благую весть людям здесь, на Земле. Теперь он является разъездным евангелистом и проповедует благую весть людям. Ну-ка докажите вашим неверием, что его вера неподлинная. Думаете ли вы, что ваше неверие что-нибудь доказывает? Да, оно доказывает, что вы не пережили того, что пережил Джим Эрвин. Как можно спорить с человеком, не имеющим жизни Божией? Скажите, как можно спорить с слепым о прелести многоцветного захода солнца или о музыке с глухим человеком? Они не имеют общего основания обсуждать такие предметы с видящими и слышащими людьми. «А я не верю в ваш духовный опыт», — возражает какой-нибудь неверующий. «Это меня ничуть не смущает. Я другого не ожидал. Оно только доказывает, что у него не было такого опыта». Нельзя опровергнуть свидетельское доказательство недоказательством. Возьмите такой пример. Человек украл машину. Взял он эту машину на глазах трех свидетелей. Но на суде, несмотря на свидетельство этих троих, подсудимый не признавал себя виновным. И по каким это соображениям? Его аргумент такой. Он может доказать свою невинность людьми, которые не видели, что он украл машину. Но скажите, какая польза из того, что он мог найти и тысячи таких, которые не видели, что он украл, когда трое были очевидцами его преступления? Видите, такой аргумент не устоял бы ни на каком суде. Пусть твердят тысячи или миллионы, что нет силы Божией в благовествованиях Евангелия, это только доказывает, что эти люди его не пережили и потому некомпетентны судить. Если трое из нас знают, мы его пережили, то скажите, какие аргументы смогут изменить наше свидетельство? Мы знаем, что Евангелие совершило в нас благодарение Господу, и мы знаем, что оно совершит тоже в каждом, который его примет. Дальше заметьте свидетельство всех тех, в которых это слово произвело свое действие одинаково. В их свидетельстве нет противоречия. Вот почему Павел пишет фессалоникийским верующим: «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее». Эти люди, которые обратились в Иудеи, были евреи, совершенно иного происхождения, как расового, национального, культурного и религиозного, чем фессалоникийцы. Одни были иудеи, а другие – греки, и тем не менее стали братьями, членами одной семьи. Поэтому они стали похожими один на другого. Если бы вы их попросили засвидетельствовать о том, что произвело в них Евангелие Иисуса Христа, то есть Слово Божье, то несмотря на то, что они никогда не встречались, никогда друг с другом не разговаривали, обратились при совершенно разных обстоятельствах и через разных служителей Божьих, свидетельство их было бы одинаково. Фессалоникийцы ничего не знали, например, о Моисеевом законе. Они были язычниками, поклонялись идолам, и тем не менее, когда они обратились через услышанное Слово Божие, они стали вылитыми портретами своих братьев-иудеев. В своем свидетельстве как иудей, так и грек в первую очередь включил бы то, что он имеет падшую греховную натуру Адама. Как бы каждый из них его не выразил, первое, что входило бы в их свидетельство, это то, что они грешники. Послушайте свидетельство обращенного из рода израильского, колена Вениаминова, еврея от евреев, по учению фарисей. Что говорит он? «Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей». Возьмите любое чадо Божие, пусть оно будет из глубокой сибирской тайги, или из Москвы, или Калифорнии, или Японии, Африки, Израиля. Все они скажут в один голос: мы согрешили, и нет у нас своей праведности, но стоим виновными перед Богом. Все это лишь одна доля их свидетельства. Они тоже скажут, что все они обратились к Господу верой в Иисуса Христа. Тот же еврей из евреев, но теперь чадо Божие говорит в своем послании к римлянам, нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Пусть он будет русский или японец, американец или африканец, язычник или еврей, если он чадо Божие, то все они скажут, что стали они таковыми только через веру в Иисуса Христа. Но заметьте, в чем они еще похожи. Слушайте, что дальше пишет Павел фессалоникийским верующим. «И вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». Каждый истинно возрожденный человек, будь он иудей или грек, вскоре узнает и засвидетельствует, что с того момента, когда он стал чадом Божьим верой в Иисуса Христа, мир стал его ненавидеть. Он сразу же почувствовал к себе антагонизм мира. Да, уверовавшие в Фессалониках моментально почувствовали на себе ненависть своих же единоплеменников. Их волокли по улицам, делали домашние обыски, таскали в милицию, штрафовали, ложными обвинениями возмущали против них жителей города. И Павел в своем послании напоминает им, что такое же издевательство пережили над собой иудеи, принявшие Иисуса как своего Мессию. Есть в Новом Завете одно единственное послание без подписи автора. Послание это к евреям. Мое личное мнение, что Павел его написал. Его авторство замечается как в содержании самого послания, так и в его стиле. В этом послании он напоминает уверовавших иудеев о пережитом ими гонении от своих единоплеменников, когда они стали христианами. Читаем мы об этом в 10 главе, начиная с 32 стиха. Слушайте, «Вспомните, — говорит он им, — прежние дни ваши, когда вы, бывшие, просвещены, выдержали великий подвиг страдания». Теперь послушайте, чего им стоила их вера. «То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других». Слово «зрелище» происходит от слова «театр». «Вы сделали спектаклем для мира, зрелищем». Люди проходили мимо вас, указывали на вас со смехом и издевательством. Вон идет баптист. Но их преследование имело и физический аспект. Слушайте. Расхищение имения вашего приняли с радостью. Вы слышали? С радостью. Что дало им радость в таких противных обстоятельствах? Как, например, реагируем мы, когда у нас что-нибудь украли, или окно побили, или крыло на машине помяли. Такой инцидент может испортить нам настроение на целый день. А эти верующие с радостью приняли расхищение своего имения. Подумайте, их же родственники растаскали их имущество, ломали, рвали и воровали все ценное, которое эти уверовавшие в Иисуса, как своего Мессию, имели. Их дома сжигали или превращали в развалины. И Писание говорит, что они радовались. Только верующий может при таких обстоятельствах радоваться. Почему? Сказано, что они что-то знали. Знали они то, что каждый верующий знает и чему может засвидетельствовать. Слушайте, вы расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непроходящее. Да, и в этом свидетельство всех детей Божьих одинаково. Как Иисус Христос сказал, «В доме Отца Моего обители много. Они ожидают города, имеющего основание, которого художник и строитель сам Бог. Они все говорят о себе, что они странники и пришельцы на земле». Ибо те, говорит Слово Божие, которые так говорят, показывает, что они ищут Отечество. Они стремятся к лучшему, к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Мой друг, имеешь ли ты такое свидетельство? Можешь ли ты петь с теми, которые омыты кровью Христа? Отчизна моя в небесах, к ней стремится и рвется душа. Если у тебя нет этого свидетельства, то ты не чадо Божие. Ты должен родиться свыше, верой в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь, кто бы ты ни был. Ибо нет различий, один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. О, Дух Божий, открой еще многим сердцам познать Твою любовь к ним во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

С вами радио BBN, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Осии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Изучая книгу пророка Осии, мы уже говорили, что главы 4 по 14 содержат в себе пророчество и духовное поучение для Израиля, Северного Царства, которому Бог призвал Осию жертвенно служить. Главы 4 по 5 содержат в себе печальное описание духовного разложения Израиля. Начиная с 6 главой 4 стихом, следует пророческие возвещания, что наказание Божие за всенародный грех неизбежно. Об этом говорится в ряде глав, до 10 включительно. Эта часть книги весьма серьезная и торжественная, в которой пророк выражает великую боль сердца Божия из-за необходимости судов его над народом. Святость Божия логически требовала этого наказания. Апостол в послании к евреям выражает эту же мысль, говоря: «Те родители наказывали нас по своему произволу, а сей Господь для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Евреям 12 глава 10 стих. Наказание родительское здесь сравнено с наказанием Божиим для сего народа. Также и о милости и любви Божией говорит пророк Иезекииль: «Хотя Бог и наказывает свой народ. Разве я хочу смерти грешника?» — говорит Господь. «Я хочу, чтобы он обратился ко мне, был жив». Иезекииля, 18 глава, 23 стих. В этих словах открывается сердце Божие, требования его святости делаются более понятными всем верующим. По причине духовного падения народа и грехов его, наказание делается необходимым. Обратите внимание на вопрос Господний: «Что сделаю тебе, Ефрем Израиль? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая». 6 глава, 4 стих. Бог хотел видеть доказательства истинного благоговения и поклонения Ему в Израиле, но этого Он не видел. Однако слова Господни звучат строго и укоризненно к этому народу, но они были оправданы состоянием народа, его полным отступлением от истины. Галаад — город нечестивцев, запятнанный кровью. Осии 6 глава, 8 стих. Это положение свидетельствует, что Бог был очень огорчен и разочарован в народе отношением последнего к его действиям и строгим мерам. Изменчивость народа, мелочность характера людей, постоянная измена и жестоковыйность были причиной этому. Конечно, это не означает, что Бог не знал народа, какого он есть. Бог видит сердце человеков, но поступки народа приносили ему скорбь. Вспомните слова в книге пророка Исаии: «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему?» 5 глава, 4 стих. В наши времена люди обвиняют Бога, говоря: «Если Он является Богом любви, то почему Он допускает всякие несчастья, которых так много совершается на земле?» Книга Осии имеет на это ответ. Потому что сами же люди своими грехами и греховными поступками навлекают на себя эти бедствия и мешают Господу окружать человечество постоянными благословениями. Бог дал человеку эту удивительную возможность делать выбор. принимать или отвергать Его благодать. Отвергая Его божественную благодать, человек делается рабом своей воли и отвергает все прекрасное и святое, что любовь Божия ему предлагает. Естественно, что упорство человека, непослушание воли доброй и святой, влечет за собой суды Божии. Таким образом, Создателя нельзя обвинить в его несправедливости. Вожди Израиля настолько низко духовно напали, что нечестие и всякое зло было им приятным, приносило временную радость и удовольствие. Политические интриги, союзы с язычниками неверующего Израиля Бог сравнивает с глупым голубем. 7 глава, 11 стих. Попадающим в сень ловца. А потом следует божественное возвещение о грядущих испытаниях и наказании за вероломство, за измену народа Господу. «Я закину на них сеть мою, накажу их, как слышало собрание их». 7 глава, 12 стих. Но народ продолжал буйствовать и восставать против Бога. Это оказалось трубой, возвещающей о наступающих судах. «Трубу к устам твоим», 8 глава, 1 стих, последовало 5 звуков трубы. Каждый из них возвестил более подробно о 5 отдельных судах над народом, отступником от Создателя своего. Первый. Суд будет подобно орлу. 8 глава, 1 стих. Второй суд грядет по причине непокорности народа. 8 глава, 4 стих. Третий суд наступает из-за идолопоклонства. 8 глава, с 5 по 8 стих. Четвертый суд придет по причине политических союзов, которые были против воли Божьей. 8 глава, 9 стих. Пятый суд придет, потому что народ духовно отступил от Бога, поставил жертвенники для греха. 8 глава, 11 стих. Пророк заключает описание состояния Израиля печальными словами. «Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища, и Иуда построил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его». 8 глава, 14 стих. Вы замечаете опять, что Иуда включен Господом для грядущего суда, хотя его духовное падение и отступление от истины было более медленное, нежели в Израиле. Суд над Иудой совершился много позже, но он был неизбежен. Конечно, мы сознаем, что и верующие христиане не живут в полной неповинности, не будучи способными впасть в искушение. Они часто являются виновными перед святым Богом и нуждаются в прощении и омовении пречистой кровью Господа Иисуса Христа. Христиане принимают исправительное наказание любящего Отца Небесного, исповедав свое согрешение пред Ним. Это означает, что они нарушили общение с Господом, но Он восстанавливает их в любви и общении, являя милость кающемуся чаду своему. Однако неверующие находятся под гневом Божиим. Верующие в Сына имеют жизнь вечную, а неверующие в Сына не увидят жизни. Осия непрерывно учил народ, что грехи их приносят скорбь сердцу Бога. Сам он пережил на опыте трагедию своей семейной жизни и большую боль сердца по причине неверности его жены. Как мы уже говорили, Господь употребил эти его переживания, чтобы открыть Израилю свои страдания по причине их неверности. В книге Осии открывается, что Бог есть любовь. Осия выкупил свою неверную жену и привел ее домой. «Я приобрел ее себе, купил за 15 серебряников и за 1,5 хомера ячменя». 3 глава, 2 стих. «За раба платили в 2 раза больше. Иуда взял за Господа Иисуса цену раба, 30 серебряников». Матфея 26 глава, 15 стих. Изучая книгу Осии и все тяжелые переживания этого замечательного пророка, мы лучше понимаем из сердца милосердного Бога. В главе 9 по 10 пророк более подробно говорит о судах Божьих, которые вскоре пали на Израиль. Когда прозвучала первая труба, 9 глава, 1 стих, народ потерял радость. «Не радуйся, Израиль, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога. Гумно и точило не будет питать их». Недостаток пищи был признаком наказания Божия. Вторая труба прозвучала, и этот голод фактически пришел, когда Иерусалим был осажден вавилонскими войсками. В городе не стало пищи. Народ страдал, приходил в замешательство. У многих теряли светлый рассудок. Что в таких случаях бывает? Пришел суд над Израилем. Снова перед ним стояло пленение и рабство, как это было столетия тому назад. То, что они считали мерзостью, теперь они должны были есть в Вавилоне. Третья труба. Прервалось общение с Богом. Даже слабое прекратилось богослужение, собрание. «Что будете делать в день торжества?» 9 глава, 5 стих. «Вот звучат и остальные трубы, возвещающие падение Израиля и отвержение его Богом. Какое страшное положение! Отвергает их Бог мой, потому что не послушались его». 9 глава, 17 стих. «Бог любви и праведности отвергает свой народ. Воистину это трагедия. Но Он не отверг их навсегда. Аминь».
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Осии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает то же самое, что и имя Иисус – спасение. Осия пророчествовал в течение долгого периода. Его служение охватывает период правления последних 6 царей Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание «Бибиан». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио «Бибиан», который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио «Бибиан».
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание «Бибиан» представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
3: Псалом 80. Начальнику хора на гефском орудии. Псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыне нашей. Восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом. Дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. Трубите в новомесячие трубою в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Псалом 81. Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Доколе будете судить вы неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал: вы боги, и сыны Всевышнего все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Псалом 82. Песнь. Псалом Асафа. Боже, не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали: пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения Эдомовы и измаильтяне, Моав и агаряне, Гевал и Амон и Амалик, филистимляне с жителями Тира, и Ассур пристал к ним. Они стали мышцею для сынов Лотовых. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сесаре, что Иовину у потока Киссона, которые истреблены в Аендоре, сделали с навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как с Аривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом, которые говорили: возьмем себе во владение селения Божии. Боже мой, да будут они как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею твоею и вихрем твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя твое, Господи. Да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею. Псалом 83. Начальнику хора на Гефском орудии Кореевых сынов. Псалом. Как вожделенны жилища твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи, Божий сил, услышь молитву мою. Внемли, Боже Иаковлев, Боже, защитник наш, приникни и презри на лице помазанника твоего, ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия, ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу ходящих в непорочности. Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Псалом 84. Начальнику хора Кореевых сынов псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет: мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес, и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Псалом 85. Молитва Давида. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли глас умоления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя пред собою, но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Псалом 86. Сынов Кореевых псалом. Песни. Основание его Иерусалима на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Эфиопией скажут: такой-то родился там. О Сионе же будут говорить: такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет: такой-то родился там. И поющие, и играющие, все источники мои в тебе.
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Христианин – это тот человек, который освобожден от власти сатаны. Он избавлен от тирании зла и теперь является гражданином царства любви и правды. Над ним больше не царит грех. Он перестал быть рабом плотской похоти. Теперь он служит Богу в святости и правде. Да, христианин освобожден кровью Христа, освободившего его от зависимости от князя мира сего. Поэтому он воистину свободен. Кандалы не в силах связать дух его. Он искуплен драгоценною ценою, кровью Иисуса Христа, которая сделала его чадом Божьим. Искуплены ли вы Христом? Он ждет вас прямо сейчас.

0: человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Открыты на 9 главе Евангелия Марка. В начале этой 9 главы Евангелия от Марка Иисус говорит своим ученикам о его преображении, как прообразе Царства Божьего, пришедшего в силе. Мы прочитаем первых 4 стиха этой главы, где говорится: «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божье, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом». Впоследствии Петр, который был в числе учеников, видевших это, писал: «Ибо мы возвестили, — писал он, — вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами его величия. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глас: «Это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе». Так писал апостол Петр в своем втором послании, в 1 главе 16 по 18 стихи читали мы именно об этом. Друзья, преображение было явлением перед учениками Иисуса в его воскресшем, прославленном теле. Это вдохновило их, и оно вдохновляет нас надеждой, что и наши тела воскреснут и будут сиять в подобной славе. С Иисусом там разговаривали Илия, представитель пророков, и Моисей, представитель закона. Они намного наперед предвозвестили его смерть и воскресение. И вот Иисус теперь готовится перейти именно через все это. И мы прочтем от 5 до 10 стиха, где говорится: «При этом Петр сказал Иисусу: „Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи: тебе одну, Моисею одну и одну Илии“, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте“. И внезапно, посмотревший вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Нам также, слушатели, нам также приятно быть в сладком общении с Господом Иисусом и друг с другом, не правда ли? И в этом общении укрепляются наши духовные силы. Но мы должны также не сходить в долину нашего служения, чтобы следовать за Христом. Иисус есть нашим конечным авторитетом, и Его мы призваны слушаться во всем. Дальше мы читаем стихи от 11 до 13, этой 9 главы Евангелия Марка, где написано: «И спросили Его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Он сказал им в ответ: „Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижено, но говорю вам, что и Илья пришел, и поступили с Ним, как хотели, как написано о Нем“». Иисус со всей ясностью говорит им, что если бы Его приняли как Мессию, тогда Иоанн Креститель был бы Ильей. Пророчество о Ильи, не сбывшееся в этот раз, выполнится, друзья, во время второго пришествия Господа Иисуса.

А вот теперь мы прочтем от 14 до 19 стиха, где говорится: «Пришед к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где ни схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». Бесноватый, которого Иисус находит у подножья горы и которого не могли исцелить оставшиеся там ученики Иисуса, представляет собой беснующийся мир, увлеченный временными целями и отвергнувшийся от Бога. Церковь не имеет силы исцелить этот мир. Господь Иисус является единственной надеждой для того, чтобы исцелить этот мир. И для этого больного мира Он есть только единственная надежда. Как и читаем об этом в стихах от 20 до 27. «И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если ты можешь, сжалься над ними и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе выйти из него и впредь не входи в него». И, воскликнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус взял его за руку, поднял его, и он встал. Эта болезнь, друзья, подобна до эпилепсии. Но дух любой болезни, есть, конечно, нечистый дух, потому что это болезнь, а за ней и смерть, пришла, конечно, в мир через грех. Если удалить причину болезни, человек выздоровеет. Для того, чтобы этот мир был исцелен, нужна вера. Нужна вера детей Божьих в то, что Господь Иисус может это сделать. И тогда Бог прольет свой свет на этот мир и обнажит причины его болезней. И ножом опытного хирурга будет удалять эти язвы мира вместе с их причинами. Мы читаем 28 и 29 стихи. «И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Друзья дорогие, церковь должна молиться об исцелении мира и должна себя хранить от всякого мирского влияния. Мы прочтем стихи далее, от 30 по 37, где написано: «Вышедши оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели этих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум
И когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И взяв дитя, поставил посреди них и обнял его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня».

Иисус, дорогие слушатели, вновь напоминает им о своей смерти и о своем воскресении. Но они еще не понимают этого. Это есть самое трудное для человека – признать необходимость его искупления, признать необходимость смерти Сына Божия за его грехи. Признание этой необходимости и этого факта, совершенного для нас спасения, и является спасающей верой человека, является силой, которой спасение осуществляется в жизни человека. И вот ученики не могут постичь миссии Христа. Они верят Ему как Господу и даже спорят, кто из них будет больше в Царстве Его. Иисус в наставлении им берет дитя и ставит его перед ними, говоря, что принятие этого дитяти во имя Иисуса и уподобление этому дитяти есть принятием Иисуса, а с ним и Бога, Отца Небесного. Первенство достигается умолением себя. Первенство достигается именно этим умолением, друзья, умолением себя и служением во имя Иисуса. Так что запомните, друзья, если вы хотите быть каким-то знаменитым, большим, или кем бы вы ни хотели бы быть, вы начните служить. Вы начните служить, потому что служение – это самое важное. Вы начните служить Господу. Это самое и первое, и самое важное, что может произойти в вашей жизни. Да, вы должны быть слугой Господу Богу, а все остальное Он сам усмотрит. Не ищите величия для себя, дорогие друзья. Воздайте и воздавайте всегда славу Господу, а не себе или какому-то человеку. И вот мы читаем далее, от 38 до 42 стиха. «При этом Иоанн сказал: Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит с нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня». Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых этих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море». Слушатели, Иисус говорит им, чтобы не искали первенства, но искали единства. Господь Иисус должен стоять в центре личной, церковной и общественной жизни. И потом Иисус говорит о чрезвычайной опасности соблазнов. Всякий член, который служит к соблазну, должен быть отсечен, будь то в церкви или в теле. Об этом говорится в последующих стихах, в стихах от 43 до конца главы. Мы прочтем некоторые из них, где написано: «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гигиену, в огонь неугасимый, где червь, их не умирает, и огонь не угасает». То же самое Иисус говорит о ноге, которая соблазняет, и о глазах, которые соблазняют. Нужно идти, друзья, на самую величайшую жертву, чтобы избавиться от соблазнов, чтобы не соблазниться самому и не соблазнить никого другого. Соблазн, друзья, соблазн много опаснее греха. Но как мало на это в настоящее время обращено внимание. И он оканчивает свою речь следующими словами: «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Соль
добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Друзья дорогие, любая жертва теряет свою ценность, если внутрь ее проник соблазн. Соблазн особенно опасный в наших мыслях, и потому мы должны хранить особенную

Изучение над Библией, которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. В наших служениях поддерживайте совместное пение, побуждайте к нему, а не угашайте его. Ефесянам 5, 18, 19, Колоссянам 3, 16, 17. Писание призывает нас назидать друг друга в пении. Это наше церковное служение друг другу. Именно поэтому самая лучшая музыка на воскресном собрании – это множество голосов верующих, которые единодушно славят своего Искупителя. Пообщайтесь со звукорежиссером и убедитесь, что он не делает звук инструментов слишком громким. Люди в собрании должны слышать друг друга. Убедитесь, что основная партия мелодии четко слышна и не перекрывается вторыми голосами. Собранию зачастую тяжело понять, где основная мелодия и за кем идти. Не думайте, что ваши музыканты должны играть постоянно. Периодически отходите от микрофонов и переставайте играть, чтобы дать людям петь акапелла. Это очень важно в наших

служениях, потому что Господь желает слышать славу наших голосов, нашего сердца. Все остальное – это только помощь.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Археологические открытия укрепили веру в достоверность Писаний, и ни один археолог возобновил свое уважение к Библии при раскопках в Палестине, говорит один из профессоров, занимающихся вопросами библейской археологии. Как вы уже заметили, дорогие радиослушатели, многие наши передачи сопровождаются иллюстрациями из разных областей науки – археологии, истории, географии. На мой взгляд, это помогает представить себе ту обстановку, в которой происходили события, описанные в Библии, и приблизить их к реальности сегодняшнего дня. Бывший директор Британского музея пишет: «Было бы вполне законно сказать, что часть Ветхого Завета, которая в конце XIX века подвергалась особенной критике, при наличии сведений, полученных от раскопок в Палестине, восстановила свою авторитетность, а также увеличила свою ценность, получив более ясное объяснение». Конечно, можно спорить о том, насколько достоверно археология подтверждает то, что происходило в далеком прошлом. Библию нельзя доказать археологией, и вера в Бога не основана на открытиях даже такой науки, как библейская археология. Духовные истины можно познать только при непосредственном участии Духа Святого, и это уже не относится к сфере науки. Тем не менее, археология помогает нам в воссоздании общего исторического фона, а также дает представление о том, каков был мир в библейские времена. Она как бы иллюстрирует отдельные места из Библии и делает их видимыми и более понятными. Сегодня в нашей передаче мы продолжим разговор об Иакове и Исаве. Мы уже говорили о том, что Исав продал свое первородство Иакову за миску чечевичной похлебки. Подобная история была известна древним народам, о чем свидетельствуют данные археологии. Раскопанные в Нуцу глиняные таблички повествуют о человеке по имени Тубкитила, который продал свои наследственные права своему брату за пару овец. Но история с Иаковом на этом не закончилась. Он продолжает бороться за свое первенство. Давайте вместе с доктором МакГи проследим за тем, что происходит в семье Исаака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня разговор пойдет о 27 главе книги «Бытие». Итак, 27 глава, стихи с 1 по 4. «Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: „Сын мой“, тот сказал ему: „Вот я“. Он сказал: „Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде, нежели я умру“». Мы знаем, что Исаак был человеком выдающимся, даже великим. Авимелех и филистимляне приходили к нему заключать союз, потому что боялись его. Он был человеком терпимым и миролюбивым, но также влиятельным и могущественным. В данном случае, однако, Исаак проявил слабость. Всю жизнь его любимцем оставался Исав, как у Ревекки любимцем был Иаков. Исав – человек полей, он любит охотиться и частенько приносит дичь домой. Он ее жарит, и престарелый отец с удовольствием ее ест. Теперь Исаак совсем состарился и хочет перед смертью благословить своего любимого сына. Он прекрасно помнит слова Бога о том, что его старший сын будет служить меньшему, но Исаак это игнорирует, потому что хочет благословить Исава. Поэтому Исаак велит Исаву пойти и принести какой-нибудь дичи, и тогда он благословит его. Вот с такой стороны раскрывается перед нами эта семья. Вы не обращали внимания, какие семейные конфликты разворачиваются в этом последнем разделе книги «Бытие»? В семье Авраама возник конфликт из-за Агари, теперь же в семье Исаака возникает конфликт из-за этих двух близнецов. В стихах с 5 по 8 описывается, как созрел заговор Ревекки и Иакова. «Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи, а Ревекка сказала сыну своему Иакову, «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, «Принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним пред смертью моей. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе». Ревекка подслушала слова Исаака, но ее любимцем был Иаков, поэтому у нее зародился этот коварный замысел. Ее план – чистейшей воды жульничество, и оно не может быть оправдано ни под каким видом. Бог зафиксировал этот эпизод в истории, но Он осуждает такие поступки. Мы в этом убедимся. Запомните то, что сейчас происходит. Вы увидите, что в жизни Иакова действует принцип бумеранга. Диалог Ревекки и Иакова продолжается в стихах 9, 10 и 11. «Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своею». Иаков сказал Ревекке, матери своей, «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий». Исав, этот человек полей, был не только весь красный, но он еще и весь зарос шерстью. Вот почему Иаков опасается в стихе 12. «Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение». Иаков не просто в глазах отца будет обманщиком, он на самом деле обманщик. В стихах с 13 по 17 заговорщики приступают к осуществлению своего плана. «Мать его сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял, и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова. А руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят, и дала кушанье и хлеб, которые она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. Друзья мои, здесь я просто не могу удержаться от комментариев. Ревекка наложила козьи шкуры на шею и руки Иакова, чтобы Исаак подумал, что перед ним Исав, когда будет ощупывать его. Ревекка даже одела Иакова в одежду Исава, чтобы запах от него был такой же. В 18 стихе Иаков пытается обмануть Исаака. «Он вошел к отцу своему и сказал, «Отец мой!» Тот сказал, «Вот я, кто ты, сын мой?» То есть Иакову не удалось полностью подделать голос Исава. В стихах 19 и 20 обман продолжается. Иаков сказал отцу своему, «Я Исав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему, «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал, «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». Поверьте мне, в этот момент Иаков – типичный благочестивый жулик. Таких людей вы можете сегодня встретить даже в церквях. Я нередко сталкиваюсь с христианами, считающими себя вправе делать то, за что преступника тут же арестовали бы. Но подобные, считающие себя христианами, люди благочестиво молятся и утверждают, будто бы такова Господня воля. Поверьте мне, Иаков в этот момент – типичный благочестивый жулик. Воля Господа не имеет ничего общего с его мошенничеством. В стихах с 21 по 27 рассказывается, что обман удался. «И сказал Исаак Иакову, «Пойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы», и не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его косматые. И благословил его и сказал, «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал, «Я». Исаак сказал, «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, принес ему вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему, «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь». Как видите, Исаак заподозрил что-то неладное. Однако Ревекка прекрасно его изучила и продумала каждую деталь. В стихах 28 и 29 мы продолжаем читать о благословении Иакова Исааком. «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Исаак дает то благословение, которое он сам получил. Он просто передает его. Интересно отметить, что оно и так уже принадлежит Иакову. Бог сказал это. Бог уже благословил Иакова, но он вовсе не одобряет этот обман. В стихах с 30 по 33 рассказывается, как мошенничество Иакова выплыло наружу. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей, приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему, «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему, «Кто ты?» Он сказал, «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал, «Кто ж это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего? Прежде нежели ты пришел, и я благословил его, он и будет благословен». Итак, Исаак понял, что стал жертвой обмана. В стихах с 34 по 41 говорится. «Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма громкий вопль и сказал отцу своему, «Отец мой, благослови и меня!» Но он сказал, «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал он, «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое. и вот теперь взял благословение мое». И еще сказал: «Неужели ты не оставил мне благословение?» Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей». И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Исав думает так: «Отец мой уже очень стар и вряд ли долго проживет. Как только он умрет, я убью Иакова, я разделаюсь с ним». Так он мыслит в душе своей, и, очевидно, он с кем-то поделился этими мыслями, так как в стихах 42-43 мы читаем: «И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына ее, и она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему: „Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан“». Здесь мы снова видим, что Ревекка берет дело в свои руки. Она говорит Иакову: «Тебе придется уйти из дома». Она ничуть не подозревает, что ей предстоит расплатиться за собственное участие в этом обмане, за свой грех. Ревекка больше никогда не увидит своего любимого сына. Она говорит, что отсылает его прочь на непродолжительное время, но время это окажется очень долгим, и Ревекка умрет прежде, нежели Иаков вернется. Мы должны помнить, что Иаков ее любимец. Ревекка хочет, чтобы Иаков отправился к ее брату Лавану, и именно туда он и отправится. Именно там Иаков получит свой горький урок. Там бумеранг вернется к тому, кто его бросил. Старый дядюшка Лаван примет Иакова в свою школу и преподаст ему несколько уроков. Иаков считает себя хитрым, но дядюшке Лавану нет равных по части хитрости. Бедняга Иаков скоро узнает, что он всего лишь непрофессионал, любитель, и он в отчаянии возопит к Богу, прежде чем эта история окончится. В стихах 44 и 45 Ревекка продолжает давать напутствие Иакову: «И поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас?» Обратите внимание, что Ревекка говорит об очень непродолжительном сроке, буквально в несколько дней. А на самом деле этот срок растянулся на много лет. И за это время она умерла. Ревекка уже никогда больше не увидит своего родного сына, своего любимца. Мы легко можем себе представить, как жила Ревекка все эти годы. Ведь мы понимаем, что Исав вряд ли преисполнился особой нежностью к матери после этого маленького эпизода. Глава 27 кончается 46 стихом. «И сказала Ревекка Исааку: „Я жизни не рада от дочерей хиттейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хиттейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?“» Мы помним, что Исав был женат сразу на двух язычницах. Это само по себе составляет несчастье для семьи. А Ревека, та просто света белого не видит от горя. И вот она говорит Исааку, что если Иаков останется дома, он, возможно, сделает то же самое – женится на язычнице. Для Ревекки это превосходный предлог, чтобы отослать Иакова из дома, где ему грозит месть Исава. Ревекка устроила это небольшое совещание с Исааком, чтобы убедить его. Иакова необходимо отправить к ее брату Лавану. Вспомним, как раб Авраама был послан в эту семью, чтобы забрать Ревекку в качестве невесты для Исаака. Теперь туда же на время отправляют и Иакова, чтобы он нашел себе невесту и избавился от грозящей опасности. Однако же вышло так, что Ревекка умерла раньше, и Иаков вернулся лишь ко времени похорон своего отца. Итак, из 27 главы мы узнали, что Иаков совершил один из самых отвратительных и низких поступков, на какие только способен человек. Он пошел на это по настоянию своей матери. Знаете, люди иногда оправдывают свои подлые дела тем, что в детстве они получили слишком мало материнской любви. Но поверьте, Иаков не мог бы такого о себе сказать. Иакова любили и баловали. А когда ему предложили поступить бесчестно, он согласился. Он украл первородство у своего брата. Первородство и так уже принадлежало ему. В такой формальности, как благословение Иакова его отцом, вообще не было необходимости. Ведь не Авраам передал благословение Исааку, а Бог. И Бог ниспослал благословение Иакову. В мошенничестве Иакова не было необходимости, и можете не сомневаться. Иаков будет за него наказан Богом. План действий, который теперь разработала Ревекка, разумен и логичен. Возможно, это был самый лучший план в данной ситуации. Ревекка не говорит Исааку, что хочет отослать Иакова в семью своего брата Лавана, чтобы укрыть любимого сына от гнева другого своего сына, Исава. Ревекка всячески подчеркивает, что в семье ее родственников Иаков сможет найти себе жену. В 28 главе книги Бытия рассказывается, как Иаков покидает родной дом. Он приходит в Вифиль, где Бог является ему и подтверждает завет, установленный с Авраамом. Во всем Ветхом Завете мы обнаруживаем, что Бог не хочет, чтобы благочестивые люди вступали в брак с нечестивыми. И это, как я уже говорил, служит одним из оснований для моего убеждения. В 6 главе Бытия, где говорится о женитьбе сынов Божьих на дочерях человеческих, речь идет о том, что благочестивые люди породнились с нечестивой линией потомков Каина. В итоге это привело к суду Божьему и ко всемирному потопу, после которого в живых остался только благочестивый Ной и его семья. Я долгие годы давал консультации семейным парам, ко мне приходило множество супругов, и я насмотрелся всякого. Обычно на консультации вырисовывается одна и та же история. Молодая девушка или юноша заявляют, что они наконец-то встретили того или ту, кого искали и с кем хотят вступить в брак. А этот человек не христианин. Тем не менее, они готовы вступить с ним в брак и привести этого человека к Богу. Так, позвольте вам сказать, милая девушка, если ваш избранник не пришел к Богу до того, как вы поженились, после свадьбы вы его уже не переделаете. И позвольте вам сказать, молодой человек, если ваша избранница не пришла к Богу до того, как вы поженились, после свадьбы вы ее уже не переделаете. Во всем Писании Бог безоговорочно устанавливает, что верующие в Бога люди не должны вступать в брак с неверующими. В 6 главе 2 послания к Коринфянам сказано: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» О том, как далее разворачивались события в истории с Иаковом, мы узнаем из следующей беседы, которая будет посвящена 28 главе книги «Бытие».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Шимпанзе изучает математику. Многие думают, что человек от животных отличает интеллект. Это мнение зиждется на эволюционной теории о том, что человек – венец эволюции, и потому он умнее всех прочих живых существ. Однако тут играет роль еще одна эволюционная идея – у человека нет души. Но современные исследователи уже знают, если шимпанзе не умеют говорить, это еще не значит, что обучение языку ничего им не дает. Ученые Пенсильванского университета сравнили математические способности двух групп шимпанзе. Первую обучали языку, вторую учили выполнять лишь самые простые действия. И что же? Все шимпанзе из второй группы провалили экзамен, а шимпанзе, которых полтора года учили языку, как оказалось, понимали цифры и дроби и проявляли способности к аналитическому мышлению. Например, когда обезьяне предложили сравнить равное количество разнородных предметов, она в 91% случаев оказывалась права. Затем обезьяне дали деревянный диск, разделенный на сегменты. Половинка диска представляла 1/2, четвертинка – 1/4 и так далее. Обезьяне было предложено соотнести их со стаканами, один из которых был наполнен водой наполовину, другой на четверть. В этом упражнении успехи шимпанзе составили 88%. Математические способности человека гораздо выше способностей шимпанзе. Более того, у людей есть не просто душа, но душа, созданная по образу Божьему. И это отличает нас от животных. Именно нам, людям, Бог даровал способность к общению с Ним в Его Сыне, Иисусе Христе.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял его в свое сердце как личного спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить ему «Да, Господь».
1: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову «BBN». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет серию проповедей «Разрешение конфликтов». Часть третья. Сила для предупреждения конфликтов. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
3: Еще раз я напомню эту притчу, когда Иисус Христос рассказал о человеке, который очень много-много был должен, и ему Господин простил. 18 глава Евангелия от Матфея. И потом этот человек, после того, когда ему было очень много прощено, нашел того, кто был ему немножко должен, и стал душить его, и стал тащить его, и стал требовать от него, и стал каким-то образом конфликтовать с этим человеком. Так вот, если мы в нашей жизни будем иметь познание Бога, мы всегда будем понимать, кто мы есть. Мы никогда не забудем, что мы являемся спасенными сегодня только по одной причине, только потому, что Иисус Христос умер за нас на Голгофском кресте. Не потому, что мы хорошие. Не потому, что в нас что-то было такое, что Бог увидел и подумал, хорошо, я вот этого спасу. Совсем не поэтому. Только по одной причине, только по милости Божьей, огромной Божьей милости, явленной к нам. Как не хватает нам, людям, которые следуют за Иисусом Христом, как не хватает сегодняшнему евангельскому христианству этого осознания милости. Может быть, потому что в нас так много присутствует элементов гуманизма, элементов гуманистической философии, которая построена на спасении делами, на том, что мы что-то сделали, что Бог обратил на нас внимание. Мы лучше, чем вот эти люди, которые рядом с нами. У нас есть что-то, чем мы можем похвалиться. У нас есть что-то, что мы можем противопоставить и показать то, чего нет у других людей. И, наверное, поэтому среди нас так много споров. Наверное, поэтому среди нас так много осуждения, так много сплетен, так много вот этой, знаете, истлевающей заразы, которая внутри людей поселилась. Причина? Нет ясного понимания милости Господней к нам лично. Нет этого ясного осознания нашей полной абсолютной греховности, нашей абсолютной нужды в Иисусе Христе. Поэтому мы не способны избавляться от раздражения. Поэтому мы не способны сострадать. А как только мы видим кого-то, кто немножечко по-другому ведет, кто согрешил, может быть, кто, может быть, действительно достоин того, чтобы его учить, помогать, обличать, может быть, и иногда даже наказывать. Но вот здесь, вот в этом случае, мы сразу же обрушиваемся праведным, в кавычках, гневом. Почему? Забываем о милости, которую к нам явил Бог. Забываем о том, что мы-то сами попали сюда. Только по одной причине. Только потому, что Бог нас, недостойных, мы здесь не должны были быть, недостойных нас сюда провел. Как это важно помнить, дорогие друзья. Как важно не забывать, что мы познаем Бога для того, чтобы видеть эту правильную перспективу, понимать Его и понимать себя. Я уверен, дорогие друзья, проблемы в семьях в огромном смысле, в большом проценте упадут. Они перестанут существовать, если мы научимся правильно видеть себя в отношении с Богом. Проблемы в церквах, проблемы между друзьями и так далее. Последнее. Познание Бога меняет перспективу жизни. То есть, когда мы познаем Бога, мы не только учимся любить ближних, мы не только имеем мотивацию для того, чтобы подражать Богу, не только видим милость, которую Бог оказывает к нам, но мы еще и учимся смотреть на то, что окружает нас с Божьей точки зрения. Вам никогда не приходилось наблюдать за тем, как скандалят или ссорятся маленькие дети? Чаще всего это происходит из-за какого-то пустячного вопроса, из-за какой-то игрушки, которая обоим им нужна прямо сейчас. И вы смотрите на них и думаете, ну посмотри, сейчас пройдет 2 минуты, и эта игрушка будет лежать и не будет нужна никому. Но сейчас для них это так важно, что они плачут, они дерутся, может быть, они выхватывают эту игрушку, и вся эта атмосфера приносит им столько горя и боли. Что нужно этим детям? Этим детям нужно по-другому посмотреть на эту проблему. Им нужно посмотреть на эту проблему глазами немножечко более взрослого, немножечко более зрелого человека. И вы их к этому призываете обычно детей. Обычно вы стараетесь, чтобы ребенок научился смотреть немножечко правильнее на то, что происходит. Вы знаете, когда мы об этом говорим, что-то подобное происходит с нами, взрослыми людьми. Дело в том, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, иногда нам кажутся такими же острыми, такими же требующими сиюминутного разрешения, как вот для этих маленьких детей эта игрушка. И нам кажется, что мы должны воевать за нее сейчас, мы должны постоять, мы должны отстоять свое право на эту игрушку. Мы должны отстоять свое имя доброе, которое опорочил кто-то. Мы должны. Вы знаете, когда мы говорим о всем этом, возможно, даже сейчас в вашей жизни вы можете посмотреть назад и вспомнить определенные обстоятельства в вашей жизни, за которые вы думаете сейчас, не стоило ввязываться в конфликт. Вы знаете, я в своей жизни вспоминаю такие ситуации, за которые мне сегодня стыдно. Стыдно за то, что я по молодости, по горячности спорил о том, о чем совершенно не обязательно было спорить. Во всяком случае, ничего от этого не изменилось. От того, что я спорил, конфликтовал, реагировал как-то резко. Мир так и остался на месте. Жизнь не поменяла свой курс. Вы знаете, вопрос заключается в том, что нам нужно научиться смотреть на каждую ситуацию. Я хотел бы вас призвать в вашей жизни, в вашей реальной жизни, научитесь, попробуйте смотреть на ваши конфликты. На те конфликты, в которых вы сегодня находитесь, попробуйте посмотреть на них глазами Бога. Нам нужно научиться этому. И тогда очень многое изменится. Вы знаете, когда мы научимся смотреть глазами Бога? Когда мы будем Его познавать. Когда мы будем с Ним время проводить. Когда мы будем знать, в чем заключается Его точка зрения. Посмотрите 1 Петра, 2 глава, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Посмотрите, что здесь происходит. Вы знаете, Библия во многих-многих текстах говорит нам очень ясно о том, что мы в своей жизни действительно не обладаем слишком большими правами, о которых нам так часто хочется воевать, и которые нам хочется отстаивать. Здесь говорится о том, что Иисус Христос, тот, кто действительно обладал этими правами, Он от них отказался. Почему? Здесь так написано, почему. Потому что, смотрите, Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его, будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. 20 стих. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Оказывается, даже угодно Богу наши, так скажем, несправедливо перенесенные преследования, унижения какие-то, какие-то обстоятельства, в которых, так скажем, наши права ущемлялись. Написано так, что это угодно Богу. Для чего? Чтобы мы шли по следам Иисуса Христа. Так вот, когда мы попадаем в предконфликтную ситуацию, или когда мы попадаем в ситуацию, когда с нами кто-то конфликтует, чаще всего возникает одна проблема. Опять-таки, исходя из того опыта, который мне, к сожалению, приходится иметь достаточно много, когда люди находятся в конфликте. Первая задача, когда люди находятся в конфликте, заключается в следующем – помочь этим людям по-другому посмотреть на ситуацию. Знаете, что получается? Два человека, каждый думает в своем сознании, в своем мозгу, прокручивает постоянно, снова и снова те негативные вещи, которые он увидел, которые были сделаны по отношению к нему. Например, муж с женой имеют проблему, они ругаются, они в какой-то форме это или обижаются, или в какой-то другой форме это выражают. Эта проблема не разрешится, пока кто-то из них не перестанет думать о том, какой он бедный, какой он несчастный. Мне приходилось часто говорить с людьми, и когда пытаешься вывести человека из этого цейтнота, разорвать вот этот замкнутый круг, пытаешься показать ему другую сторону дела, нет, он все равно возвращается, ах, какая она негодяйка, ах, какая она негодяйка. И когда человек прокрутит это раз 200 в своем уме, то она уже из негодяйки вырастет в ведьму какую-то, которую нужно только уничтожить с лица земли, в его сознании. Это все больше и больше раскручивается, человек все сильнее себе, ах, как сказала, ну надо же, и так сказала, и снова об этом думает, и еще об этом, ах, как меня унизили, ах, какие же они плохие люди, а посмотрите, а тех они так не унижают, а вот к соседям они лучше относятся, и этим человек разжигает себя, раскручивает, и пока он будет себя так раскручивать, он будет гореть. Обстановка вокруг него будет гореть, он сам будет гореть внутри, он сам будет себя уничтожать. Он будет уничтожать свои взаимоотношения, он будет уничтожать себя самого, мир своей души. В это же самое время противоположная сторона занимается тем же самым. Она не видит свои ошибки, но она видит его ошибки. И она постоянно думает об этом. Какой негодяй. И это прокручивается в ее сознании больше и больше. И это как снежный ком, как лавина нарастает. Вот почему очень важно. Нам нужно научиться оставить это все. Подняться над всем этим и посмотреть, каким образом Бог это оценивает. И это возможно только в одной точке. Это возможно только, когда мы приходим к познанию Бога. Когда мы не себя утверждаем. Когда мы не свою правоту доказываем, дорогие друзья. Когда мы не концентрируем свою жизнь вокруг того, чтобы добиться, чтобы я был прав. А когда мы концентрируем свою жизнь вокруг того, чтобы познать Бога. Если я его познаю, тогда все остальное будет становиться на место. Я точно знаю, дорогие друзья, что в вашей жизни самое большое, чего сегодня не хватает, это посвятить себя вот этому полному познанию Бога, вот этому строительству или созданию крепкого иммунитета духовного, который даст вам силу проходить через самые сложные обстоятельства, через самые невыносимые ситуации, которые будут вас разрывать на разные стороны, проходить и оставаться верными, проходить, и эти обстоятельства не будут вас колебать. Есть еще один важный текст из книги притчи. Книга притча, 2 глава. Я очень коротко коснусь его. Я в воскресенье говорил с молодежью на эти слова. Здесь рецепт познания Бога. Рецепт приобретения страха Божьего и познания Бога. Очень интересный рецепт, но очень действенный. Послушайте внимательно. 2 глава. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Вот это цель, к которой каждый христианин должен стремиться. И посмотри, какие ступеньки ведут к этой цели. Что нужно для того, чтобы эта цель стала реальностью? Первое. Если примешь слова мои, не только прослушаешь, а примешь сердцем. Если скажешь: да, Господи, это для меня сегодня, для того, чтобы мне вот эту сферу моей жизни изменить. Если примешь слова. Второе, если сохранишь их. Что это значит сохранить? Это значит не только одноразовая реакция, когда я вижу, я соглашаюсь, я говорю: да, Господи, это действительно так. Но когда я беру то, что я увидел, и я несу в свою жизнь для того, чтобы это работало сегодня, завтра, через неделю, через месяц, через год. Если сохранишь их в жизни. Посмотрите, дальше он продолжает и говорит: так это сделаешь, что сделаешь ухо твое внимательным к слову. Очень важный элемент. Вы знаете, что угодно лезет в наш слух, когда вы проходите мимо и слышите, как кто-то говорит. Вы даже не слушаете, но вы слышите. Новость какая-то, случилось что-то, обстоятельства какие-то, само в уши лезет. Но как только вы откроете Библию, чаще всего в сон клонит. Чаще всего не думается, чаще всего трудно читать Библию. Вот почему здесь написано: сделаешь ухо твое внимательным к мудрости. То есть речь идет о сознательном шаге, о сознательном действии, когда я посвящаю себя, посвящаю свой слух тому, чтобы слушать. Тому, чтобы слушать мудрость Божию, тому, чтобы ее воспринимать. И дальше написано: и наклонишь сердце твое к размышлению. Это вообще высшая математика для многих-многих христиан сегодня. Люди, к сожалению, хотят инстинктивного христианства, эмоционального христианства, но не христианства, которое требует размышления. А здесь так написано. Здесь так написано, что это слово должно пройти через наше сознание. Вот почему так много написано: но размышляй о нем день и ночь, но помышляйте о нем, но пребывайте в нем. Почему? Потому что слово – это не просто, знаете, какой-то химический элемент, который, проникая в наше ухо, сразу нас изменяет. Это то, что должно быть нами осознанно, это то, что должно быть нами осмысленно. Вот почему здесь так написано: наклонить нужно сердце к размышлению. Размышлять всегда трудно, проще не размышлять. Проще обойтись, попробовать обойтись без этого. Но тогда остается религия, остается шкарлупа, но нет знания, нет настоящего познания Бога. Дальше он продолжает и говорит: если будешь призывать знания и взывать к разуму, то есть дальше делать следующий шаг, речь идет о том, что человек не просто принимает уже, не просто внимательно, а сам проявляет инициативу, сам ищет этого знания. Дальше написано: если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то есть ты поймешь, что это самое важное, самое главное, самое дорогое. Я знаю, дорогие друзья, что многие из присутствующих здесь или многие из людей вокруг нас сегодня, которые принимают слово, которые кивают и говорят: ну да, в общем-то, неплохо, да, правильно сказано, но для вас это не стало еще самым дорогим, настолько дорогим, как ищут серебра, настолько дорогим, как самое большое богатство. Вот почему сегодня, я знаю, многие люди уйдут отсюда и забудут о том, о чем здесь говорилось. К сожалению, это так. Статистика говорит о том, что это так. Вот почему многие сидят здесь сейчас, но на самом деле ваши мысли где-то совсем в другом месте, в том, которое более ценно для вас. Вот поэтому мы ходим день ото дня, неделя от недели, но мы так и не знаем, что значит страх Божий. Мы так и не приобретаем познание Бога. Это серьезно, дорогие друзья, это не религия. Это живые отношения с Богом, которые нам так необходимы с вами. И тогда написано: «То уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Итак, мы говорили о первом важном элементе, связанном с тем, что нам нужно для того, чтобы обретать силу. Сейчас несколько слов хотелось бы сказать о втором, не менее важном. Дело в том, что для того, чтобы нам научиться правильно вести себя в конфликтных ситуациях, нам нужно научиться хождению пред Богом. Что это такое? Речь идет о том, что очень часто люди ходят пред другими людьми. Когда-то Библия говорила о Енохе. Помните, может быть, еще в детстве, наверное, учили стихотворение про Еноха. Бытие, 5 глава, 22 стих. «И ходил Енох пред Богом». По рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. 24 стих. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Вот такая характеристика дана этому человеку. Что это значит? Это значит, человек жил, будучи подотчетным Богу. Вы знаете, мы живем на земле, и мы зависим от многих вещей. Чаще всего мы зависим от мнения людей вокруг нас. Почему мы так часто бросаемся вперед для того, чтобы защищать свое доброе имя? Потому что ходим пред людьми. Потому что нам очень важно, как о нас думают. Потому что для нас это мир наш, в котором мы живем. Мы живем в мире людей. Мы живем в мире людских ценностей. Енох жил в мире Божьем. Енох жил в мире Божьих ценностей. Вот поэтому он мог жить свободно. Поэтому он мог жить и не зависеть от того, что сказал сосед или что сказала соседка. Или что сказали люди, которые собрались и оклеветали его. Или как он выглядел перед одними или другими людьми. Для него это не так важно. Ему важнее один фактор. Что думает о мне Бог? Друзья, если мы научимся этой простой истине, мы избавимся от огромного количества проблем. Наша жизнь другой станет. Вы научитесь свободе. Той свободе, которой так нам сегодня и хватает. В которой мы так, знаете, нуждаемся и от недостатка, который так страдаем. Кстати, на нашем веб-сайте появилось еще одно стихотворение. Новое стихотворение опять Ритена, которое касается этой темы как раз. Я хотел вам прочитать его. Послушайте. «Я не ищу чужих благословений. Блажен, кто независим от людей». Блажен, кто среди тысяч разных мнений узрел Господень план судьбы своей. Блажен, кто не умеет лицемерить, кто не падет пред волей сильных ниц, кто, твердо зная то, во что он верит, не переступит истинной границы. И пусть он будет ближними осмеян, и дружбу его братья предадут, зато он не подобен фарисеям, идущим у толпы на поводу. Зачем ему чужое одобрение? Ему ль искать признание от людей? Он приобрел небес благоволение и чист, как снег, пред совестью своей. Это действительная свобода. Это то, к чему стремится каждый христианин, к чему должен стремиться. Притча 29 глава, 25 стих, его нет у нас здесь на нашем экране. Я хотел бы, чтобы вы открыли эту главу. Посмотрите, 29 глава, 25 стих, именно об этом идет речь. Книга притчи. «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». То есть, пока вы не перестанете бояться людей, вы не сможете бояться Бога. Нам нужно научиться бояться Бога для того, чтобы наша жизнь, она могла ощущать полноту потока Божьей жизни. Иначе мы будем постоянно заниматься человекоугодничеством. Когда-то апостол Павел говорил об этом, Галатам, 1 глава, 10 стих. «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Заметьте, речь не идет о том, что нам внезапно становится все равно, кто что вокруг о нас думает, или мы живем сами по себе, и мы самые главные здесь в мире. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что мы боимся не людей, но мы боимся Бога. Мы ходим перед Ним. И то, что можно от людей скрыть, от Бога не скроешь. То, что у людей может быть непопулярно, а у Бога популярно, или наоборот. Вопрос заключается в том, что нам нужно научиться. Нам нужно научиться вот этой свободе преклонения перед Богом везде, в различных обстоятельствах нашей жизни. Доверить Богу свою жизнь. Вы знаете, апостол Павел переживал много конфликтных ситуаций. Одна из них очень ярко описана в посланиях к Коринфянам, первое и второе послание к Коринфянам. Очень ярко описаны вот те конфликты, в которых он основал эту церковь, и потом его оклеветали, потом сказали, что он неправильный апостол, что он на самом деле не имел права этого делать. Пришли какие-то люди, которые повернули всю эту ситуацию в церковь в Коринфе вспять. И знаете, казалось бы, можно было отчаяться. Казалось бы, ситуация, в которой нужно было вступить в конфликт. Но на самом деле апостол ходит перед Иисусом Христом, апостол ходит перед Богом. И поэтому второе послание Коринфянам – это замечательный пример того, как апостол разрешает эти проблемы. Как он говорит о том, что довольно для тебя благодати моей. Он говорит, что да, это ситуация, которую я доверил Богу, и Бог мне говорит, да, я тебе в твоей жизни дал достаточно благодати, чтобы ты мог пережить, мог перенести эти все условия, все эти сложности, в которых он находится. Пока вы не научитесь ходить перед Богом, вы не сможете предупреждать конфликты. Вас обязательно будет задевать мнение людей. Вас обязательно будет задевать, что о вас сказали в церкви через дорогу. Вас обязательно будет задевать то, что о вас сказали на другом конце города. Вас обязательно будет задевать, что ваши родственники, что кумовья, сватья, братья и так далее, все-все, вот этот весь большой колхоз. Это вся большая деревня, в которой мы с вами живем. И в которой так сильно все это распространяется. И как больно это нас бьет. Нам нужно научиться ходить перед Богом, друзья. Радоваться перед Богом. Плакать перед Богом тогда, когда виноваты. Исправляться перед Ним тогда, когда нужно исправляться. Это действительно жизнь, которую Он нам дает. Еще раз я хочу прочитать 36-й Псалом. Послушайте. «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. И выведет как свет, посмотрите, правду твою». То есть, если вы правы, доверьте Богу, не ищите утверждения себя у людей. Не стремитесь к тому, оставьте это на второй план, не занимайтесь этим. Доверьте Богу, и тогда, если вы правы, написано, Он выведет вашу правду, как свет. Он это сделает. Не вы, вы сами этого не сделаете, вы сами этого не утвердите. Вам нужно научиться ходить пред Богом. Молодежь в школе, в колледже, взрослые люди на работе, попадают часто в такие ситуации, когда люди вокруг каким-то образом относиться плохо начинают. Говорят что-то не очень хорошее. Строят какие-то группировки против вас. Возникает какое-то напряжение. Научитесь жить, не боясь этого. Научитесь ходить перед Богом. Научитесь доверить свою жизнь Богу. В полном смысле слова. Вы знаете, когда-то в Советском Союзе, когда церковь переживала гонения, в полном смысле слова, нужно было доверить жизнь Богу. Нужно было научиться жить и не бояться угроз, и не бояться того, о чем говорили. Если ты не научился бы так жить, ты не смог бы выжить в той ситуации. Поэтому сегодня Бог призывает нас и говорит, если вы хотите иметь силу для победы над вот этими конфликтными ситуациями, для правильной реакции, правильных действий, вам нужно научиться ходить перед Богом. Нужно научиться познавать Его, нужно научиться ходить перед Богом. Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающее зло истребятся. Перестань гневаться, оставь ярость. Перестань реагировать на то, что говорят люди. Научись уповать на Бога, научись ходить перед Ним, доверяться Ему и жить Ему. И последний пример. В книге «Бытие» написана очень интересная история о Иосифе. Божий человек Иосиф который был очень сильно обижен, унижен и поставлен на самый-самый низкий уровень своими братьями. Посмотри, тогда, когда все закончилось, Иосиф встречается с братьями. Когда эти братья боятся о том, что их жизнь в опасности будет, что он сведет с ними счеты, послушайте, что он говорит им. 50 глава Бытие, 19 стих. «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Если бы Иосиф не боялся Бога, он боялся бы людей. Тогда он защищался бы от людей, тогда он сводил бы с ними счеты, тогда он мстил бы, тогда он держал бы свою судьбу в своих руках, и он по-своему, по-человечески бы решал. И братья именно так и думали. И вот здесь вот в этой картине мы видим два разных мира. Мир братьев, которые живут менталитетом мира, менталитетом людей, не знающих Бога и не ходящих пред Богом. Эти братья натворили столько зла, да, Иосиф должен был с ними рассчитаться до конца. Но Иосиф говорит: я боюсь Бога. Иосиф говорит: я измеряю то, что происходит, божественной меркой, а не своей собственной.

0: слово благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Как можно узнать христиан, которые действительно обновляются в Господе? Их можно узнать по зачитанным до дыр Библиям, по молитвам, горячим, искренним, молитвам по воле Божьей. Этих христиан можно узнать по тому, как они доверяют Христу во всех обстоятельствах. «Возьми мою руку и сердце, Христос, и дай по молитве моей, чтобы я с каждым днем укреплялся и рос в любви безграничной Твоей». Со всеми вашими вопросами, пожеланиями, замечаниями пишите нам наш адрес russian@bbnradio.org. А пока будьте с нами. Следующая песня также прозвучит во славу Господа.

Благодарны ли мы Богу, начиная каждый новый день? Ведь это как новый подарок для нас. Ведь Библия говорит нам следующее. «Человекам положено однажды умереть, а потом в суд». Евреям 9:27. И это справедливый Божий суд с единственным приговором – вечная гибель в аду. Но этого суда можно избежать, приняв правильное решение, соответствующее Библии. И это решение дал Тот, во власти которого избавить вас от суда – Господь Иисус Христос. «Приходящего ко мне не изгоню вон» – Иоанна 6:37.

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Представляешь себе, долгих 3,5 года израильтяне мучились без дождя. И вот, по молитве Илии, Бог посылает долгожданный дождь. Царь Ахав уже не сомневается в живом Боге и верит посланнику Бога Илии. Маленькое облачко над морем обратилось в темные тучи, пролившиеся над иссохшей землей проливным дождем. Бегство в пустыню. Библия, 3 книга Царств, глава 18. Царь Ахав вернулся в свой дворец в Изреэле и рассказал обо всем случившемся своей жене Иезавеле. Когда царица услышала, что Илия умертвил всех пророков Ваала, она пришла в ярость. В гневе она отправила трепещущего от страха слугу с посланием для Илии. «Скажи этому человеку!» — кричала она, что завтра к этому же часу я сделаю с ним то же, что он сделал с моими пророками. Пусть боги накажут меня, если я не сдержу своего обещания». Когда Илии передали слова разбушевавшейся царице, сердце его замерло. Накануне он с великим мужеством показал всему Израилю и его трусливому царю, что один лишь Господь велик и всемогущ. Но как может он вести народ Израиля к истинному Богу, если страной правит Иезавель? Не теряя ни минуты, Илия направился на юг, в землю иудейскую. Целый день шел он через мрачную безлюдную пустыню. Под вечер, утомленный и изнемогающий от жары, он сел в тени одиноко растущего деревца. Он хотел умереть и просил у Бога смерти. «К чему все то, что делал я, Господи?» – вопрошал он. «Уж лучше бы мне умереть». Но усталость взяла свое, и крепкий сон сморил его. Внезапно Илия почувствовал, что кто-то прикоснулся к его плечу. Пробудившись, он услышал голос ангела: «Встань и ешь». Изумленный Илия увидел, что на земле у его изголовья лежит лепешка и стоит кувшин с водой. Он поел, напился и опять уснул. И в другой раз разбудил его голос: «Встань и ешь, ибо перед тобою дальняя дорога». Теперь Илия окончательно проснулся. Силы возвращались к нему благодаря воде и пище, столь чудесно появившимся перед ним. Он твердо знал, что Господь заботится о нем, ведь он послал к Илии своего ангела, чтобы утешить его и придать ему сил. выспавшись, отдохнув и насытившись, Илья вновь обрел мужество и мог идти сколько угодно долго. Он шел и шел, пока не пришел к горе Синай, к той священной горе, где Господь говорил с Моисеем и заключил завет с народом Израиля, когда вывел его из Египта. Почему Илья отправился в далекую пустыню? Он скрывался от преследования разгневанной царицы Иезавели. Отчаянно он молился Богу, и Господь позаботился о нем. Бог дал передохнуть усталому путнику и послал пропитание через ангела. Теперь Илья чувствовал в себе силы. «Даже если ты совсем один, помни, что Бог всегда с тобой». Это очень важный урок, который мы можем извлечь из этой истории. Но нам пора прощаться. До свидания, когда мы снова встретимся для того, чтобы слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 44. Евангелие Матфея, 17 глава, 5 стих. «Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака, говорящий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Трое учеников Иисуса Христа увидели своего Учителя в славе. Он преобразился перед ними и предстал в ослепительном сиянии божественной славы. Всего несколько часов назад он был таким земным, привычным, доступным. А здесь, на вершине горы, он предстал перед ними как Бог. И одежды его были так светлы, что глазам было больно смотреть. А потом они услышали голос, повелевший им слушать их Господа и Учителя. Они видели славу Христа, и с ними на горе говорил Бог. В облаке. Вот еще один рассказ о моих путешествиях по горам Крыма. В этот раз мы с другом решили подняться на вершину ближайшей горы. Сначала мы хотели подняться на гору, вершина которой была совершенно голой, без единого деревца. По крайней мере, так казалось снизу. Эту гору так и называли «Лысой горой». Но потом решили, что интереснее взобраться на вершину, где много деревьев. Подъем был трудным. В некоторых местах, где было очень круто, мы карабкались вверх, хватаясь за кусты и корни деревьев. Но когда добрались до цели, перед нами открылась удивительная по красоте картина. Внизу лежал город, в порту стоял под разгрузкой корабль, на пляжах купались люди, а синее море уходило далеко-далеко, сливаясь с небом. Сверху нам было видно все. Верхушка Лысой горы была закрыта облаком. «Хорошо, что мы поднялись на эту гору», — сказал мой друг. «С Лысой горы ничего бы не увидели». Но большое облако постепенно двигалось в нашу сторону, закрывая солнце и город внизу. А вскоре оно накрыло вершину нашей горы и нас тоже. Сразу стало темно, сыро и прохладно. Нам казалось, что мы находимся далеко друг от друга, и мы перекрикивались, боясь потеряться в густом тумане облака. И оставались на месте, потому что не знали, куда идти. Так прошло около 10 минут. Потом облако начало светлеть, и я увидел ближайшие деревья и кусты. А еще через несколько минут нас осветило лучами яркого солнца, которое высушило промокшую одежду. И оказалось, что мы находились почти рядом друг с другом. А облако поплыло дальше. Наверное, оно в этот раз решило побывать на всех вершинах. Книга Иова, 26 глава, 8-9 стихи. «Он заключает воду в облаках своих, и облако не расседается под ними». Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое. Вы уже поняли, что мы с другом побывали в облаке, в котором Бог заключил воду. Так сказал праведный человек Иов. Апостолы вошли в другое облако, где не сыро и не холодно и не мрачно. Свет и сияние окружали учеников Христа. Это облако Божьей славы. Иов сказал и об облаке Божьей славы, который покрывает Божий престол. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое. Господь Иисус вернется в славе на землю. И все люди увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силой и славой великой. Так написано в Евангелии от Матфея в 24 главе. Когда же это произойдет? И сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, совершится чудесное со всеми, кто верил в Него. Мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Ой, Белочка! Ну, привет!
1: Привет, кабанчик!
0: Слушай, Белочка, а вот представляешь, где я вчера был? Я вчера к нашему лесному стоматологу ходил, представляешь? Ой, так вот, он посоветовал мне ухаживать за моими зубками, ну, чтобы они сохранились как можно дольше. А ты-то это знаешь, Белочка?
1: Ну, конечно.
0: Слушай, а вот как ты думаешь, Белочка, ну, ребятам нашим, радиослушателям, нужно за своими зубками ухаживать?
1: Безусловно, кабанчик. Два раза в день нужно зубки чистить, правильно подбирать зубную пасту, ну, а через несколько месяцев менять щеточку. Ну и, конечно, не увлекаться сладким, конфетами разными, чипсами, очень сладкими напитками.
0: Ой, Белочка, это про какие ты там конфеты говоришь? Про те, которые в фантики заворачивают? Фу, так они же невкусные, такие противные. Не то, что мои желуди. Ой, такие сладкие, ароматные.
1: Ну, кабанчик, думаю, не все ребята с тобой согласны будут. Даже и поспорить смогут. Это я насчет ваших с ребятами вкусовых предпочтений.
2: Привет, друзья.
0: Ой, привет, дядюшка Лось.
1: Добрый день.
2: О чем это вы, друзья, беседы ведете? О каких таких предпочтениях рассуждай?
0: Дядюшка Лось, мы про зубы говорим и про то, как за ними ухаживать нам следует. А вот, кстати, а ты-то сегодня зубы чистил?
2: Конечно, чистил, кабанчик. Еловой веточкой. Без заботы нашим зубам никак нельзя. Попортиться могут. Только я надеюсь, друзья, вы не забыли, что сегодня мы собирались отправиться в путешествие по тропинкам заповедника.
0: Как же не забыли? Да все забыли. Мы же только про зубы и думали.
1: Не обобщай, кабанчик. Отвечай только за себя. Сегодня же время нашей передачи «Путешествие в заповедник».
0: Ой, подождите, подождите. А нельзя, ну, как-нибудь объединить наше путешествие и зубы, а?
2: Почему бы и нет? Мы во время нашей натуралистической прогулки будем интересоваться, как же устроены зубы у обитателей нашего заповедника.
0: Ой, и не только у зверушек из родного нам леса. Ну, и у тех, которые живут в других там всяких заповедниках. Ну, пусть даже очень далеко, за всякими там бескрайними океанами и там на других континентах.
2: Ну, пусть будет так.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Путешествие в заповедник начинается.
2: Знаете ли вы, что зубы у представителей отряда грызунов не имеют корней и растут в течение всей жизни?
1: Не может быть!
2: Да, к отряду грызунов мы можем отнести белочку, и хомячка, мышку, и дикобраза даже.
0: Ой, белочка, уморт какая! Так это у тебя от твоего дальнего родственника. Ну, я ж всегда говорил, что в тебе имеется что-то колючее. Ну, особенно, когда ты на меня нападаешь со своими нотациями.
2: Если вы помните, зубы животных и человека устроены так. Мягкую ткань дентин покрывает плотная эмаль. Так вот, у грызунов эмалью покрыта только передняя часть зубов.
0: Это еще почему?
2: А потому что такое расположение тканей позволяет зубкам грызунов самозатачиваться. Поэтому грызущая поверхность зубов мышки всегда очень острая и скошенная назад.
1: Ну, и вы знаете, что во рту слонов всего 4 жующих зуба.
0: Сколько?
1: Только 4, но эти мощные, размером с буханку хлеба, жернова, способны перемолоть любую растительную пищу. Зубы у слона меняются до 6 раз в течение жизни, но по мере изнашивания. Сзади старых зубов прорезывается следующая пара. Как правило, у самцов сохраняются еще верхние резцы, которые превращаются в большие бивни. У некоторых исполинов они могут достигать 3, даже 4 метров, а весить до 200 килограмм. Бивни образованы сплошным дентином, и только кончики их покрыты эмалью.
0: А знаете ли вы, что в Африке, южнее пустыни Сахары, обитает такой зверек, ну, со странным названием трубкозуб? Точно-точно! Это я в большой энциклопедии по биологии вычитал.
2: Ну, мы тебе верим, кабанчик.
0: Ну, так вот, капский или африканский трубкозуб — это единственный представитель отряда трубкозубов.
1: Название такое интересное. Трубкозуб.
0: Да. Свое название он получил за удивительные зубы, представляющие собой сросшиеся трубочки без корней и эмали, и растущие в течение всей жизни.
1: Ой, почти как мои.
0: Внешность у этого зверька, ну, такая занятная. Ушки, как у осла, горб, как у верблюда, хвост, как у кенгуру, а мордочка заканчивается свиным пятачком, а язык во рту похож на большого червя. А весит трубкозуб от 50 до 100 килограмм. Питается он термитами, поэтому его лапки вооружены мощными когтями, способными разрушать самые прочные термитные замки.
2: Знаете ли вы, что у Мурены есть личный стоматолог-гигиенист?
0: Ой, ой, с этого места поподробнее, дядюшка Лось. Это что это за зверь такой невиданный? А, Мурена. Улитка, что ли, какая?
2: Нет, семейство Мурены — это хищные обитатели коралловых рифов. Змееподобная внешность, внушительные размеры, даже до 3 метров в длину, и постоянно открытая пасть. Это связано с ее дыханием и многочисленными иголочками зубами.
0: Что это за ужас? Это дядюшка Лось нам рассказываешь?
2: Да, такая может нанести очень болезненные раны, ведь ее острые зубы наклонены вовнутрь.
1: Неужели это страшилище кто-то может назвать своим пациентом, ну, стать ее личным стоматологом?
2: А вот такие имеются. Ученые шутят, что Мурене пародонтоз не грозит. Это болезнь полости рта такая.
0: Ой, да знаем, знаем. Это когда десна болят и зубы из них вываливаются.
2: Так вот, Мурене пародонтоз не грозит, ведь губаны-чистильщики всегда готовы прийти Мурене на помощь. Это небольшая рыбешка-чистильщик губан. Мурены легко узнают своих личных врачей, губанчиков, по окраске и поведению.
0: Как? Как они узнают?
2: Губан исполняет возле своего пациента особый танец и, само собой, не делает никаких попыток к бегству. Вот тогда Мурена разрешает своему врачу осмотреть рот. Губаны подбирают остатки пищи между зубами Мурены и уничтожают ее наружных паразитов. Обрабатывая рот и поверхность тела Мурены, губан то и дело касается ее своими брюшными плавничками. Так он сообщает пациенту о месте своего нахождения. А благодарная Мурена, в свою очередь, помогает врачу в его работе. То растопырит плавники, то приподнимет жаберные покрышки, то подставит зубки. Ну а после окончания всех гигиенических процедур сытый губан благополучно уплывает.
0: Ну и ну! Ну ты удивил, дядюшка Лось! Ты! Особенно про эту Мурену зубастую.
1: Да, интересное путешествие в заповедник у нас получилось сегодня.
0: Ну, это потому, что это я такую вам тему зубастую подбросил.
1: Эх, кабанчик, скромность – это не твоя сильная сторона.
0: Вот-вот, Белочка, я же тебе говорил, что в тебе что-то от дикобраза есть, такое колючее.
2: Ну, не ссорьтесь, друзья. Интересной наша радиопрогулка получилась потому, что наш Бог – искусный творец, Такое разнообразие видов, животных и растений на земле сотворить смог. А мы только смотрим на все эти чудеса и удивляемся. Давайте лучше попрощаемся с нашими радиослушателями. Ведь время нашей передачи «Путешествие в заповедник» подошло к концу.

0: христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга! Путешествие в заповедник». Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: Запишите наш электронный адрес radugasobaka.lio.ru.
0: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга!»
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Слушай, Белочка, открой рот! Ну-ка, открой! Я хочу все твои вечно растущие зубы посчитать!

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: И пришел Мемфивосвей, сын Иоаннафана, к Давиду, и пал на лицо свое, поклонился, и сказал царь Давид: «Мемфивосвей», и сказал тот: «Я раб твой». И сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом».
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога», в котором мы рассуждаем об истории удивительного человека, который из пастуха стал одним из величайших царей Израиля. Сегодня мы продолжим изучать историю Давида и Мемфивосфея, через которую мы сможем еще раз посмотреть, что такое истинная благодать. Название беседы – «Благодать в бесплодном месте». Постарайтесь найти время и возможность, чтобы вместе с нами изучать Священное Писание, познавать Бога, рассматривая историю Давида, учиться быть людьми по сердцу Божьему.

Дорогие друзья, мы продолжим с вами разговор о благодати. Это милость, которую мы не заслуживаем. Прочитаем из второй книги Царств, 9 главу. История, которая связана и с Давидом, и с потомком Саула, Иоаннафана, человеком, которого звали Мемфивосвей. Итак, читаем вторую книгу Царств, 9 главу с 1 стиха. «И сказал Давид, не остался ли кто-нибудь еще из дома Саулова, и оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь, «Ты ли Сива?» И тот сказал, «Я раб твой». И сказал царь, «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью». И сказал Сива царю, «Есть сын Иоаннафана, хромой ногами». И сказал ему царь, «Где он?» И сказал Сива царю, «Вот он в доме Махира, сына Амиелова в Лодываре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова из Лодывара. И пришел Мемфивосвей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился, и сказал Давид, «Мемфивосвей!» И сказал тот, «Вот раб твой». И сказал ему Давид, «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мемфивосвей и сказал, «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты, сыновья твои, рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания». Мемфивосвей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю, «Все, что приказывает господин мой царь, рабу своему исполнит раб твой». Мемфивосвей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфивосвея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфивосвея. И жил Мемфивосвей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хромой на обе ноги. Аминь. Благодать. Незаслуженная милость. Благодать – это полное принятие другого человека, несмотря на то, какой он. Благодать – это проявление ничем не заслуженной любви, которая никогда не может быть оплачена. Некогда Иоаннафан просил Давида оказать милость его потомкам, его семье ради него. Между Давидом и Иоаннафаном была дружба. Они любили друг друга. Даже Давид говорил, что он ближе, чем брат. И они дали обещание друг другу, завет. Поэтому, когда сменилась власть, несмотря на то, что была традиция или обычай, который обычно в восточных странах применялся, новый царь приходил к власти, обычно он истреблял весь род предыдущего царя, чтобы никто из них не мог претендовать на трон, чтобы не было восстания, чтобы не было зависти. И спокойно правил. Но Иоаннафан, сын Саула, просил Давида, «Когда ты взойдешь на престол, а это непременно произойдет, то окажи милость моей семье, прояви благодать, сохрани нам жизнь, защити нас, чтобы мы могли остаться живых. И если я умру, — говорил Иоаннафан, — то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». И Давид пообещал Иоаннафану, что всю свою жизнь будет проявлять благодать и милость к семье Иоаннафана. Но такое же произошло и с Саулом. Когда Бог позволил Давиду приблизиться к Саулу, и он помиловал его и сохранил ему жизнь, и не коснулся помазанного царя,
то также Саул сказал, что ты прав, поклянись мне, что не искоренишь потомство моего после меня, и поклялся Давид Саулу. То есть Давид дал обещание и Иоаннафану, и Саулу, что не истребит их потомков. И вот прошло время. Трудная жизнь была у Давида. Но вот он вошел на престол, ситуация стабилизировалась, и Давид начал размышлять. Он вспомнил, как он давал обещание, поэтому он задает вопрос своим придворным, остался ли кто-то из семьи Иоаннафана, кому я мог бы оказать милость. Ему отвечают, что есть тут один слуга Саула, и он имеет информацию. И выясняется, что есть один потомок Саула Иоаннафана, но он совсем не соответствует царскому уровню. Давид, а знаешь ли ты, что этот человек просто инвалид? Он калека. Он ходит, опираясь на костыли. Но это не интересует Давида. Какой бы он ни был, он хочет оказать милость. Поэтому он не обсуждает, а сразу переходит к делу. Где он? И это проявление благодати. То есть благодать не избирательна, благодать не ищет поводов, чтобы любить. Благодать никак не связана с какими-то условностями. Это как Бог отдал самого себя полностью с тем, чтобы те, кто не заслужили ничего и не могут заработать такую милость, Он дает милость и благодать. И даже, что удивительно, когда в дом, где скрывался Мемфисофей, который был инвалидом, приходят слуги царя и приводят потом его к Давиду, тот в страхе, и он падает ниц и поклоняется царю Давиду, но тот говорит: «Не бойся, я хочу оказать тебе милость». И он отдает ему слугу Сиву, у которого было 15 сыновей и 20 рабов, чтобы тот обрабатывал поля Саула и заботился о Мемфисофее. А сам посадил этого калеку, который был хром на обе ноги после травмы в детстве, когда в 5-летнем возрасте нянечка несла его, упала и повредила обе ноги, так что он не мог сам передвигаться. И вот он сидит за столом царя. Вот только представьте себе, как изменилась жизнь Мемфисофея. Когда он сел за царский стол, он ожидал, что его уничтожат. А тут его приглашают, дают все необходимое для жизни и заботятся о нем. Удивительно. До этого голодный, брошенный, как сирота, находился в какой-то приемной семье, вдалеке, скрываясь. А вот теперь он во дворце, в столице. Приготовлена специальная одежда, звучит колокольчик, всех зовут к столу. Приглашено несколько знатных гостей. За столом собирается вся царская семья. Первым входит Амнон, умный и рассудительный. Потом военачальник Иоав. Он один из гостей. Это сильный, мускулистый, загорелый, шрамами полученными в боях, очень привлекательный и мужественный воин. Потом сын Авессалом, в котором нет ни одного изъяна. Он красавец. Потом входит Тамара, дочь царя Давида. Потом за стол садится Соломон. Он целыми днями учится, читает, слушает рассказы. И вот, наконец-то, все в сборе. Можно начинать ужин, и вдруг они слышат стук, стук, стук. Это костыли Мемфисофея. Они стучат по полу дворца. Он садится за царский стол, как будто он один из сыновей Давида. Представляю себе эту картину. Поразительно. Но история не заканчивается. Вы знаете, можем посмотреть на жизнь Мемфисофея в царском доме и сравнить ее с жизнью Божьего дитя с Господом. Можно увидеть, но не менее 8 аналогий. Первая аналогия. Когда-то давно Мемфисофей наслаждался общением со своим отцом Иоаннафаном. Он был царским внуком. Царь Саул правил государством.
И мы читаем в книге «Бытие», что Адам ходил с Богом в вечерней прохладе и наслаждался общением со своим Творцом. У Адама был такой вид отношений лицом к лицу с Богом, который нам неизвестен. Адам и Мемфисофей познали радость общения с отцом. Мемфисофей знал в детстве, что такое быть членом царской семьи. Господь милует и восстанавливает. Вы знаете, вторая аналогия. Когда наступило время несчастья и страха, няня уронила Мемфисофея, пытаясь сбежать с ним. И это привело к тому, что он стал хромым на всю жизнь. Вы видите аналогию с нашей жизнью? Когда грех приходит, страх поражает человека, он начинает прятаться. И первая реакция человека на грех была как раз прятаться от Бога, вместо того, чтобы бежать к Нему. Человек стал навсегда духовным инвалидом. И так и остается навсегда. Царь Давид, это третья аналогия, из любви к Иоаннафану проявляет милость и благодать к инвалиду. Также и Бог из любви к своему Сыну Иисусу Христу и тому долгу, который Он оплатил, проявляет к уверовавшему грешнику милость и благодать. Он до сих пор ищет людей, которые хромают в этом мире, кто потерялся в грехах. И мы часто слышим случаи, когда люди, некогда принявшие крещение, заключившие завет с Богом, отошли от Него, сломленные, напуганные, не знающие, что делать. Но сегодня они вернулись к Богу, потому что Господь свою любовь изливает на них через своего Сына. Еще одна аналогия. Хромой калека ничего из себя не представляет. Казалось бы, он ничего не заслужил. Он даже не пытался как-то заработать расположение царя. Он прятался от него. И это понятное по-человечески поведение. Я же ничего не стою, ничего не заслужил, ничего не могу предложить Богу. И именно так мы чувствуем себя, когда Господь находит нас. Если вы обернетесь назад, то посмотрите на себя в прошлом, когда жили под гнетом каких-то зависимостей, двигались по инерции в греховном мире от одного греха к другому, постоянно испытывая какое-то чувство вины, просыпаясь в беспокойстве ночью, не понимая, к чему все это приведет. Вы ничего не можете предложить Богу. У вас не было ничего, чтобы вы могли Ему дать. Никакой добрый поступок не мог показать вашу праведность. Несмотря на все это, царь обратил на вас внимание, и он расположил свое сердце к вам. Вот это и есть благодать. Благодать — это то, что нам дал Бог, а мы никогда не сможем как-то оплатить или заслужить. И благодать дает свободу. Она забирает все наши бремена. Господь идет к нам и говорит: ты мой. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Со всеми твоими костылями, увечьями. Не бойся. Садись за стол. Вот еще одна аналогия. Царь Давид забрал Мемфисофея из бесплодного места во дворец, где было почитание и процветание. Царь забрал этого хромого человека из дома, где он прятался, из неплодородного места, привез его в царский двор, где он не испытывал никакой нужды. И аналогия прозрачна. Именно это и сделал наш Небесный Отец для нас. Он забрал нас оттуда, где мы были, и привел нас туда, где Он сам пребывает. В такое общение, которое до этого имел только Адам. Чтобы мы имели общение с Богом, чтобы напрямую к Нему могли обратиться. Давид принял Мемфисофея, свою семью, и, можно сказать, он усыновил его. Но то же самое Бог сделал с уверовавшими грешниками. Он их усыновил. И мне приходилось слышать такой вопрос от семей, которые взяли приемных детей. С библейской точки зрения, правильно ли мы поступили, усыновив или удочерив ребенка? Но такие вопросы возникают из-за того, что семьи сталкиваются с большим количеством трудностей.
Но я с огромной радостью отвечаю на такие вопросы. Вы сделали совершенно правильно, потому что именно так поступил наш Бог. Он постоянно усыновляет и удочеряет новых людей. Он выбрал нас, привел в свою семью, посадил за свой стол, разделил с нами свою еду, свою жизнь. Каждый христианин – это приемный ребенок в Божьей семье. И мы можем понять, что испытывал Мемфисофель даже лучше, чем родные дети Давида. И, может быть, вы сами выросли в приемной семье. Тогда вы вообще прекрасно понимаете этого искалеченного молодого человека. Понимаете все то, что я пытаюсь объяснить, намного лучше, чем я. Так как я вырос в семье, где я родился. Есть что-то очень особенное в осознании, что твои родители выбрали тебя, взяли тебя в семью, дали тебе то, что имели сами, подарили любовь. И ты обрел совершенно новую жизнь. У Мемфисофеля не было ничего, кроме костылей. Но он получил то, что можно получить только в царском дворе. А вот еще одна аналогия. Хромота Мемфисофеля напоминала ему о той милости, которая была ему оказана. И каждый раз, когда он ковылял от одного места в другое, шаг за шагом, он вспоминал, что он находится в этом месте, потому что царь проявил ко мне милость, а не потому, что я заслужил быть во дворце. Так же происходит и с нами. Постоянные проблемы с грехом напоминают нам о том, какую благодать явил нам Небесный Отец. Вот запомните текст из первого послания Иоанна. Апостол Иоанн пишет: «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Каждый раз, когда вы читаете этот текст, напоминайте себе, что благодать доступна нам. Господь приглашает нас за свой стол и говорит: «Садись, ты мой. Я выбрал тебя, потому что я сам так захотел». Итак, внук Саула, сын Иоаннафана, Мемфисофель, сел за царский стол. К нему относились точно так же, как и к любому другому члену царской семьи. Не было отличий в обращении с ним и теми, кто родился наследником. И я хочу сказать вам, что именно так и будет, когда мы будем на празднике с Господом. Иногда я представляю себе, что мы будем сидеть за одним столом в раю с Павлом, Петром, Иоанном, Иаковом, как мы сможем пообщаться с Мартином Лютером, Яном Гусом, Джоном Кальвином, Савонаролой, со многими другими братьями и сестрами, с теми, которым мы распространяли Евангелие по всей земле, рискуя своей жизнью. И все они будут на небесах. И среди этих великих представителей христианского мира, которые меняли ход истории, ты будешь на равных. Господь посмотрит на тебя и скажет: «Ты мой. И для меня ты так же важен, как и те, кто сидят рядом. И все твое прошлое стерто. Угощайся с царского стола». Дорогие друзья, мы прочитали очень трогательную историю. Мы провели много аналогий, и они показывают, как Божья благодать действует в нашей жизни. Эта история напомнила нам еще раз о том, что человек, который ничем не заслужил щедрой милости, получил ее сполна. Он стал наравне с наследниками трона. Все благодаря тому, что сердце царя было наполнено добротой. Именно это сделал для нас наш Небесный Отец. Но, может быть, вы сомневаетесь, что это относится к вам? Нет, поверьте, не сомневайтесь. Бог дарит свою благодать и вам. Если вам кажется, что вы сейчас сломленный, хромой, непривлекательный, и Господу нет до вас никакого дела, все эти чувства вызывают грех. Но есть и хорошая новость. Вы не должны оставаться в этом состоянии навсегда. Мемфисофель принял приглашение царя
сесть за один стол с царем. Бог может дать нам что-то прекрасное, чудесное, самое лучшее, даже если нам кажется, что мы недостойны этого. Все это может произойти, если у нас есть отношения с Господом Иисусом Христом, и если вы обращаетесь к Нему и знаете Его как личного Спасителя, то тогда начнутся изменения, и жизнь станет прекраснее и прекраснее, как внутри, так и снаружи. Я буду молиться, чтобы вы сделали этот шаг веры. Давайте вместе совершим молитву «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь. Да благословит вас Господь.

Дорогие друзья, вы прослушали заключительную часть передачи «Благодать в бесплодном месте». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодня мы увидели 8 аналогий между историей Мимфивосфея и нашими отношениями с Богом. Но самое главное, Господь проявил к нам благодать, несмотря на то, что мы ее не заслужили. Он дарит нам милость, хотя мы и не можем дать Ему ничего в ответ. Господь готов усыновить каждого из нас, принять в свой дом, посадить за свой стол. Для этого нам нужно только поверить. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач. Открытые ставни на окнах. Противостояние. Проблемы дома. Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. Открытые ставни на окнах – это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире радио ББН, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

В эфире библейское вещание BBN. Еще один совет ведущим музыкального пения и музыки в церквях. Ваша цель не выступать, но вдохновлять, ободрять и вовлекать людей в общее пение. Если люди в церкви не поют, проанализируйте себя и ваше служение. Скорее всего, вы делаете что-то не так и не выполняете свою функцию. Подумайте, возможно, вы просто выступаете, а не ведете совместное пение. Ваше служение не закончилось просто потому, что вы провели 2-3 часа на репетиции. Люди в церкви должны петь. Ищите возможности вовлечь всех и помочь им в пении. Ведите с открытыми глазами. Это продемонстрирует вашу заботу и поможет вам оценить, как люди реагируют на пение. Да, совместное пение – это наше поклонение Богу, но также это служение друг другу, ободрение и наставление. Колоссянам 3:16, Ефесянам 5:18-19.

упал Христос, и в придорожной пыли комок скатался пота, крови, слез. Скатались горечь, желчи и полыни, звенящих болью брызг кровавых.

Мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой прощаемся с грехом.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 9 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в книге пророка Исаии в 48 главе в 10 стихе. Там есть такие слова: «Я испытал тебя в горниле страдания». Разве не похоже слово Господне на благодатный ливень, усмиряющий бушующее пламя? Не сравнимо ли оно с асбестом, против которого бессилен жар? Пусть придет беда, значит, Бог избрал меня. Нужда, ты можешь переступить порог моего дома, но Бог в доме моем, и Он избрал меня. Болезнь, ты можешь сразить меня, но у меня готов целительный бальзам. Бог избрал меня. Что бы ни случилось со мной в этой юдоли слез, знаю, Бог избрал меня. Не бойся, христианин, Господь Иисус Христос рядом с тобой. В любых жестоких испытаниях Его присутствие служит тебе утехой и защитой. Он никогда не покинет своего избранника. Не бойся, ибо я с тобой. Вот истинное слово Его обещания, обращенное к тем избранным, кто проходит через горнило бедствий. Нам кажется, что бремя страданий давит на нас, подобно могильной плите. На самом же деле это всего лишь груз, необходимый ныряльщику, когда он находится на дне моря в поисках жемчуга. «Мой Спаситель Иисус призвал меня, от греха к Нему идти решился я. По тернистому пути мне приходится идти, много надо побеждать мне на пути. Мир земной клеймит позором здесь меня, и всегда он ненавидит за Христа. Но Христа любовь сильна, укрепляет Он меня, никогда не забывает Он меня. Мой Спаситель Иисус призвал меня, от греха к Нему идти решился я. Знаю, встречу на пути терни острые, шипы, и как мученик Стефан удар камней. Мой Спаситель на земле здесь проходил, и всегда Он окружающих любил. Мой Спаситель и меня научи, чтоб я всегда мог любить, прощать, страдая за Тебя. Когда кончится земной тернистый путь, и тогда Ты дашь от бури отдохнуть, где не будет скорбных дней, где отрёшь слезу с очей своей любящей, пронзённою любовью.

Может ли человек с абсолютной уверенностью знать, что когда он умрет, его душа окажется на небесах? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно прочитать Евангелие от Иоанна, 20 главу, 30 и 31 стихи. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Здесь не сказано, чтобы мы имели надежду на вечную жизнь.

жизнь или думали, что мы имеем вечную жизнь, но чтобы мы имели вечную жизнь во имя Его. Сегодня у вас есть такая возможность взять из рук Иисуса Христа вечную жизнь. Весьма странно и ужасно, что тысячи людей этого просто не хотят сделать. А вы? В эфире библейское вещание BBN. Бесплатное изучение Библии вместе с библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 13. О том, что душа благоговейная от всего сердца должна желать соединения со Христом в таинстве. Кто даст мне, Господи, наедине обрести Тебя, да открою Тебе все свое сердце, и да насладится в Тебе душа моя всем своим желанием, и ничто уже к тому да не уничижит меня, так, чтобы никакая тварь на меня не действовала и на меня не взирала бы, но Ты один говорил бы со мною, и я с Тобою, как возлюбленный с возлюбленным беседует, и друг обращается с другом. Об этом молю, этого желаю, чтобы мне вовсе соединиться с Тобою и отвлечь сердце свое от всего сотворенного, и во святом приобщении, и в частом совершении таинства научиться бы больше и больше ощущать сладость небесного и вечного. О Господи Иисусе, когда совсем соединюсь с Тобою и весь растаю в Тебе, совершенно сам себя забуду. Ты во мне, и я в Тебе, и так благоволи нам пребывать во взаимном единении. Воистину Ты мой возлюбленный, избранный из всех, в нем же благоволит душа моя обитать во все дни жизни своей. Воистину Ты мой миротворец, в Тебе мир верховный и истинное успокоение, а кроме Тебя труд и болезнь, и бесконечная жалость. Воистину, Ты един Бог, который неведом, и с нечестивыми совет Твой не войдет душа Твоя, но со смиренными и простыми пребывает Твое Слово. О, как сладостен, Господи, Дух Твой! Хотя показать сладость Твою сынам Твоим, благоволил Ты напитать их хлебом сладости, шедшим с небес. Воистину, Ты Бог великий, и ко всем верным Твоим им же себя даруешь в пищу и в услаждение, да укрепятся во всякий день духом и сердцем, да возвышаются на небеса. И где есть род такой знаменитый, каков род христианский? И какое создание в Поднебесной возлюбил бы Ты, паче благоговейной души, к ней же, входя сам, и напитаешь ее телом своим прославленным? О неизреченная благодать! О чудное благоволение! О любовь безмерная, чудесно изливаемая человеком! Но что воздам я, Господи, за такую благодать, за превосходящую любовь Господню? Ничего не могу принести приятного, разве только сердце свое совсем предать и вручить Богу своему и с Ним соединиться совершенно. Тогда возрадуется вся внутренность моя, когда совсем соединится душа моя с Богом. Тогда скажет мне Господь: если Ты хочешь со мною быть, и я хочу быть с Тобою. И отвечу Ему: благоволи, Господи, со мною пребывать, желанием желаю с Тобою быть. В том все мое желание, чтобы сердце мое соединилась с Тобою. О пламенном желании некоторых благоговейных душ к приобщению тела Христова. Как великие благости Твои, Господи, к тем, которые боятся Тебя, Псалом 30:20. Когда подумаю об иных благочестивых людях, Господи, с каким они благоговением, с какой ревностью приступают к Твоему таинству, прихожу сам пред Собою в смущение и в стыд, что я так бесчувственно и холодно приступаю к алтарю Твоему и к трапезе святого приобщения, что остаюсь в такой сухости сердечной, без всякого благоговения и усердия, что не воспламеняюсь я весь перед Тобою, перед Богом моим, что нет во мне такого сильного влечения и любви, как было у многих людей благочестивых. они в избытке желания к приобщению и от преизобилия любви в сердце не могли удержаться от плача, и сердцем, и телом совершенно устремляли жаждущие уста к Тебе, живому источнику, и в жажде не было им иного украшения и утоления, только бы воспринять тело Твое со всею алчностью духа и в великую сладость. Воистину, пламенна вера их и достоверно свидетельство святого Твоего присутствия. Воистину, познают они Господа своего в преломлении хлеба, когда сердце с такой силою горит в них об Иисусе, в пути с ними это. А я, увы, часто так далек бывает от этой ревности, от этого благоговения, от такой сильной любви и горячности». «Будь милостив ко мне, Иисус благой, Иисус пресладкий и благодатный, помилуй бедного, нищего Твоего, даруй хотя по временам чувствовать малую долю любви Твоей сердечным желанием во святом приобщении, да возрастет в силе вера моя, да укрепится надежда на Твою благость». И любовь, однажды вожженная в полноту и познавшая небесную манну, да не отпадет никогда. Сильно милосердие Твое, Господи, и благодать желанную даровать мне, и щедротою посетить меня в духе горящей любви, когда придет день благоволения Твоего. Хотя и нет во мне такого пламенного желания, каким горят избранные Твои, но то есть у меня по благодати Твоей, что желаю я достигнуть великого пламенного желания, и о том молю, и того ищу, чтобы стать мне сообщником всех этих горящих любовью к Тебе и сопричислиться к святому их сонму». Глава 15. О том, что дар умиления приобретается смирением и самоотвержением. «Надобно тебе искать неотступно благодати умиления и со всем усердием просить ее, ждать терпеливо и с упованием принимать благодарным сердцем, сохранять в смирении и старательно возделывать, и Богу предоставить время и образ Вышнего посещения, доколе придет. Смиряй себя особенно тогда, когда мало чувствуешь в себе или вовсе не чувствуешь умиления. Но и не отчаивайся чрезмерно и не предавайся беспредельной печали. Часто в один краткий миг Бог посылает то, в чем долгое время отказывал, и что в начале молитвы удерживал, то в конце дарует. Если бы всегда скоро посылаема была благодать и готова была по желанию, невозможно было бы слабому человеку относиться к ней как должно. Для того и следует ожидать благодати и умиления в твердом уповании и в терпении смиренно. И к себе, и ко грехам своим относи вину, когда не дается благодать или тайна отнимается. Иногда и от малости затрудняется благодать и скрывается, если только можно назвать малостью, а не великим делом то, что нас лишает такого великого блага. Если же устранишь эту малую или великую помеху благодати и преодолеешь совершенно, будет тебе по твоему прошению». И как скоро предашь ты себя всем сердцем Богу и перестанешь искать то того, то другого по своей воле и хотению, но всею душою себя расположишь в Богу, тотчас почувствуешь себя в умирении и в соединении, ибо ничто по душе тебе не будет, ничто не будет приятно, кроме того, что угодно воле Божественной. Кто к Богу возвысит мысль свою в сердечной простоте и упразднит себя в мире созданных вещей от всякой беспорядочной привязанности или отвращения, тот станет способен к принятию благодати и достоин дара умиления. Ибо там посылает Господь благоволение свое, где находит очищенные сосуды и приготовленные. И чем совершеннее, кто отречется от здешнего мира и умрет для себя в самопрезрении и уничижении, тем скорее к тому приходит благодать, тем обильнее изливается и выше возносит свободное сердце. Тогда увидит и возрадуется, и удивится, и ужаснется сердцем. Ибо рука Господня будет с ним, и сам себя положит в руку Божию даже до века. Вот так благословится человек, кто Бога взыскивает всем сердцем своим и не приемлет напрасно души своей, не возлюбит ее до смерти. И когда примет он святое причастие, сподобится великой благодати божественного общения, ибо не на свое благочестие и не на утешение свое взирает, но на честь и славу Божию.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос — его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь, если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя. Мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

Вы слушаете библейское вещание Бибиан. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Изучение жизни и служения великого апостола к язычникам, апостола Павла, мы уже заметили о его обращении, его последующей проповеди в Дамаске, Иерусалиме, Антиохии и его выдающемся первом миссионерском путешествии. Бог использовал Павла и Варнаву для основания свидетельства Евангелия и церквей верующих в нескольких городах Малой Азии во время этого путешествия. Весть достигла церкви в Иерусалиме о огромном влиянии в жизни язычников. Это возбудило евреев, познавших Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Но кто чувствовал, что язычники должны придерживаться всех ритуалов иудейских для того, чтобы быть угодными Богу? Павел и Варнава вошли из Антиохии в Иерусалим представить это дело пред церковью. Церковные руководители, приняв свидетельство Павла, были счастливы направить послание в церковь Антиохии, что язычники не связаны с предписаниями закона Ветхого Завета, который управлял жизнью евреев. Годы позже Павел написал к ефесянам относительно того единства, утвержденного во Христе для евреев и язычников, кто был искуплены кровью Иисуса Христа и стали новой тварью в нем. Но когда Павел и Варнава возвратились в Антиохии с радостью и вестью радостной, данной от руководящих церкви в Иерусалиме, то этим споры не кончились. Некоторые из иудействующих продолжали тревожить апостола Павла в его работе, потому что он провозгласил свободу, найденную в Евангелии Иисуса Христа. Таким образом, Павел продолжал работу для Господа, последовательно встречался с оппозицией не только со стороны язычников, которых он желал достичь, но также со стороны иудействующих. В настоящее время миссионеры также встречаются с оппозицией кое-где, в то время, когда они стараются привести к Иисусу Христу мужчин и женщин. Иногда оппозиция может исходить от тех, кто якобы признает имя Иисуса Христа. Такие условия усложняют работу. По временам оппозиция может быть интенсивной, как было в дни апостола и есть в дни 20 века. Но оппозиция не уменьшила исполнение апостола Павла его божественной миссии. Он знал, что Бог возложил на него руки. Он знал, что Бог уполномочил его проповедовать Слово Божие евреям и язычникам. Евангелие было тоже и для евреев, и для язычников, потому что человек, будь он еврей или язычник, согрешил и лишен славы Божией. Павел был убежден, что Евангелие есть сила Божия для спасения каждому верующему, как еврею, так и язычнику. Поэтому апостол не испуган действиями или евреев, или язычников. На это Павел говорит так: «Горе мне, если я не благовествую». Несомненно, апостол Павел был спокойным, возвратившись из Иерусалима в Антиохию, потому что единство церкви, созданное из верующих евреев и язычников, было утверждено решением на соборе в Иерусалиме. Благодаря этому руководство становится крепким, даже несмотря на то, что не все мирятся с вынесенным постановлением. Однако мы познаем из Писания, что апостол Павел нашел необходимым ради единства противостоять апостолу Петру. По-видимому, апостол Петр посетил Антиохию некоторое время спустя принятого решения на соборе в Иерусалиме и искал общение с Павлом, Варнавой и язычниками внутри церкви в Антиохии. Некоторые иудействующие появились в Антиохии в то время, и Петр, страшась проблем, которые могли возникнуть, прекратил общение с верующими из язычников, с которыми он имел радостное общение. Такие действия, хотя, возможно, и не по такой причине, очевидны в жизни церкви на протяжении столетий. Страх обидеть некоторых личностей может оказаться ловушкой. Были верующие в Господа Иисуса Христа во время Его жизни на земле, которые боялись открыто показать их веру в Господа Иисуса Христа. Мы читаем о Иосифе Аримафейском, в чей гроб был положен Господь. По-видимому, некоторое время Иосиф был тайным учеником. Страх последствий открытого признания Иисуса Христа удерживал его, так как он мог быть отлученным от синагоги. Но после смерти Христа, как мы знаем, тот же человек, Иосиф Аримафейский, смело пошел к Пилату в поисках привилегии взять тело Иисуса и похоронить его в его собственном гробу. Другой Никодим, кто имел тайное желание узнать более о учении Господа Иисуса Христа, также принял учение и попечение над телом Христа. Мы поэтому знаем, что апостол Павел нашел необходимым публично порицать Петра за его действия общения с язычниками. Некоторое время, и хотя от них при появлении иудействующих, пришедших из Иерусалима. Что Петр понял позицию апостола Павла в его учении о свободе во Христе евреям-язычникам, ясно из книги «Деяний святых апостолов» 11 главы. Также был в полном согласии с ним в этом. В его упреке Павел обрисовал доктринальное учение, на котором он стоит, именно право язычников в жизни церкви. Павел объявил и сделал сильное ударение на том, что спасение только через веру. Ритуалы не были необходимы для спасения. С того времени поднимались препятствия против свободы, найденной во Христе и единства тела Христа. Оппозиция все еще упорствует, так как люди провозглашают учение, которое не имеет основания в Евангелии. Павел Галатам выразительно подчеркивает: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Это было его посвящение на этот труд, полученный от Господа, который совершал Павел твердо, несмотря на свирепые атаки, направленные против него. Второе миссионерское путешествие апостола Павла. Это, возможно, было около 50-го года по Рождестве Христовом, когда Павел был обремененный в духе, начал еще одно, то есть второе миссионерское путешествие. Его пребывание в Антиохии, из которой он вышел в свое первое миссионерское путешествие, было временем большой активности. Он и Варнава были заняты проповедью и учением Слова Божия, и церковь в результате назидалась. Павел советовал Варнаве приготовиться к следующему миссионерскому пути. Оба сознавали, что такое путешествие необходимо. Они встретятся с оппозицией, несомненно, какую испытывали и прежде. Вы помните Павла, когда он однажды был побит камнями, и оставлен при смерти. Однако возникла проблема. Во время первого миссионерского путешествия они имели молодого человека по имени Иоанна Марка, который пришел вместе с ними из Иерусалима. Марк оставил их, когда они прибыли в Пергию во время их первого миссионерского путешествия и вернулся обратно в Иерусалим. Почему он сделал так, мы не имеем данных. Теперь Варнава предлагал взять Марка, чтобы он сопровождал их во время этого второго миссионерского путешествия. Павел, с другой стороны, чувствовал действие Марка, который оставил их, подлежить осуждению, и поэтому он не был готов согласиться с таким предложением. Павел чувствовал, что это путешествие предъявляет сильные требования к лояльности, стойкости, неотступной доблести. Оппозиция к евангельскому благовестию может быть более жестокой, чем та, с которой они встретились прежде. Варнава, с его стороны, настаивал на том, чтобы Марк сопровождал их. И поэтому мы читаем грустные слова. Оттуда произошло огорчение, так что они разделились друг с другом. Варнава избрал Марка и пошел в Кипр, потому что он там имел своих родственные связи. Павел избрал Силу, известного члена апостольской церкви в Иерусалиме. Кто совершил путешествие обратно в Антиохию с Павлом и Варнавой после исторического собора, о котором уже говорилось прежде. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизни всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет, изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – «Что такое звук и значение звука?». Мы молимся о вас и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Мы говорили о том, что Бог музыкален, и поэтому Он заинтересован в нашей музыке. Даже то, как сотворен звук, свидетельствует нам об этом. Мы рассмотрели то, как музыка способна коммуницировать, то есть передавать сообщения. Ведь музыка – это язык, и поэтому она несет в себе определенные сообщения. Мы рассмотрим, что такое звук, звучание музыки. Я бы хотел, чтобы у вас был навык различать и понимать принципы в этой области музыки. Как обычно, некоторые люди сразу же могут возразить мне и сказать, что я слушаю то, что мне нравится, и не слушаю то, что мне не нравится. Но хочу сразу же напомнить вам слова из послания к Колоссянам 3 главы 2 стиха, где сказано: «О горнем помышляйте, а не о земном». Здесь очень хорошо говорится о том, что нам должно нравиться и что нет. Другими словами, мы сами должны выбирать то, что нам нужно и что должно нравиться. Если же наш интерес привязан к чему-то другому, то нам необходимо взять Писание и поправить наш интерес в соответствии со Словом Божьим. Также хочу еще раз напомнить вам наш девиз для всего этого курса. Это слова из послания к Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывать, что благоугодно Богу». Далее, хочу еще раз обратить ваше внимание, что все, чем я делюсь с вами на этих уроках, это не мои личные взгляды или интересы. Если бы все это не имело библейского основания, то в этом материале не было бы никакой ценности. Но имейте в виду, что все, чем я с вами делюсь на этих уроках, построено на библейских принципах. Конечно же, не каждый библейский принцип относится прямо к музыке, но, как вы видели и увидите далее, есть принципы в музыке и даже некоторые термины, которые напрямую связаны с Библией. Таким образом, если мы хотим узнать, какая музыка угодна Богу, какую музыку Он любит, то мы можем это сделать. Я лично совершенно уверен в этом. Для начала обратите внимание на один библейский принцип. Еще раз и еще раз хочу повторить, что этот материал основан на библейских принципах. Не слушайте тех, кто говорит, что музыка отличается от всего другого, поэтому библейские принципы не относятся к ней, или наоборот, что принципы музыки не применимы больше нигде. Цель нашего курса – показать вам, что в реальности все наоборот. А именно, принципы музыки напрямую связаны с другими истинами. Они не существуют отдельно сами по себе. И факт, что музыкальные принципы базируются на библейских принципах, пожалуй, является самым лучшим доказательством. Поразмышляйте со мной над следующей ситуацией. Например, если человек хочет быть духовным, что необходимо ему сделать? Ответ очень прост. Все, что ему нужно сделать, это поставить духовные принципы на первое место в своей жизни, далее умственные и последние физические. Пожалуй, каждый воскликнет: «Но это же так просто». Вы правы, в теории это легко, но на практике это не так уж и просто, не так ли? Например, если вы хотите стать хорошим баскетболистом, и вы знаете, что для этого, чтобы им стать, нужно прежде всего хорошо попадать мячом в баскетбольную корзину. Вы знаете этот принцип, но попробуйте осуществить его в игре. Это не так уж и просто, не правда ли? Одно дело увидеть и знать, другое дело применить это в жизни. Или представьте себе, что я подошел к вам и спросил, как мне стать духовным христианином к следующему воскресенью? Что мне нужно сделать? Вы, конечно же, можете поделиться со мной некоторыми библейскими принципами. Например, постоянно читать Библию, молиться, свидетельствовать о Господе. Но даже если я буду делать все это, то вы не сможете мне гарантировать, что я стану духовным христианином через неделю, год или даже 5 лет, не так ли? Вы знаете, что это не работает подобным образом, но тем не менее сами библейские принципы остаются сами по себе действенными. Итак, если вы хотите быть духовным, вам необходимо прежде всего духовное поставить в своей жизни на первое место. Матфея 6 глава 33 стих написано такие слова: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Еще раз, для того, чтобы быть духовным, нам необходимо ставить духовное на первое место. Проблема сегодняшнего времени как раз, пожалуй, заключается в том, что наши люди ставят на первое место что угодно, только не духовное. Поэтому наше общество в целом не духовно. Возможно, оно душевное, но не духовное, потому что мы не ставим духовное на первое место. Будем помнить об этом принципе в своей жизни. Послушайте, что написано во втором послании к Коринфянам, 10 глава, 4 и 5 стихи. «Ими не спровергаем замыслы, всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Поэтому нам необходимо каждую мысль подчинять тому, что является духовной истиной. И чем умнее мы становимся, тем нам необходимо делать это еще больше. Многие люди не следуют этому принципу, потому что думают, что они умнее Бога. Это большое заблуждение. Нам всем необходимо учиться тому, чтобы держаться за Слово Божие и следовать Ему. Давайте обратим внимание на послание к Римлянам, 13 глава, 14 стих. Там написано: «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Если каждый из нас последует этому принципу, то мы сможем стать такими духовными людьми, какими хочет видеть нас Бог. Духовными не по человеческим стандартам, а по стандартам Божьим. Я лично уверовал в Господа как своего Спасителя более 55 лет назад. Если вы уверовали в Иисуса Христа всего лишь года 2, 3, 4 или 5 назад, то, конечно, Господь не ожидает от вас такого же духовного роста, как от меня. Но если вы и я вместе будем следовать Божьему принципу, духовное на первом месте, интеллектуальное на втором и физическое на третьем, то это то, что Господь хочет от нас. Еще одна проблема людей, как правило, заключается в том, что они начинают сравнивать себя друг с другом, а не сравнивать себя со Словом Божьим. Именно об этом написано во втором послании к Коринфянам, 10 главе, 12 стихом. Итак, важно помнить, что Господь говорит, чтобы мы не сравнивали себя с другими, но чтобы мы сравнивали себя с Божьими стандартами. Если же кто-то хочет пренебречь Божьим порядком и поставить на первое место, например, физическое, затем интеллектуальное, только потом духовное, думая, что ничего не случится, то такой человек очень сильно заблуждается. Этот порядок установлен самим Богом, и если его кто-то нарушит, то последствия не заставят себя долго ждать. Хочу поделиться примером из моей жизни. Как-то по дороге в аэропорт водитель автомобиля, в котором я ехал, предложил мне закурить. Я поблагодарил его и отказался. Тогда он предложил еще двоим пассажирам, которые были рядом со мной, но они также отказались закурить с ним. Тогда он воскликнул: «Получается, что только я один грешник среди всех вас». Я спокойно ответил ему: «Получается, что так». Далее он начал делиться со мной, что тоже был бы рад избавиться от этой привычки. У него уже была болезнь легких, и доктора категорически запретили ему курить. Но после всего этого он сказал: «Я все равно не могу бросить курить. Я могу выдержать 5 часов, а потом опять возвращаюсь к этому». Хочу задать вам вопрос. Что контролирует этого человека? Ответ очень прост. Его тело. Его разум говорит ему: «Не делай этого», но его тело требует свое. Такой порядок прямо противоположен тому, что Бог хочет от нас. То есть духовное на первом месте, интеллектуальное на втором и физическое на третьем. Если мы начинаем следовать желаниям своей плоти и чувствам, то мы начинаем позволять физическим и материальным вещам становиться на первое место в нашей жизни. Возможно, кто-то подумает, что потакание плоти и чувствам – это совершение какого-то аморального греха в своей жизни. Но совершение аморального греха – это уже результат того, что у человека в жизни был порядок, где потакание плоти и чувствам было для него на первом месте, и в результате этого он стал совершать аморальные грехи. Библия очень ясно говорит о благословениях духовной жизни, а также предупреждает о последствиях плотской. В Библии очень много мест, где говорится о том, что некоторые люди подавляют истину своим образом жизни. Например, Римлянам 1:18, где сказано: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Но почитайте, что написано далее в 24 стихе: «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Таким образом, первое, что делает Бог с подобными людьми, Он предает их физически, то есть представляет их собственным физическим похотям. Нагота и нечестие всегда шагают друг с другом. Когда люди теряют чувство стыда и уважения к своим физическим телам, то Бог предоставляет их самим себе. Они поворачиваются спиной к Богу. Ни для кого не секрет, что мы живем в обществе, где потакание своей плоти и чувствам находится на первом месте. Многочисленная реклама на телевидении является хорошим подтверждением этому. Но давайте прочитаем далее в первой главе послания к Римлянам, стих 26. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным». Подобное положение вещей вы сможете увидеть сегодня повсюду. Люди порою посвящают свою жизнь потаканию подобным вещам, которые скоротечны и забывают о вечности. Если вы начинаете говорить подобным людям о духовных вещах, то вы не встретите абсолютно никакого интереса с их стороны. Постыдные страсти – вот что движет такими людьми. Это относится не только к области гомосексуализма, но к любой другой области, где потакание плоти и чувствам стоит на первом месте. Далее давайте прочитаем, что сказано в 28 стихе. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Другими словами, если человек вычеркивает духовное из своей жизни, то он получает превратный или, другими словами, извращенный ум. Посмотрите, какое законодательство принимается сегодня нашими законодателями, какие решения выносятся сегодня в наших судах. Неужели они не видят и не понимают, что происходит в действительности сегодня? Ответ, пожалуй, один. Они оставили Бога, и Бог предал их превратному уму, поэтому они делают эти непотребства. Возьмем, например, теорию эволюции. Это одна из самых наивных теорий, в которой нет никакого смысла, и никто не может найти в ней недостающие звенья. Знаете почему? Потому что их там попросту нет. Но люди все равно верят в нее. Почему? Ответ очень прост. Бог предал их превратному уму. Надеюсь, что вы помните, что сущность теории эволюции как раз заключается в том, что роль Бога в творении Вселенной полностью исключается. Я и моя жена как-то смотрели общественный канал по телевидению. Это было несколько лет назад. В передаче принимал участие ученый, которого восхваляли в передаче как только могли, рассказывая о всех его достижениях и наградах в области эволюции. Так вот, этот ученый предложил новую теорию эволюции, которая заключалась в том, что миллионы лет назад некоторые существа на космических аппаратах с другой планеты, кстати, он не мог пояснить ничего о той планете, так вот, эти существа посетили нашу Землю, и во время своего посещения они оставили некоторый мусор, из которого впоследствии произошел человек. Слыша подобное утверждение, невольно вспоминаются слова из Писания, Римлянам 1 глава 22 стих. «Называя себя мудрыми, обезумели». Еще раз, подобное происходит, если человек исключает Бога из своей жизни, то есть исключает духовное, и в результате этого получает превратный ум. Именно поэтому мир в целом не может видеть простые Божьи истины, но мы, христиане, должны их видеть, понимать и применять в своей жизни, потому что имеем Святого Духа и Слово Божие. Хорошо, мы разобрались в том, что для того, чтобы быть духовным христианином, необходимо поставить духовное на первое место, интеллектуальное на второе, физическое на третье. Но какое это имеет отношение к музыке, спросите вы? Я рад, если вы задались подобным вопросом. Именно об этом я бы хотел поговорить с вами далее на нашем уроке. Но сначала вспомним наш девиз Ефесянам 5:10. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Далее, если вы опуститесь к Ефесянам 5 главе немного ниже и обратите свое внимание на 16 стих, там написано: дорожа временем, потому что дни лукавы. Будем помнить, что Господь хочет, чтобы мы ценили свое время и не расходовали понапрасну. Почему? Потому что дни лукавы. Слово «лукаво» в оригинале на греческом языке звучит как «понерос». Более точное значение этого слова заключается не только в том, что те, кто понапрасну проводит время, делают зло, но также и то, что если подобный человек вовлекает других в подобное времяпровождение. Римлянам 1 глава 32 стих также свидетельствует нам об этом. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Другими словами, люди, которые делают зло, не останавливаются на этом. Они пытаются вовлечь в подобные дела других людей. Но вернемся к Ефесянам 5 главе после 16 стиха. Далее 17 сказано: «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Вопрос познания воли Божьей поднимается сегодня очень многими людьми. Как правило, они утверждают, что это невозможно знать. Но еще раз внимательно посмотрите на слова 17 стиха. «Мы призваны познавать волю Божью и не находиться в состоянии неведения». Важно помнить, что Бог хочет, чтобы познавали Его волю. И Он оставил для нас все необходимое, Его Слово и Святого Духа, который открывает нам Писание и посвящает нас в Нем. Но проблема, пожалуй, заключается в том, что не все хотят заниматься этим. Еще раз, Бог хочет, чтобы мы познавали Его волю. Это повеление Господне распространяется и на музыку. Бог хочет, чтобы мы познавали, какова Его воля по отношению к музыке. Теперь вы поняли это? Далее посмотрите на Ефесянам 5:18. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Распутство – это бесконтрольное состояние. Если вы изучаете Библию, то вы, наверное, постоянно отмечаете, что Бог хочет, чтобы мы имели контроль над самими собой. Уверен, что вы знакомы с некоторыми сегодняшними учениями, которые утверждают, что признак исполнения Святым Духом – это потеря контроля над самим собой. Не верьте этому. Это неправда. Исполнение Святым Духом как раз наоборот приносит в жизнь человека еще больший контроль над самим собой. Ефесянам 5:18 заканчивается словами «но исполняйтесь Духом». В данном случае глагол «исполняйтесь» стоит в повелительном наклонении. То есть для нас это повеление от Господа. И если мы будем исполняться Святым Духом, то это принесет состояние самоконтроля в нашу жизнь. Не потерю контроля над собой, а наоборот, способность контролировать себя в жизни. Обращая внимание на свою жизнь, могу с уверенностью сказать вам, что несмотря на то, что я знаю это Божье повеление, быть исполненным Святым Духом, мне не так уж и просто быть богоугодным мужем, отцом, дедушкой и служителем. Мне много легче говорить вам об этом, но самому поступать по Слову Божьему – это непросто. Если у вас есть дети, особенно подростки, то без всяких сомнений вам нужен Дух Божий каждый день. Вы спросите, почему? Потому что дети в подростковом возрасте практически не испытывают нервных срывов, но они впитывают и носят в себе всю окружающую их информацию. Эту информацию, как правило, неугодную Богу. Мир представляет им каждый день через различные источники. Поэтому нам и нужна мудрость Божия, чтобы помогать им правильно выбирать и принимать решения в этом мире, где существует столько много соблазнов с трагическими последствиями. Еще раз хочу отметить, что это повеление быть исполненным Духом Святым а не один из вариантов на наше усмотрение. Бог хочет, чтобы вы и я были исполнены Его Духом. Буквально это значит, что мой дух должен полностью контролироваться Духом Божьим. Итак, прочитав в Ефесянам 5:18 о том, что мы должны быть исполнены Духом Божьим, что же Писание говорит нам далее в 19 стихе? Если вы музыкант, то для вас эти слова по-особенному дороги, и вы, конечно же, знаете, о чем дальше пойдет речь. Так вот, там написано: «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Обратите внимание, что первое, на что обращает наше внимание Господь, это музыка. Без всяких сомнений, это свидетельствует нам о важности музыки для Бога. Давайте откроем послание Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Там написано: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Обратите внимание на интересную последовательность в этом стихе. Сначала здесь говорится о том, чтобы мы изучали Библию, а затем воспевали Господу. Другими словами, пребывание в духе, пребывание в слове производит в нас что? Конечно, музыку. Но, возможно, кто-то возразит и скажет, что в этих стихах речь идет не столько о музыке, сколько о словах. Ведь в нашем понимании псалмы – это тексты Священного Писания, положенные на музыку. В свою очередь, гимны или словословие – это слова прославления Бога, другими словами, пение, которое прославляет Бога. А духовные песни – это песни свидетельства, которые говорят нам о том, что Иисус Христос сделал для нас. Обратите внимание на интересный момент, а именно то, что Бог хочет, чтобы у нас были и псалмы, и гимны, то есть словословие и духовные песни. Итак, возвратимся к прежней мысли, где мы высказали предположение о том, что кто-то возразит мне и скажет, что это все касается только слов. Где же здесь говорится о музыке? Давайте прочитаем далее в Ефесянам 5:19. Там есть такие слова: «пая и воспевая». Более точный перевод слова «воспевать» – это словосочетание «производить мелодию». То есть смысл этого стиха будет следующим: «петь и производить мелодию в сердцах ваших Господу». Без всякого сомнения, здесь Слово Божие говорит именно о музыке. Я уже делился с вами тем, что получил свое музыкальное образование в Истман-консерватории. Это светское образовательное учреждение. За время учебы я прослушал все курсы о теории музыки, которые были предложены в этой консерватории. В следующее время, на протяжении 13 лет, я возглавлял кафедру теории музыки, и в настоящее время я преподаю теорию музыки в христианском колледже. Так вот, если бы меня спросили, с чего я прежде всего начал бы обучение теории музыки, то это, без всяких сомнений, я бы ответил: это мелодия. То есть, как написать мелодию, как понимать ее и как уметь анализировать. Хочу отметить, что для того, чтобы понять это, не нужно быть даже музыкантом. Помните, что в основе хорошей музыки всегда находится мелодия. Это является общепризнанным фактом. Величайшая музыка, которая известна человечеству, это полифоническая музыка. То есть сочетание нескольких мелодий в одном произведении. Все знают, что подобная музыка великолепна, но не знают почему. Мы, как христиане, должны знать ответ на этот вопрос. Ведь Писание ясно говорит нам, что после исполнения Духом мы производим мелодию в наших сердцах. Ефесянам 5 глава 18-19 стихи. Это библейский принцип, а не проявление личного вкуса или интереса. Бог очень ясно говорит нам, что в основе нашей музыки должна быть мелодия. Еще раз хочу обратить ваше внимание на оригинальные слова Ефесянам 5:19. Так вот, слово «пая» в греческом оригинале звучит как «адантес» или буквально означает «петь». А вот слово «воспевать» в греческом оригинале звучит как «салантес» и буквально означает «производить мелодию». Хочу также обратить ваше внимание к слову «псалтырь». В нашем понимании псалмы положены на музыку. Но оригинальное значение слова «псалтырь» – это многострунный музыкальный инструмент. Об этом свидетельствуют нам многие христианские и светские словари. Таким образом, выражение «назидая самих себя псалмами» означает производить мелодию на инструменте псалтыри и, соответственно, произносить слова псалмов под эту музыку. Интересно отметить, что даже слово «мелодия» образовано из сочетания двух греческих слов «мелос» и «оде», которое буквально означает «исполнитель и певец псалмов для Бога». Замечательный перевод, не так ли? Хочу обратить ваше внимание, что моя задача не занять места духовного наставника для вас в области музыки совсем нет. Моя задача – раскрыть для вас библейские принципы, чтобы вы самостоятельно могли пользоваться ими и различать музыку, которая угодна Богу и которой нет. Я бы хотел, чтобы вы понимали это. Итак, давайте продолжим нашу тему о мелодии. Я глубоко убежден, что мелодия в музыке должна быть подобна нашему христианскому характеру, как, впрочем, и все остальное в нашей жизни. Вы спросите, как это? Приведу вам следующий пример. Представьте себе, что я стою перед вами, начинаю говорить с вами примерно в следующем стиле. «Привет! Как дела?» А вы в ответ отвечаете, «Что это с ним?» Уверен, что вы улыбнулись, услышав подобную речь. Но обратите внимание, что я не сказал ничего неприличного или непристойного. Но то, как я сказал это, и то, как вы ответили, полностью разрушило характер сказанного, не так ли? То же самое происходит в музыке и пении. Таким образом, рождаются новые музыкальные стили. Вот несколько примеров. Это джаз и блюз. Характерная черта этих музыкальных стилей заключается в том, что исполнитель сознательно искажает ритм в музыке. То есть, исполнитель сознательно берет ноты без определенного ритма. Почему? Потому что приверженцы этих стилей считают подобную музыку музыкой относительности. Конечно же, исполнитель может делать это правильно, но он нарушает это умышленно и называет это джазом. Еще раз приведу вам наглядный пример. Вы можете сказать либо «привет», либо «привет». Как вы говорите слово «привет» в последнем случае, то же самое происходит с нотами в джазе. С подобным анализом согласны эксперты в области этномузыковедения, психологии и социологии музыки. Все они согласны, что подобное исполнение – это релятивизм в музыке, то есть все в ней относительно и нет никаких стандартов. Даже более того, они утверждают, что музыкальный стиль отражает философию и теологию. Интересно, не правда ли? То есть, если наша теология, другими словами, познание Бога, становится относительной, если наша философия, то есть как мы живем, становится относительной, то и наша музыка будет относительной.
0: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Что такое звук и значение звука?». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Мелодия, гармония и ритм». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповеди, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире Бибиян. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и о пении. Наше поклонение в воскресенье должно начинаться с повседневной жизни, наполненной поклонением Богу. Римлянам 12:1-2. Внешние плоды публичного служения не могут восполнить недостаток нашего повседневного посвящения и преданности Господу Христу или постоянного греха. Как вы внутренне готовитесь к воскресному собранию? Будьте постоянным в молитве о своей церкви, о ее членах, о служителях, о воскресных богослужениях. Это смиряет, помогает лучше заботиться о людях и фокусироваться на Христе и Евангелии. Если из-за служения страдает ваша семья, ваши близкие, то, возможно, стоит взять перерыв или переосмыслить свое планирование. Бог может использовать нас, но при этом Он не нуждается в нас. Поэтому мы должны помнить, во-первых, мы должны жить для Господа и по Господним правилам, а служение – это уже выражение нашей жизни.

Хорошие советы дал однажды мудрый человек. Живи, помышляя о том, что жизнь твоя кончится, и ты не будешь привязан к этой жизни. Живи, помышляя о вечности, которая последует за временной жизнью, и будешь жить по-христиански. Живи так, как будто тебе сегодня умереть. Действуй так, как будто ты вечно жить будешь. Дорожи временем, оно дороже золота. Им покупается блаженная вечность. Не теряй ни одной минуты, чтобы не купить на нее что-нибудь для вечности. Лови минуты, чтобы уловить годы и не упустить всей жизни. В эфире библейское вещание BBN.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Когда человек принимает Слово Божие,

0: ним происходят потрясающие перемены во всех сферах его жизни. Он не может после принятия Слова Божия остаться тем же человеком. Эту радикальную перемену пережили фессалоникийцы, которым апостол Павел написал два послания. В них Павел несколько раз напоминает им, какое значение имело его проповедование среди них. «Я не стыжусь благовествования Христова», — говорит он в своем послании к римлянам, «потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Вы заметили, что благовестие, оно двухстороннее. Во-первых, оно есть сила Божия. Это Божий динамит. Оно сильно разбить самое черствое и окаменевшее сердце. «Слово мое не подобно ли огню, — говорит Господь, — и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Вот почему Слово Божие не нуждается в защите. Его только нужно пустить в ход, и оно само докажет, что оно способно делать. Но это только одна сторона. Есть и другая сторона, которая не менее важна, чем первая. Слово Божие остается бесплодным в его действии, в его спасательной и искупительной силе, если оно не принимается как Слово Божье. Поэтому-то в первом своем послании фессалоникийцам, во второй главе, в 13 стихе, Павел говорит: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что принявший от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Почему действовало в них Слово? Потому что фессалоникийцы его приняли как Слово Божие. Если вы имеете при себе Библию, то обратите, пожалуйста, ваше внимание на слово «как» в этом 13 стихе, который повторяется в нем два раза. Вы заметили, что слово это написано курсивыми буквами. А это значит, что слово «как» было добавлено переводчиками и потому не находится в оригинальном тексте. Поэтому мы не нарушаем текста, упуская это слово «как». И сделав так, послушайте, как гласит наш текст теперь. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что принявший от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не Слово человеческое, но Слово Божие». Вот тут, дорогие мои, весь секрет. Они приняли не слова Павла, или слова Силы, или слова Тимофея, но Слово Божие. И в этом они хорошо поступили. Они отказались слушать человеческие учения. Для них единым авторитетом было Слово Божие. И никто иначе не мог их убедить. Для меня мало значит, если кто-нибудь мне скажет: «Ваш Христос не силен спасать. Библия ведь одна выдумка. Ваша вера – воображение и больше ничего». Что ж я отвечу такому человеку? Если он искренен и желает знать, то такому я имею ответ. А если нет, то фактически такому человеку нет ответа. Пусть говорят, что благая весть выдумка, а я пережил ее силу, и притом Дух Божий свидетельствует мне, что она истина. Для меня это пустое возражение. Это было бы равносильно тому, что если кто-нибудь мне сказал, что нет воздуха, когда я им дышу, или нет света, когда я его вижу. С таким человеком без толку спорить. Так точно и о пережитом. Не убедить человека, который сам не пережил или не хочет об этом знать. Может ли он своим отрицанием доказать несуществование того, в чем я убежден, что знаю, что имею? Попробуйте, например, убедить астронавта Джима Эрвина, который 3 дня и 3 ночи был на Луне, что нет Бога. Ведь он не какой-нибудь невежда, но человек интеллигентный, с высшим образованием. Джим Эрвин свидетельствует, что когда он был на Луне, то у него было сильное внутреннее переживание, что Бог имеет особый план для его жизни. «Посадка на Луну, — говорит он, — не может удовлетворить душу человека. Там, на Луне, Господь призвал его возвещать благую весть людям здесь на земле». Теперь он является разъездным евангелистом и проповедует благую весть людям. Ну-ка докажите вашим неверием, что его вера неподлинная. Думаете ли вы, что ваше неверие что-нибудь доказывает? Да, оно доказывает, что вы не пережили того, что пережил Джим Эрвин. Как можно спорить с человеком, не имеющим жизни Божией? Скажите, как можно спорить слепым о прелести многоцветного захода солнца или о музыке с глухим человеком? Они не имеют общего основания обсуждать такие предметы с видящими и слышащими людьми. «А я не верю в ваш духовный опыт», — возражает какой-нибудь неверующий. «Это меня ничуть не смущает. Я другого не ожидал. Оно только доказывает, что у него не было такого опыта». Нельзя опровергнуть свидетельское доказательство недоказательством. Возьмите такой пример. Человек украл машину. Взял он эту машину на глазах трех свидетелей. Но на суде, несмотря на свидетельство этих троих, подсудимый не признавал себя виновным. И по каким это соображениям? Его аргумент такой. Он может доказать свою невинность людьми, которые не видели, что он украл машину. Но скажите, какая польза из того, что он мог найти и тысячи таких, которые не видели, что он украл, когда трое были очевидцами его преступления? Видите, такой аргумент не устоял бы ни на каком суде. Пусть твердят тысячи или миллионы, что нет силы Божией в благовествованиях Евангелия, это только доказывает, что эти люди его не пережили и потому некомпетентны судить. Если трое из нас знают, мы его пережили, то скажите, какие аргументы смогут изменить наше свидетельство? Мы знаем, что Евангелие совершило в нас благодарение Господу, и мы знаем, что оно совершит тоже в каждом, который его примет. Дальше заметьте свидетельство всех тех, в которых это слово произвело свое действие одинаково. В их свидетельстве нет противоречия. Вот почему Павел пишет фессалоникийским верующим: «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее». Эти люди, которые обратились в Иудеи, были евреи, совершенно иного происхождения, как расового, национального, культурного и религиозного, чем фессалоникийцы. Одни были иудеи, а другие – греки, и тем не менее стали братьями, членами одной семьи. Поэтому они стали похожими один на другого. Если бы вы их попросили засвидетельствовать о том, что произвело в них Евангелие Иисуса Христа, то есть Слово Божье, то несмотря на то, что они никогда не встречались, никогда друг с другом не разговаривали, обратились при совершенно разных обстоятельствах и через разных служителей Божьих, свидетельство их было бы одинаково. Фессалоникийцы ничего не знали, например, о Моисеевом законе. Они были язычниками, поклонялись идолам, и тем не менее, когда они обратились через услышанное Слово Божие, они стали вылитыми портретами своих братьев-иудеев. В своем свидетельстве как иудей, так и грек в первую очередь включил бы то, что он имеет падшую греховную натуру Адама. Как бы каждый из них его не выразил, первое, что входило бы в их свидетельство, это то, что они грешники. Послушайте свидетельство обращенного из рода израильского, колена Вениаминова, еврея от евреев, по учению фарисей. Что говорит он? «Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей». Возьмите любое чадо Божие, пусть оно будет из глубокой сибирской тайги, или из Москвы, или Калифорнии, или Японии, Африки, Израиля. Все они скажут в один голос: «Мы согрешили, и нет у нас своей праведности, но стоим виновными перед Богом». Все это лишь одна доля их свидетельства. Они тоже скажут, что все они обратились к Господу верой в Иисуса Христа. тот же еврей из евреев. Но теперь чадо Божие говорит в своем послании к римлянам, нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Пусть он будет русский или японец, американец или африканец, язычник или еврей. Если он чадо Божие, то все они скажут, что стали они таковыми только через веру в Иисуса Христа. Но заметьте, в чем они еще похожи. Слушайте, что дальше пишет Павел фессалоникийским верующим. «И вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». Каждый истинно возрожденный человек, будь он иудей или грек, вскоре узнает и засвидетельствует, что с того момента, когда он стал чадом Божьим верой в Иисуса Христа, мир стал его ненавидеть. Он сразу же почувствовал к себе антагонизм мира. Да, уверовавшие в Фессалониках моментально почувствовали на себе ненависть своих же единоплеменников. Их волокли по улицам. Делали домашние обыски, таскали в милицию, штрафовали, ложными обвинениями возмущали против них жителей города. И Павел в своем послании напоминает им, что такое же издевательство пережили над собой иудеи, принявшие Иисуса как своего Мессию. Есть в Новом Завете одно единственное послание без подписи автора. Послание это к евреям. Мое личное мнение, что Павел его написал. Его авторство замечается как в содержании самого послания, так и в его стиле. В этом послании он напоминает уверовавших иудеев о пережитом ими гонении от своих единоплеменников, когда они стали христианами. Читаем мы об этом в 10 главе, начиная с 32 стиха. Слушайте, «Вспомните, — говорит он им, — прежние дни ваши, когда вы, бывшие, просвещены, выдержали великий подвиг страдания. Теперь послушайте, чего им стоила их вера. То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других». Слово «зрелище» происходит от слова «театр». «Вы сделали спектаклем для мира, зрелищем». Люди проходили мимо вас, указывали на вас со смехом и издевательством. Вон идет Баптист. Но их преследование имело и физический аспект. Слушайте. Расхищение имения вашего приняли с радостью. Вы слышали? С радостью. Что дало им радость в таких противных обстоятельствах? Как, например, реагируем мы, когда у нас что-нибудь украли, или окно побили, или крыло на машине помяли? Такой инцидент может испортить нам настроение на целый день. А эти верующие с радостью приняли расхищение своего имения. Подумайте, их же родственники растаскали их имущество, ломали, рвали и воровали все ценное, которое эти уверовавшие в Иисуса, как своего Мессию, имели. Их дома сжигали или превращали в развалины. И Писание говорит, что они радовались. Только верующий может при таких обстоятельствах радоваться. Почему? Сказано, что они что-то знали. Знали они то, что каждый верующий знает и чему может засвидетельствовать. Слушайте, вы расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непроходящее. Да, и в этом свидетельство всех детей Божьих одинаково. Как Иисус Христос сказал, «В доме Отца Моего обители много. Они ожидают города, имеющего основание, которого художник и строитель сам Бог. Они все говорят о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, говорит Слово Божие, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Они стремятся к лучшему, к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Мой друг, имеешь ли ты такое свидетельство? Можешь ли ты петь с теми, которые омыты кровью Христа, «Отчизна моя в небесах к ней стремится и рвется душа. Если у тебя нет этого свидетельства, то ты не чадо Божие. Ты должен родиться свыше, верой в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь, кто бы ты ни был. Ибо нет различий, один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. О, Дух Божий, открой еще многим сердцам познать Твою любовь к ним во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

С вами радио BBN, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Осии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Изучая книгу пророка Осии, мы уже говорили, что главы 4 по 14 содержат в себе пророчества и духовные поучения для Израиля, Северного Царства, которому Бог призвал Осию жертвенно служить. Главы 4 по 5 содержат в себе печальное описание духовного разложения Израиля. Начиная с 6 главой 4 стихом, следует пророческие возвещания, что наказание Божие за всенародный грех неизбежно. Об этом говорится в ряде глав, до 10 включительно. Эта часть книги весьма серьезная и торжественная, в которой пророк выражает великую боль сердца Божия из-за необходимости судов его над народом. Святость Божия логически требовала этого наказания. Апостол в послании к евреям выражает эту же мысль, говоря: «Те родители наказывали нас по своему произволу, а сей Господь для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Евреям 12 глава 10 стих. Наказание родительское здесь сравнено с наказанием Божиим для сего народа. Также и о милости и любви Божией говорит пророк Иезекииль: «Хотя Бог и наказывает свой народ, разве я хочу смерти грешника, говорит Господь? Я хочу, чтобы он обратился ко мне, был жив». Иезекииля 18 глава 23 стих. В этих словах открывается сердце Божие, требования его святости делаются более понятными всем верующим. По причине духовного падения народа и грехов его, наказание делается необходимым. Обратите внимание на вопрос Господний: «Что сделаю тебе, Ефрем Израиль? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая». 6 глава, 4 стих. Бог хотел видеть доказательства истинного благоговения и поклонения Ему в Израиле. Но этого Он не видел. Однако слова Господни звучат строго и укоризненно к этому народу, но они были оправданы состоянием народа, его полным отступлением от истины. Галаад — город нечестивцев, запятнанный кровью. Осии 6 глава, 8 стих. Это положение свидетельствует, что Бог был очень огорчен и разочарован в народе отношением последнего к его действиям и строгим мерам. Изменчивость народа, мелочность характера людей, постоянная измена и жестоковыйность были причиной этому. Конечно, это не означает, что Бог не знал народа, какого он есть. Бог видит сердце человеков, но поступки народа приносили ему скорбь. Вспомните слова в книге пророка Исаии: «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему?» 5 глава, 4 стих. В наши времена люди обвиняют Бога, говоря: «Если Он является Богом любви, то почему Он допускает всякие несчастья, которых так много совершается на земле?» Книга Осии имеет на это ответ. Потому что сами же люди своими грехами и греховными поступками навлекают на себя эти бедствия и мешают Господу окружать человечество постоянными благословениями. Бог дал человеку эту удивительную возможность делать выбор. принимать или отвергать Его благодать. Отвергая Его божественную благодать, человек делается рабом своей воли и отвергает все прекрасное и святое, что любовь Божия ему предлагает. Естественно, что упорство человека, непослушание воли доброй и святой, влечет за собой суды Божии. Таким образом, Создателя нельзя обвинить в его несправедливости. Вожди Израиля настолько низко духовно напали, что нечестие и всякое зло было им приятным, приносило временную радость и удовольствие. Политические интриги, союзы с язычниками неверующего Израиля Бог сравнивает с глупым голубем. 7 глава, 11 стих. Попадающим в сень ловца. А потом следует божественное возвещение о грядущих испытаниях и наказании за вероломство, за измену народа Господу. «Я закину на них сеть мою, накажу их, как слышало собрание их». 7 глава, 12 стих. Но народ продолжал буйствовать и восставать против Бога. Это оказалось трубой, возвещающей о наступающих судах. «Трубу кустам твоим», 8 глава, 1 стих, последовало 5 звуков трубы. Каждый из них возвестил более подробно о 5 отдельных судах над народом, отступником от Создателя своего. Первый. Суд будет подобно орлу. 8 глава, 1 стих. Второй суд грядет по причине непокорности народа. 8 глава, 4 стих. Третий суд наступает из-за идолопоклонства. 8 глава с 5 по 8 стих. Четвертый суд придет по причине политических союзов, которые были против воли Божьей. 8 глава, 9 стих. Пятый суд придет, потому что народ духовно отступил от Бога, поставил жертвенники для греха. 8 глава, 11 стих. Пророк заключает описание состояния Израиля печальными словами. «Забыл Израиль Создателя своего и строил капища, и Иуда построил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его». 8 глава, 14 стих. Вы замечаете опять, что Иуда включен Господом для грядущего суда, хотя его духовное падение и отступление от истины было более медленное, нежели в Израиле. Суд над Иудой совершился много позже, но он был неизбежен. Конечно, мы сознаем, что и верующие христиане не живут в полной неповинности, не будучи способными впасть в искушение. Они часто являются виновными перед святым Богом и нуждаются в прощении и омовении пречистой кровью Господа Иисуса Христа. Христиане принимают исправительное наказание любящего Отца Небесного, исповедав свое согрешение пред Ним. Это означает, что они нарушили общение с Господом, но Он восстанавливает их в любви и общении, являя милость кающемуся чаду своему. Однако неверующие находятся под гневом Божиим. Верующие в Сына имеют жизнь вечную, а неверующие в Сына не увидят жизни. Осия непрерывно учил народ, что грехи их приносят скорбь сердцу Бога. Сам он пережил на опыте трагедию своей семейной жизни и большую боль сердца по причине неверности его жены. Как мы уже говорили, Господь употребил эти его переживания, чтобы открыть Израилю свои страдания по причине их неверности. В книге Осии открывается, что Бог есть любовь. Осия выкупил свою неверную жену и привел ее домой. «Я приобрел ее себе, купил за 15 серебряников и за 1,5 хомера ячменя». 3 глава, 2 стих. «За раба платили в 2 раза больше. Иуда взял за Господа Иисуса цену раба — 30 серебряников». Матфея 26 глава, 15 стих. Изучая книгу Осии и все тяжелые переживания этого замечательного пророка, мы лучше понимаем из сердца милосердного Бога. В главе 9 по 10 пророк более подробно говорит о судах Божьих, которые вскоре пали на Израиль. Когда прозвучала первая труба, 9 глава, 1 стих, народ потерял радость. «Не радуйся, Израиль, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога. Гумно и точило не будет питать их». Недостаток пищи был признаком наказания Божия. Вторая труба прозвучала, и этот голод фактически пришел, когда Иерусалим был осажден вавилонскими войсками. В городе не стало пищи. Народ страдал, приходил в замешательство. У многих теряли светлый рассудок. Что в таких случаях бывает? Пришел суд над Израилем. Снова перед ним стояло пленение и рабство, как это было столетия тому назад. То, что они считали мерзостью, теперь они должны были есть в Вавилоне. Третья труба. Прервалось общение с Богом. Даже слабое прекратилось богослужение, собрание. «Что будете делать в день торжества?» 9 глава, 5 стих. «Вот звучать и остальные трубы, возвещающие падение Израиля и отвержение его Богом. Какое страшное положение! Отвергает их Бог мой, потому что не послушались его». 9 глава, 17 стих. «Бог любви и праведности отвергает свой народ. Воистину это трагедия. Но Он не отверг их навсегда. Аминь».
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Осии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает то же самое, что и имя Иисус – спасение. Осия пророчествовал в течение долгого периода. Его служение охватывает период правления последних 6 царей Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам всех благую весть на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.

0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
1: Псалом 80. Начальнику хора на Гефском орудии. Псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыне нашей. Восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. Трубите в новомесячие трубою в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их. Пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Псалом 81. Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете судить вы неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал: вы боги, и сыны Всевышнего все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Псалом 82. Песнь. Псалом Асафа. Боже, не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали: пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения Эдомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне, Гевал и Амон и Амалик, филистимляне с жителями Тира, и Ассур пристал к ним. Они стали мышцею для сынов Лотовых. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сесаре, что Иовину у потока Киссона, которые истреблены в Аэндоре, сделали с навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как с Аривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом, которые говорили: возьмем себе во владение селения Божии. Боже мой, да будут они как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею твоею и вихрем твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя твое, Господи. Да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею. Псалом 83. Начальнику хора на Гевском орудии Кореевых сынов псалом. Как вожделенны жилища твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи, Божий сил, услышь молитву мою. Внемли, Боже Иаковлев, Боже, защитник наш, приникни и презри на лице помазанника твоего, ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия, ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу ходящих в непорочности. Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на тебя. Псалом 84. Начальнику хора Кореевых сынов псалом. Господи, ты умилосердился к земле твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость твою, отвратил лютость гнева твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Прострешь гнев твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ твой возрадовался о тебе? Яви нам, Господи, милость твою, и спасение твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет: мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся его спасение его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес, и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред ним и поставит на путь стопы свои. Псалом 85. Молитва Давида. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем, призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли глазу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя пред собою, но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня». Псалом 86. Сынов Кореевых псалом. Песни. Основание его Иерусалима на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Раавии и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Эфиопией скажут: такой-то родился там. О Сионе же будут говорить: такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет: такой-то родился там. И поющие, и играющие, все источники мои в тебе.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Христианин – это тот человек, который освобожден от власти сатаны. Он избавлен от тирании зла и теперь является гражданином царства любви и правды. Над ним больше не царит грех. Он перестал быть рабом плотской похоти. Теперь он служит Богу в святости и правде. Да, христианин освобожден кровью Христа, освободившего его от зависимости от князя мира сего. Поэтому он воистину свободен. Кандалы не в силах связать дух его. Он искуплен драгоценною ценою, кровью Иисуса Христа, которая сделала его чадом Божьим. Искуплены ли вы Христом? Он ждет вас прямо сейчас.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Открыты на 9 главе Евангелия Марка. В начале этой 9 главы Евангелия от Марка Иисус говорит своим ученикам о его преображении, как прообразе Царства Божьего, пришедшего в силе. Мы прочитаем первых 4 стиха этой главы, где говорится: «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом». Впоследствии Петр, который был в числе учеников, видевших это, писал: «Ибо мы возвестили, — писал он, — вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами его величия. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глас: «Это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе. Так писал апостол Петр в своем втором послании, в первой главе, 16 по 18 стихи, читали мы именно об этом. Друзья, преображение было явлением перед учениками Иисуса в его воскресшем, прославленном теле. Это вдохновило их, и оно вдохновляет нас надеждой, что и наши тела воскреснут и будут сиять в подобной славе. С Иисусом там разговаривали Илия, представитель пророков, и Моисей, представитель закона. Они намного наперед предвозвестили его смерть и воскресение. И вот Иисус теперь готовится перейти именно через все это. И мы прочтем от 5 до 10 стиха, где говорится: «При этом Петр сказал Иисусу: „Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи: тебе одну, Моисею одну и одну Илии“. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте“. И внезапно, посмотревший вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Нам также, слушатели, нам также приятно быть в сладком общении с Господом Иисусом и друг с другом, не правда ли? И в этом общении укрепляются наши духовные силы. Но мы должны также не сходить в долину нашего служения, чтобы следовать за Христом. Иисус есть нашим конечным авторитетом, и Его мы призваны слушаться во всем. Дальше мы читаем стихи от 11 до 13, этой 9 главы Евангелия Марка, где написано: «И спросили Его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижено, но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Иисус со всей ясностью говорит им, что если бы его приняли как Мессию, тогда Иоанн Креститель был бы Ильей. Пророчество о Илии, не сбывшееся в этот раз, выполнится, друзья, во время второго пришествия Господа Иисуса.

А вот теперь мы прочтем от 14 до 19 стиха, где говорится: «Пришед к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». Бесноватый, которого Иисус находит у подножья горы и которого не могли исцелить оставшиеся там ученики Иисуса, представляет собой беснующийся мир, увлеченный временными целями и отвергнувшийся от Бога. Церковь не имеет силы исцелить этот мир. Господь Иисус является единственной надеждой для того, чтобы исцелить этот мир. И для этого больного мира Он есть только единственная надежда. Как и читаем об этом в стихах от 20 до 27. «И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если ты можешь, сжалься над ними и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Иисус, видя, что сбегает с народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе выйти из него и впредь не входи в него». И, воскликнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус взял его за руку, поднял его, и он встал. Эта болезнь, друзья, подобна до эпилепсии. Но дух любой болезни, есть, конечно, нечистый дух, потому что это болезнь, а за ней и смерть. Пришла, конечно, в мир через грех. Если удалить причину болезни, человек выздоровеет. Для того, чтобы этот мир был исцелен, нужна вера. Нужна вера детей Божьих в то, что Господь Иисус может это сделать. И тогда Бог прольет свой свет на этот мир и обнажит причины его болезней. И ножом опытного хирурга будет удалять эти язвы мира вместе с их причинами. Мы читаем 28 и 29 стихи. «И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Друзья дорогие, церковь должна молиться об исцелении мира и должна себя хранить от всякого мирского влияния. Мы прочтем стихи далее, от 30 по 37, где написано: «Вышедши оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели этих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум
и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил посреди них и обнял его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня».

0: Иисус, дорогие слушатели, вновь напоминает им о своей смерти и о своем воскресении. Но они еще не понимают этого. Это есть самое трудное для человека – признать необходимость его искупления, признать необходимость смерти Сына Божия за его грехи. Признание этой необходимости и этого факта, совершенного для нас спасения, и является спасающей верой человека, является силой, которой спасение осуществляется в жизни человека. И вот ученики не могут постичь миссии Христа. Они верят Ему как Господу и даже спорят, кто из них будет больше в Царстве Его. Иисус в наставлении им берет дитя и ставит его перед ними, говоря, что принятие этого дитяти во имя Иисуса и уподобление этому дитяти есть принятием Иисуса, а с ним и Бога, Отца Небесного. Первенство достигается умолением себя. Первенство достигается именно этим умолением, друзья, умолением себя и служением во имя Иисуса. Так что запомните, друзья, если вы хотите быть каким-то знаменитым, большим, или кем бы вы ни хотели бы быть, вы начните служить. Вы начните служить, потому что служение – это самое важное. Вы начните служить Господу. Это самое и первое, и самое важное, что может произойти в вашей жизни. Да, вы должны быть слугой Господу Богу, а все остальное Он сам усмотрит. Не ищите величия для себя, дорогие друзья. Воздайте и воздавайте всегда славу Господу, а не себе или какому-то человеку. И вот мы читаем далее, от 38 до 42 стиха. «При этом Иоанн сказал: Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит с нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня». Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых этих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море». Слушатели, Иисус говорит им, чтобы не искали первенства, но искали единства. Господь Иисус должен стоять в центре личной, церковной и общественной жизни. И потом Иисус говорит о чрезвычайной опасности соблазнов. Всякий член, который служит к соблазну, должен быть отсечен, будь то в церкви или в теле. Об этом говорится в последующих стихах, в стихах от 43 до конца главы. Мы прочтем некоторые из них, где написано: «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гигиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». То же самое Иисус говорит о ноге, которая соблазняет, и о глазах, которые соблазняют. Нужно идти, друзья, на самую величайшую жертву, чтобы избавиться от соблазнов, чтобы не соблазниться самому и не соблазнить никого другого. Соблазн, друзья, соблазн много опаснее греха. Но как мало на это в настоящее время обращено внимание. И он оканчивает свою речь следующими словами: «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Соль добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Друзья дорогие, любая жертва теряет свою ценность, если внутрь ее проник соблазн. Соблазн особенно опасный в наших мыслях, и потому мы должны хранить особенную святость в наших мыслях, чтобы ни один соблазн не проник в них. Мы будем солью тогда, когда Христовы качества в нас не будут растворены водой мирских влияний. Об этом, друзья, вы сможете прочитать внимательно у себя дома и подумать о том, что нас соблазняет, и исправить нашу жизнь, пока еще есть время. На этом, друзья, дорогие, до следующей встречи в эфире. Да благословит обильно вас Господь!
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. В наших служениях поддерживайте совместное пение, побуждайте к нему, а не угашайте его. Ефесянам 5, 18, 19, Колоссянам 3, 16, 17. Писание призывает нас назидать друг друга в пении. Это наше церковное служение друг другу. Именно поэтому самая лучшая музыка на воскресном собрании

ваши музыканты должны играть постоянно. Периодически отходите от микрофонов и переставайте играть, чтобы дать людям петь акапелла. Это очень важно в наших служениях, потому что Господь желает слышать славу наших голосов, нашего сердца. Все остальное – это только помощь.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Археологические открытия укрепили веру в достоверность Писаний, и ни один археолог возобновил свое уважение к Библии при раскопках в Палестине, говорит один из профессоров, занимающихся вопросами библейской археологии. Как вы уже заметили, дорогие радиослушатели, многие наши передачи сопровождаются иллюстрациями из разных областей науки – археологии, истории, географии. На мой взгляд, это помогает представить себе ту обстановку, в которой происходили события, описанные в Библии, и приблизить их к реальности сегодняшнего дня. Бывший директор Британского музея пишет: «Было бы вполне законно сказать, что часть Ветхого Завета, которая в конце XIX века подвергалась особенной критике, при наличии сведений, полученных от раскопок в Палестине, восстановила свою авторитетность, а также увеличила свою ценность, получив более ясное объяснение». Конечно, можно спорить о том, насколько достоверно археология подтверждает то, что происходило в далеком прошлом. Библию нельзя доказать археологией, и вера в Бога не основана на открытиях даже такой науки, как библейская археология. Духовные истины можно познать только при непосредственном участии Духа Святого, и это уже не относится к сфере науки. Тем не менее, археология помогает нам в воссоздании общего исторического фона, а также дает представление о том, каков был мир в библейские времена. Она как бы иллюстрирует отдельные места из Библии и делает их видимыми и более понятными. Сегодня в нашей передаче мы продолжим разговор об Иакове и Исаве. Мы уже говорили о том, что Исав продал свое первородство Иакову за миску чечевичной похлебки. Подобная история была известна древним народам, о чем свидетельствуют данные археологии. Раскопанные в Нуцу глиняные таблички повествуют о человеке по имени Тубкитила, который продал свои наследственные права своему брату за пару овец. Но история с Иаковом на этом не закончилась. Он продолжает бороться за свое первенство. Давайте вместе с доктором МакГи проследим за тем, что происходит в семье Исаака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня разговор пойдет о 27 главе книги «Бытие». Итак, 27 глава, стихи с 1 по 4. «Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: „Сын мой“, тот сказал ему: „Вот я“. Он сказал: „Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде, нежели я умру“». Мы знаем, что Исаак был человеком выдающимся, даже великим. Авимелех и филистимляне приходили к нему заключать союз, потому что боялись его. Он был человеком терпимым и миролюбивым, но также влиятельным и могущественным. В данном случае, однако, Исаак проявил слабость. Всю жизнь его любимцем оставался Исав, как у Ревекки любимцем был Иаков. Исав – человек полей, он любит охотиться и частенько приносит дичь домой. Он ее жарит, и престарелый отец с удовольствием ее ест. Теперь Исаак совсем состарился и хочет перед смертью благословить своего любимого сына. Он прекрасно помнит слова Бога о том, что его старший сын будет служить меньшему, но Исаак это игнорирует, потому что хочет благословить Исава. Поэтому Исаак велит Исаву пойти и принести какой-нибудь дичи, и тогда он благословит его. Вот с такой стороны раскрывается перед нами эта семья. Вы не обращали внимания, какие семейные конфликты разворачиваются в этом последнем разделе книги «Бытие»? В семье Авраама возник конфликт из-за Агари. Теперь же в семье Исаака возникает конфликт из-за этих двух близнецов. В стихах с 5 по 8 описывается, как созрел заговор Ревекки и Иакова. «Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи, а Ревекка сказала сыну своему Иакову, «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, «Принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним пред смертью моей. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе». Ревекка подслушала слова Исаака, но ее любимцем был Иаков, поэтому у нее зародился этот коварный замысел. Ее план – чистейшей воды жульничество, и оно не может быть оправдано ни под каким видом. Бог зафиксировал этот эпизод в истории, но Он осуждает такие поступки. Мы в этом убедимся. Запомните то, что сейчас происходит. Вы увидите, что в жизни Иакова действует принцип бумеранга. Диалог Ревекки и Иакова продолжается в стихах 9, 10 и 11. «Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своею». Иаков сказал Ревекке, матери своей, «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий». Исав, этот человек полей, был не только весь красный, но он еще и весь зарос шерстью. Вот почему Иаков опасается в стихе 12. «Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение». Иаков не просто в глазах отца будет обманщиком. Он на самом деле обманщик. В стихах с 13 по 17 заговорщики приступают к осуществлению своего плана. «Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял, и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова. А руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят, и дала кушанье и хлеб, которые она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. Друзья мои, здесь я просто не могу удержаться от комментариев. Ревекка наложила козьи шкуры на шею и руки Иакова, чтобы Исаак подумал, что перед ним Исав, когда будет ощупывать его. Ревекка даже одела Иакова в одежду Исава, чтобы запах от него был такой же. В 18 стихе Иаков пытается обмануть Исаака. «Он вошел к отцу своему и сказал, «Отец мой!» Тот сказал, «Вот я, кто ты, сын мой?» То есть Иакову не удалось полностью подделать голос Исава. В стихах 19 и 20 обман продолжается. Иаков сказал отцу своему, «Я Исав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему, «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал, «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». Поверьте мне, в этот момент Иаков – типичный благочестивый жулик. Таких людей вы можете сегодня встретить даже в церквях. Я нередко сталкиваюсь с христианами, считающими себя вправе делать то, за что преступника тут же арестовали бы. Но подобные, считающие себя христианами, люди благочестиво молятся и утверждают, будто бы такова Господня воля. Поверьте мне, Иаков в этот момент – типичный благочестивый жулик. Воля Господа не имеет ничего общего с его мошенничеством. В стихах с 21 по 27 рассказывается, что обман удался. «И сказал Исаак Иакову, «Пойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы», и не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его косматые. И благословил его и сказал, «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал, «Я». Исаак сказал, «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, принес ему вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему, «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь». Как видите, Исаак заподозрил что-то неладное. Однако Ревекка прекрасно его изучила и продумала каждую деталь. В стихах 28 и 29 мы продолжаем читать о благословении Иакова Исааком. «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Исаак дает то благословение, которое он сам получил. Он просто передает его. Интересно отметить, что оно и так уже принадлежит Иакову. Бог сказал это. Бог уже благословил Иакова, но он вовсе не одобряет этот обман. В стихах с 30 по 33 рассказывается, как мошенничество Иакова выплыло наружу. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему, «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему, «Кто ты?» Он сказал, «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал, «Кто ж это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего? Прежде, нежели ты пришел, и я благословил его, он и будет благословен». Итак, Исаак понял, что стал жертвой обмана. В стихах с 34 по 41 говорится. «Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма громкий вопль и сказал отцу своему, «Отец мой, благослови и меня!» Но он сказал, «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал он, «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое». и вот теперь взял благословение мое». И еще сказал: «Неужели ты не оставил мне благословение?» Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей». И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Исав думает так: «Отец мой уже очень стар и вряд ли долго проживет. Как только он умрет, я убью Иакова, я разделаюсь с ним». Так он мыслит в душе своей, и, очевидно, он с кем-то поделился этими мыслями, так как в стихах 42-43 мы читаем: «И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына ее, и она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему: „Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан“». Здесь мы снова видим, что Ревекка берет дело в свои руки. Она говорит Иакову: «Тебе придется уйти из дома». Она ничуть не подозревает, что ей предстоит расплатиться за собственное участие в этом обмане, за свой грех. Ревекка больше никогда не увидит своего любимого сына. Она говорит, что отсылает его прочь на непродолжительное время, но время это окажется очень долгим, и Ревекка умрет прежде, нежели Иаков вернется. Мы должны помнить, что Иаков ее любимец. Ревекка хочет, чтобы Иаков отправился к ее брату Лавану, и именно туда он и отправится. Именно там Иаков получит свой горький урок. Там бумеранг вернется к тому, кто его бросил. Старый дядюшка Лаван примет Иакова в свою школу и преподаст ему несколько уроков. Иаков считает себя хитрым, но дядюшке Лавану нет равных по части хитрости. Бедняга Иаков скоро узнает, что он всего лишь непрофессионал-любитель, и он в отчаянии возопит к Богу, прежде чем эта история окончится. В стихах 44 и 45 Ревекка продолжает давать напутствие Иакову: «И поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас?» Обратите внимание, что Ревекка говорит об очень непродолжительном сроке, буквально в несколько дней. А на самом деле этот срок растянулся на много лет, и за это время она умерла. Ревекка уже никогда больше не увидит своего родного сына, своего любимца. Мы легко можем себе представить, как жила Ревекка все эти годы. Ведь мы понимаем, что Исав вряд ли преисполнился особой нежностью к матери после этого маленького эпизода. Глава 27 кончается 46 стихом. «И сказала Ревекка Исааку: „Я жизни не рада от дочерей хиттейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хиттейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?“» Мы помним, что Исав был женат сразу на двух язычницах. Это само по себе составляет несчастье для семьи. А Ревека, та просто света белого не видит от горя. И вот она говорит Исааку, что если Иаков останется дома, он, возможно, сделает то же самое – женится на язычнице. Для Ревекки это превосходный предлог, чтобы отослать Иакова из дома, где ему грозит месть Исава. Ревекка устроила это небольшое совещание с Исааком, чтобы убедить его. Иакова необходимо отправить к ее брату Лавану. Вспомним, как раб Авраама был послан в эту семью, чтобы забрать Ревекку в качестве невесты для Исаака. Теперь туда же на время отправляют и Иакова, чтобы он нашел себе невесту и избавился от грозящей опасности. Однако же вышло так, что Ревекка умерла раньше, и Иаков вернулся лишь ко времени похорон своего отца. Итак, из 27 главы мы узнали, что Иаков совершил один из самых отвратительных и низких поступков, на какие только способен человек. Он пошел на это по настоянию своей матери. Знаете, люди иногда оправдывают свои подлые дела тем, что в детстве они получили слишком мало материнской любви. Но поверьте, Иаков не мог бы такого себе сказать. Иакова любили и баловали. А когда ему предложили поступить бесчестно, он согласился. Он украл первородство у своего брата. Первородство и так уже принадлежало ему. В такой формальности, как благословение Иакова его отцом, вообще не было необходимости. Ведь не Авраам передал благословение Исааку, а Бог. И Бог ниспослал благословение Иакову. В мошенничестве Иакова не было необходимости, и можете не сомневаться, Иаков будет за него наказан Богом. План действий, который теперь разработала Ревекка, разумен и логичен. Возможно, это был самый лучший план в данной ситуации. Ревекка не говорит Исааку, что хочет отослать Иакова в семью своего брата Лавана, чтобы укрыть любимого сына от гнева другого своего сына, Исава. Ревекка всячески подчеркивает, что в семье ее родственников Иаков сможет найти себе жену. В 28 главе книги Бытия рассказывается, как Иаков покидает родной дом. Он приходит в Вифиль, где Бог является ему и подтверждает завет, установленный с Авраамом. Во всем Ветхом Завете мы обнаруживаем, что Бог не хочет, чтобы благочестивые люди вступали в брак с нечестивыми. И это, как я уже говорил, служит одним из оснований для моего убеждения. В 6 главе Бытия, где говорится о женитьбе сынов Божьих на дочерях человеческих, речь идет о том, что благочестивые люди породнились с нечестивой линией потомков Каина. В итоге это привело к суду Божьему и ко всемирному потопу, после которого в живых остался только благочестивый Ной и его семья. Я долгие годы давал консультации семейным парам, ко мне приходило множество супругов, и я насмотрелся всякого. Обычно на консультации вырисовывается одна и та же история. Молодая девушка или юноша заявляют, что они наконец-то встретили того или ту, кого искали и с кем хотят вступить в брак. А этот человек не христианин. Тем не менее, они готовы вступить с ним в брак и привести этого человека к Богу. Так, позвольте вам сказать, милая девушка, если ваш избранник не пришел к Богу до того, как вы поженились, после свадьбы, вы его уже не переделаете. И позвольте вам сказать, молодой человек, если ваша избранница не пришла к Богу до того, как вы поженились, после свадьбы вы ее уже не переделаете. Во всем Писании Бог безоговорочно устанавливает, что верующие в Бога люди не должны вступать в брак с неверующими. В 6 главе 2 послания к Коринфянам сказано: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» О том, как далее разворачивались события в истории с Иаковом, мы узнаем из следующей беседы, которая будет посвящена 28 главе книги «Бытие».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы – покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника, я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Шимпанзе изучает математику. Многие думают, что человек от животных отличает интеллект. Это мнение зиждется на эволюционной теории о том, что человек – венец эволюции, и потому он умнее всех прочих живых существ. Однако тут играет роль еще одна эволюционная идея – у человека нет души. Но современные исследователи уже знают, если шимпанзе не умеют говорить, это еще не значит, что обучение языку ничего им не дает. Ученые Пенсильванского университета сравнили математические способности двух групп шимпанзе. Первую обучали языку, вторую учили выполнять лишь самые простые действия. И что же? Все шимпанзе из второй группы провалили экзамен. А шимпанзе, которых 1.5 года учили языку, как оказалось, понимали цифры и дроби и проявляли способности к аналитическому мышлению. Например, когда обезьяне предложили сравнить равное количество разнородных предметов, она в 91% случаев оказывалась права. Затем обезьяне дали деревянный диск, разделенный на сегменты. Половинка диска представляла 1/2, четвертинка – 1/4 и так далее. Обезьяне было предложено соотнести их со стаканами, один из которых был наполнен водой наполовину, другой на четверть. В этом упражнении успехи шимпанзе составили 88%. Математические способности человека гораздо выше способностей шимпанзе. Более того, у людей есть не просто душа, но душа, созданная по образу Божьему. И это отличает нас от животных. Именно нам, людям, Бог даровал способность к общению с Ним в Его Сыне, Иисусе Христе.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет серию проповедей «Разрешение конфликтов». Часть третья. Сила для предупреждения конфликтов. Проповедует пастор Алексей Коломийца.
3: Еще раз я напомню эту притчу, когда Иисус Христос рассказал о человеке, который очень много-много был должен, и ему Господин простил. 18 глава Евангелия от Матфея. И потом этот человек, после того, когда ему было очень много прощено, нашел того, кто был ему немножко должен, и стал душить его, и стал тащить его, и стал требовать от него, и стал каким-то образом конфликтовать с этим человеком. Так вот, если мы в нашей жизни будем иметь познание Бога, мы всегда будем понимать, кто мы есть. Мы никогда не забудем, что мы являемся спасенными сегодня только по одной причине, только потому, что Иисус Христос умер за нас на Голгофском кресте. Не потому, что мы хорошие, не потому, что в нас что-то было такое, что Бог увидел и подумал, хорошо, я вот этого спасу. Совсем не поэтому. Только по одной причине, только по милости Божьей, огромной Божьей милости, явленной к нам. Как не хватает нам, людям, которые следуют за Иисусом Христом, как не хватает сегодняшнему евангельскому христианству этого осознания милости. Может быть, потому что в нас так много присутствует элементов гуманизма, элементов гуманистической философии, которая построена на спасении делами, на том, что мы что-то сделали, что Бог обратил на нас внимание. Мы лучше, чем вот эти люди, которые рядом с нами. У нас есть что-то, чем мы можем похвалиться. У нас есть что-то, что мы можем противопоставить и показать то, чего нет у других людей. И, наверное, поэтому среди нас так много споров. Наверное, поэтому среди нас так много осуждения, так много сплетен, так много вот этой, знаете, истлевающей заразы, которая внутри людей поселилась. Причина? Нет ясного понимания милости Господней к нам лично. Нет этого ясного осознания нашей полной абсолютной греховности, нашей абсолютной нужды в Иисусе Христе. Поэтому мы не способны избавляться от раздражения. Поэтому мы не способны сострадать. А как только мы видим кого-то, кто немножечко по-другому ведет, кто согрешил, может быть, кто, может быть, действительно достоин того, чтобы его учить, помогать, обличать, может быть, и иногда даже наказывать. Но вот здесь вот в этом случае мы сразу же обрушиваемся праведным, в кавычках, гневом. Почему? Забываем о милости, которую к нам явил Бог. Забываем о том, что мы-то сами попали сюда. Только по одной причине. Только потому, что Бог нас, недостойных, мы здесь не должны были быть, недостойных нас сюда провел. Как это важно помнить, дорогие друзья. Как важно не забывать, что мы познаем Бога для того, чтобы видеть эту правильную перспективу, понимать Его и понимать себя. Я уверен, дорогие друзья, проблемы в семьях в огромном смысле, в большом проценте упадут. Они перестанут существовать, если мы научимся правильно видеть себя в отношении с Богом. Проблемы в церквах, проблемы между друзьями и так далее. Последнее. Познание Бога меняет перспективу жизни. То есть, когда мы познаем Бога, мы не только учимся любить ближних, мы не только имеем мотивацию для того, чтобы подражать Богу, не только видим милость, которую Бог оказывает к нам, но мы еще и учимся смотреть на то, что окружает нас с Божьей точки зрения. Вам никогда не приходилось наблюдать за тем, как скандалят или ссорятся маленькие дети? Чаще всего это происходит из-за какого-то пустячного вопроса, из-за какой-то игрушки, которая обоим им нужна прямо сейчас. И вы смотрите на них и думаете: ну посмотри, сейчас пройдет 2 минуты, и эта игрушка будет лежать и не будет нужна никому. Но сейчас для них это так важно, что они плачут, они дерутся, может быть, они выхватывают эту игрушку, и вся эта атмосфера приносит им столько горя и боли. Что нужно этим детям? Этим детям нужно по-другому посмотреть на эту проблему. Им нужно посмотреть на эту проблему глазами немножечко более взрослого, немножечко более зрелого человека. И вы их к этому призываете обычно детей. Обычно вы стараетесь, чтобы ребенок научился смотреть немножечко правильнее на то, что происходит. Вы знаете, когда мы об этом говорим, что-то подобное происходит с нами, взрослыми людьми. Дело в том, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, иногда нам кажутся такими же острыми, такими же требующими сиюминутного разрешения, как вот для этих маленьких детей эта игрушка. И нам кажется, что мы должны воевать за нее сейчас, мы должны постоять, мы должны отстоять свое право на эту игрушку. Мы должны отстоять свое имя доброе, которое опорочил кто-то. Мы должны. Вы знаете, когда мы говорим о всем этом, возможно, даже сейчас в вашей жизни вы можете посмотреть назад и вспомнить определенные обстоятельства в вашей жизни, за которые вы думаете сейчас, не стоило ввязываться в конфликт. Вы знаете, я в своей жизни вспоминаю такие ситуации, за которые мне сегодня стыдно. Стыдно за то, что я по молодости, по горячности спорил о том, о чем совершенно не обязательно было спорить. Во всяком случае, ничего от этого не изменилось. От того, что я спорил, конфликтовал, реагировал как-то резко. Мир так и остался на месте. Жизнь не поменяла свой курс. Вы знаете, вопрос заключается в том, что нам нужно научиться смотреть на каждую ситуацию. Я хотел бы вас призвать в вашей жизни, в вашей реальной жизни, научитесь, попробуйте смотреть на ваши конфликты, на те конфликты, в которых вы сегодня находитесь. Попробуйте посмотреть на них глазами Бога. Нам нужно научиться этому. И тогда очень многое изменится. Вы знаете, когда мы научимся смотреть глазами Бога? Когда мы будем Его познавать. Когда мы будем с Ним время проводить. Когда мы будем знать, в чем заключается Его точка зрения. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Посмотри, что здесь происходит. Вы знаете, Библия во многих-многих текстах говорит нам очень ясно о том, что мы в своей жизни действительно не обладаем слишком большими правами, о которых нам так часто хочется воевать, и которые нам хочется отстаивать. Здесь говорится о том, что Иисус Христос, тот, кто действительно обладал этими правами, Он от них отказался. Почему? Здесь так написано, почему. Потому что, смотрите, он не сделал никакого греха, не было лести в устах его, будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. 20 стих. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Оказывается, даже угодно Богу наши, так скажем, несправедливо перенесенные преследования, унижения какие-то, какие-то обстоятельства, в которых, так скажем, наши права ущемлялись. Написано так, что это угодно Богу. Для чего? Чтобы мы шли по следам Иисуса Христа. Так вот, когда мы попадаем в предконфликтную ситуацию, или когда мы попадаем в ситуацию, когда с нами кто-то конфликтует, чаще всего возникает одна проблема. Опять-таки, исходя из того опыта, который мне, к сожалению, приходится иметь достаточно много, когда люди находятся в конфликте. Первая задача, когда люди находятся в конфликте, заключается в следующем – помочь этим людям по-другому посмотреть на ситуацию. Знаете, что получается? Два человека, каждый думает в своем сознании, в своем мозгу, прокручивает постоянно, снова и снова, снова и снова те негативные вещи, которые он увидел, которые были сделаны по отношению к нему. Например, муж с женой имеют проблему, они ругаются, они в какой-то форме это или обижаются, или в какой-то другой форме это выражают. Эта проблема не разрешится, пока кто-то из них не перестанет думать о том, какой он бедный, какой он несчастный. Мне приходилось часто говорить с людьми, и когда пытаешься вывести человека из этого цейтнота, разорвать вот этот замкнутый круг, пытаешься показать ему другую сторону дела, нет, он все равно возвращается, ах, какая она негодяйка, ах, какая она негодяйка. И когда человек прокрутит это раз 200 в своем уме, то она уже из негодяйки вырастет в ведьму какую-то, которую нужно только уничтожить с лица земли, в его сознании. Это все больше и больше раскручивается, человек все сильнее себе. Ах, как сказала, ну надо же, и так сказала, и снова об этом думает, и еще об этом. Ах, как меня унизили, ах, какие же они плохие люди. А посмотрите, а тех они так не унижают, а вот к соседям они лучше относятся. И этим человек разжигает себя, раскручивает. И пока он будет себя так раскручивать, он будет гореть. Обстановка вокруг него будет гореть, он сам будет гореть внутри, он сам будет себя уничтожать. Он будет уничтожать свои взаимоотношения, он будет уничтожать себя самого, мир своей души. В это же самое время противоположная сторона занимается тем же самым. Она не видит свои ошибки, но она видит его ошибки. И она постоянно думает об этом. Какой негодяй. И это прокручивается в ее сознании больше и больше. И это как снежный ком, как лавина нарастает и нарастает. Вот почему очень важно. Нам нужно научиться оставить это все. Подняться над всем этим и посмотреть, каким образом Бог это оценивает. И это возможно только в одной точке. Это возможно только, когда мы приходим к познанию Бога. Когда мы не себя утверждаем. Когда мы не свою правоту доказываем, дорогие друзья. Когда мы не концентрируем свою жизнь вокруг того, чтобы добиться, чтобы я был прав. А когда мы концентрируем свою жизнь вокруг того, чтобы познать Бога. Если я его познаю, тогда все остальное будет становиться на место. Я точно знаю, дорогие друзья, что в вашей жизни самое большое, чего сегодня не хватает, это посвятить себя вот этому полному познанию Бога, вот этому строительству или созданию крепкого иммунитета духовного, который даст вам силу проходить через самые сложные обстоятельства, через самые невыносимые ситуации, которые будут вас разрывать на разные стороны, проходить и оставаться верными, проходить, и эти обстоятельства не будут вас колебать. Есть еще один важный текст из книги Притчи. Книга Притчи, 2 глава. Я очень коротко коснусь его. Я в воскресенье говорил с молодежью на эти слова. Здесь рецепт познания Бога. Рецепт приобретения страха Божьего и познания Бога. Очень интересный рецепт, но очень действенный. Послушайте внимательно. 2 глава. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Вот это цель, к которой каждый христианин должен стремиться. И посмотри, какие ступеньки ведут к этой цели. Что нужно для того, чтобы эта цель стала реальностью? Первое. Если примешь слова мои, не только прослушаешь, а примешь сердцем. Если скажешь, да, Господи, это для меня сегодня, для того, чтобы мне вот эту сферу моей жизни изменить. Если примешь слова. Второе, если сохранишь их. Что это значит сохранить? Это значит не только одноразовая реакция, когда я вижу, я соглашаюсь, я говорю, да, Господи, это действительно так. Но когда я беру то, что я увидел, и я несу в свою жизнь для того, чтобы это работало сегодня, завтра, через неделю, через месяц, через год. Если сохранишь их в жизни. Посмотрите, дальше он продолжает и говорит, так это сделаешь, что сделаешь ухо твое внимательным к слову. Очень важный элемент. Вы знаете, что угодно лезет в наш слух, когда вы проходите мимо и слышите, как кто-то говорит. Вы даже не слушаете, но вы слышите. Новость какая-то, случилось что-то, обстоятельства какие-то, само в уши лезет. Но как только вы откроете Библию, чаще всего в сон клонит. Чаще всего не думается, чаще всего трудно читать Библию. Вот почему здесь написано «сделаешь ухо твое внимательным к мудрости». То есть речь идет о сознательном шаге, о сознательном действии, когда я посвящаю себя, посвящаю свой слух тому, чтобы слушать. Тому, чтобы слушать мудрость Божию, тому, чтобы ее воспринимать. И дальше написано, и наклонишь сердце твое к размышлению. Это вообще высшая математика для многих-многих христиан сегодня. Люди, к сожалению, хотят инстинктивного христианства, эмоционального христианства, но не христианства, которое требует размышления. А здесь так написано. Здесь так написано, что это слово должно пройти через наше сознание. Вот почему так много написано, но размышляй о нем день и ночь, но помышляйте о нем, но пребывайте в нем. Почему? Потому что слово – это не просто, знаете, какой-то химический элемент, который, проникая в наше ухо, сразу нас изменяет. Это то, что должно быть нами осознанно, это то, что должно быть нами осмысленно. Вот почему здесь так написано? Наклонить нужно сердце к размышлению. Размышлять всегда трудно, проще не размышлять. Проще обойтись, попробовать обойтись без этого. Но тогда остается религия, остается шкарлупа, но нет знания, нет настоящего познания Бога. Дальше он продолжает и говорит, если будешь призывать знания и взывать к разуму, то есть дальше делать следующий шаг, речь идет о том, что человек не просто принимает уже, не просто внимательно, а сам проявляет инициативу, сам ищет этого знания. Дальше написано, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то есть ты поймешь, что это самое важное, самое главное, самое дорогое. Я знаю, дорогие друзья, что многие из присутствующих здесь или многие из людей вокруг нас сегодня, которые принимают слово, которые кивают и говорят, ну да, в общем-то, неплохо, да, правильно сказано, но для вас это не стало еще самым дорогим, настолько дорогим, как ищут серебра, настолько дорогим, как самое большое богатство. Вот почему сегодня, я знаю, многие люди уйдут отсюда и забудут о том, о чем здесь говорилось. К сожалению, это так. Статистика говорит о том, что это так. Вот почему многие сидят здесь сейчас, но на самом деле ваши мысли где-то совсем в другом месте, в том, которое более ценно для вас. Вот поэтому мы ходим день ото дня, неделя от недели, но мы так и не знаем, что значит страх Божий. Мы так и не приобретаем познание Бога. Это серьезно, дорогие друзья, это не религия. Это живые отношения с Богом, которые нам так необходимы с вами. И тогда написано, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Итак, мы говорили о первом важном элементе, связанном с тем, что нам нужно для того, чтобы обретать силу. Сейчас несколько слов хотелось бы сказать о втором, не менее важном. Дело в том, что для того, чтобы нам научиться правильно вести себя в конфликтных ситуациях, нам нужно научиться хождению пред Богом. Что это такое? Речь идет о том, что очень часто люди ходят пред другими людьми. Когда-то Библия говорила о Енохе. Помните, может быть, еще в детстве, наверное, учили стихотворение про Еноха. Бытие, 5 глава, 22 стих. «И ходил Енох пред Богом». По рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. 24 стих. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Вот такая характеристика дана этому человеку. Что это значит? Это значит, человек жил, будучи подотчетным Богу. Вы знаете, мы живем на земле, и мы зависим от многих вещей. Чаще всего мы зависим от мнения людей вокруг нас. Почему мы так часто бросаемся вперед для того, чтобы защищать свое доброе имя? Потому что ходим пред людьми. Потому что нам очень важно, как о нас думают. Потому что для нас это мир наш, в котором мы живем. Мы живем в мире людей. Мы живем в мире людских ценностей. Енох жил в мире Божьем. Енох жил в мире Божьих ценностей. Вот поэтому он мог жить свободно. Поэтому он мог жить и не зависеть от того, что сказал сосед, или что сказала соседка. Или что сказали люди, которые собрались и оклеветали его. Или как он выглядел перед одними или другими людьми. Для него это не так важно. Ему важнее один фактор. Что думает о мне Бог? Друзья, если мы научимся этой простой истине, мы избавимся от огромного количества проблем. Наша жизнь другой станет. Вы научитесь свободе. Той свободе, которой так нам сегодня и хватает. В которой мы так, знаете, нуждаемся и от недостатка, который так страдаем. Кстати, на нашем веб-сайте появилось еще одно стихотворение. Новое стихотворение опять Ритена, которое касается этой темы. Как раз я хотел вам прочитать его. Послушайте. «Я не ищу чужих благословений. Блажен, кто независим от людей. Блажен, кто среди тысяч разных мнений узрел Господень план судьбы своей. Блажен, кто не умеет лицемерить. Кто не падет пред волей сильных ниц, кто, твердо зная то, во что он верит, не переступит истинной границ. И пусть он будет ближними осмеян, и дружбу его братья предадут, зато он не подобен фарисеям, идущим у толпы на поводу. Зачем ему чужое одобрение? Ему ль искать признание от людей? Он приобрел небес благоволение и чист, как снег, пред совестью своей». Это действительная свобода. Это то, к чему стремится каждый христианин, к чему должен стремиться. Притча 29 глава, 25 стих, его нет у нас здесь на нашем экране. Я хотел бы, чтобы вы открыли эту главу. Посмотрите, 29 глава, 25 стих, именно об этом идет речь. Книга притчи. «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». То есть, пока вы не перестанете бояться людей, вы не сможете бояться Бога. Нам нужно научиться бояться Бога для того, чтобы наша жизнь, она могла ощущать полноту потока Божьей жизни. Иначе мы будем постоянно заниматься человекоугодничеством. Когда-то апостол Павел говорил об этом, Галатам, 1 глава, 10 стих. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Заметьте, речь не идет о том, что нам внезапно становится все равно, кто что вокруг о нас думает, или мы живем сами по себе, и мы самые главные здесь в мире. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что мы боимся не людей, но мы боимся Бога. Мы ходим перед Ним. И то, что можно от людей скрыть, от Бога не скроешь. То, что у людей может быть непопулярно, а у Бога популярно, или наоборот. Вопрос заключается в том, что нам нужно научиться. Нам нужно научиться вот этой свободе преклонения перед Богом везде, в различных обстоятельствах нашей жизни. Доверить Богу свою жизнь. Вы знаете, апостол Павел переживал много конфликтных ситуаций. Одна из них очень ярко описана в посланиях к Коринфянам, первое и второе послание к Коринфянам. Очень ярко описаны вот те конфликты, в которых он основал эту церковь, и потом его оклеветали, потом сказали, что он неправильный апостол, что он на самом деле не имел права этого делать. Пришли какие-то люди, которые повернули всю эту ситуацию в церковь в Коринфе вспять. И знаете, казалось бы, можно было отчаяться. Казалось бы, ситуация, в которой нужно было вступить в конфликт. Но на самом деле апостол ходит перед Иисусом Христом, апостол ходит перед Богом. И поэтому второе послание Коринфянам – это замечательный пример того, как апостол разрешает эти проблемы. Как он говорит о том, что довольно для тебя благодати моей. Он говорит, что да, это ситуация, которую я доверил Богу, и Бог мне говорит, да, я тебе в твоей жизни дал достаточно благодати, чтобы ты мог пережить, мог перенести эти все условия, все эти сложности, в которых он находится. Пока вы не научитесь ходить перед Богом, вы не сможете предупреждать конфликты. Вас обязательно будет задевать мнение людей. Вас обязательно будет задевать, что о вас сказали в церкви через дорогу. Вас обязательно будет задевать то, что о вас сказали на другом конце города. Вас обязательно будет задевать, что ваши родственники, что кумовья, сватья, братья и так далее, все-все, вот этот весь большой колхоз. Это вся большая деревня, в которой мы с вами живем. И в которой так сильно все это распространяется, и как больно это нас бьет. Нам нужно научиться ходить перед Богом, друзья. Радоваться перед Богом, плакать перед Богом тогда, когда виноваты, исправляться перед Ним тогда, когда нужно исправляться. Это действительно жизнь, которую Он нам дает. Еще раз я хочу прочитать 36-й Псалом. Послушайте. «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет как свет, посмотрите, правду твою». То есть, если вы правы, доверьте Богу, не ищите утверждения себя у людей, не стремитесь к тому, оставьте это на второй план, не занимайтесь этим, доверьте Богу, и тогда, если вы правы, написано, Он выведет вашу правду как свет. Он это сделает. Не вы, вы сами этого не сделаете, вы сами этого не утвердите. Вам нужно научиться ходить пред Богом. Молодежь в школе, в колледже, взрослые люди на работе попадают часто в такие ситуации, когда люди вокруг каким-то образом относиться плохо начинают. Говорят что-то не очень хорошее. Строят какие-то группировки против вас. Возникает какое-то напряжение. Научитесь жить, не боясь этого. Научитесь ходить перед Богом, научитесь доверить свою жизнь Богу. В полном смысле слова. Вы знаете, когда-то в Советском Союзе, когда церковь переживала гонения, в полном смысле слова нужно было доверить жизнь Богу. Нужно было научиться жить и не бояться угроз, и не бояться того, о чем говорили. Если ты не научился бы так жить, ты не смог бы выжить в той ситуации. Поэтому сегодня Бог призывает нас и говорит, если вы хотите иметь силу для победы над вот этими конфликтными ситуациями, для правильной реакции, правильных действий, вам нужно научиться ходить перед Богом. Нужно научиться познавать Его, нужно научиться ходить перед Богом. Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающее зло истребятся. Перестань гневаться, оставь ярость, перестань реагировать на то, что говорят люди. Научись уповать на Бога, научись ходить перед Ним, доверяться Ему и жить Ему. И последний пример. В книге «Бытие» написана очень интересная история о Иосифе. Божий человек Иосиф, который был очень сильно, сильно обижен, унижен и поставлен на самый-самый низкий уровень своими братьями. Посмотри, тогда, когда все закончилось, Иосиф встречается с братьями. Когда эти братья боятся о том, что их жизнь в опасности будет, что он сведет с ними счеты, послушайте, что он говорит им. 50 глава Бытие, 19 стих. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Если бы Иосиф не боялся Бога, он боялся бы людей. Тогда он защищался бы от людей, тогда он сводил бы с ними счеты, тогда он мстил бы, тогда он держал бы свою судьбу в своих руках, и он по-своему, по-человечески бы решал. И братья именно так и думали. И вот здесь вот в этой картине мы видим два разных мира. Мир братьев, которые живут менталитетом мира, менталитетом людей, не знающих Бога и не ходящих пред Богом. Эти братья натворили столько зла, да Иосиф должен был с ними рассчитаться до конца. Но Иосиф говорит, я боюсь Бога. Иосиф говорит, я измеряю то, что происходит, божественной меркой, а не своей собственной.

0: «Слово благодати» имеет своей целью распространение влияния истинной Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bibian.chat.org.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Как можно узнать христиан, которые действительно обновляются в Господе? Их можно узнать по зачитанным до дыр Библиям, по молитвам, горячим, искренним, молитвам по воле Божьей. Этих христиан можно узнать по тому, как они доверяют Христу во всех обстоятельствах. «Возьми мою руку и сердце, Христос, и дай по молитве моей, чтобы я с каждым днем укреплялся и рос в любви безграничной Твоей». Со всеми вашими вопросами, пожеланиями, замечаниями пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. А пока будьте с нами. Следующая песня также прозвучит во славу Господа.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии». 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Представляешь себе, долгих 3,5 года израильтяне мучились без дождя. И вот по молитве Илии Бог посылает долгожданный.

0: сильный дождь. Царь Ахав уже не сомневается в живом Боге и верит посланнику Бога Илии. Маленькое облачко над морем обратилось в темные тучи, пролившиеся над иссохшей землей проливным дождем. Бегство в пустыню. Библия, 3 книга Царств, глава 18. Царь Ахав вернулся в свой дворец в Изреэле и рассказал обо всем случившемся своей жене Иезавели. Когда царица услышала, что Илия умертвил всех пророков Ваала, она пришла в ярость. В гневе она отправила трепещущего от страха слугу с посланием для Илии. «Скажи этому человеку, — кричала она, — что завтра к этому же часу я сделаю с ним то же, что он сделал с моими пророками. Пусть боги накажут меня, если я не сдержу своего обещания». Когда Илии передали слова разбушевавшейся царицы, сердце его замерло. Накануне он с великим мужеством показал всему Израилю и его трусливому царю, что один лишь Господь велик и всемогущ. Но как может он вести народ Израиля к истинному Богу, если страной правит Иезавель? Не теряя ни минуты, Илия направился на юг, в землю иудейскую. Целый день шел он через мрачную безлюдную пустыню. Под вечер, утомленный и изнемогающий от жары, он сел в тени одиноко растущего деревца. Он хотел умереть и просил у Бога смерти. «К чему все то, что делал я, Господи?» — вопрошал он. «Уж лучше бы мне умереть». Но усталость взяла свое, и крепкий сон сморил его. Внезапно Илия почувствовал, что кто-то прикоснулся к его плечу. Пробудившись, он услышал голос ангела: «Встань и ешь». Изумленный Илия увидел, что на земле у его изголовья лежит лепешка и стоит кувшин с водой. Он поел, напился и опять уснул. И в другой раз разбудил его голос: «Встань и ешь, ибо перед тобою дальняя дорога». Теперь Илия окончательно проснулся. Силы возвращались к нему благодаря воде и пище, столь чудесно появившимся перед ним. Он твердо знал, что Господь заботится о нем, ведь он послал к Илии своего ангела, чтобы утешить его и придать ему сил. Выспавшись, отдохнув и насытившись, Илия вновь обрел мужество и мог идти сколько угодно долго. Он шел и шел, пока не пришел к горе Синай, к той священной горе, где Господь говорил с Моисеем и заключил завет с народом Израиля, когда вывел его из Египта. Почему Илия отправился в далекую пустыню? Он скрывался от преследования разгневанной царицы Иезавели. Отчаянно он молился Богу, и Господь позаботился о нем. Бог дал передохнуть усталому путнику и послал пропитание через ангела. Теперь Илия чувствовал в себе силы. «Даже если ты совсем один, помни, что Бог всегда с тобой». Это очень важный урок, который мы можем извлечь из этой истории. Но нам пора прощаться. До свидания, когда мы снова встретимся для того, чтобы слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 44. Евангелие Матфея, 17 глава, 5 стих. «Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака, говорящий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Трое учеников Иисуса Христа увидели своего Учителя в славе. Он преобразился перед ними и предстал в ослепительном сиянии божественной славы. Всего несколько часов назад он был таким земным, привычным, доступным. А здесь, на вершине горы, он предстал перед ними как Бог. И одежды его были так светлы, что глазам было больно смотреть. А потом они услышали голос, повелевший им слушать их Господа и Учителя. Они видели славу Христа, и с ними на горе говорил Бог. В облаке. Вот еще один рассказ о моих путешествиях по горам Крыма. В этот раз мы с другом решили подняться на вершину ближайшей горы. Сначала мы хотели подняться на гору, вершина которой была совершенно голой, без единого деревца. По крайней мере, так казалось снизу. Эту гору так и называли «Лысой горой». Но потом решили, что интереснее взобраться на вершину, где много деревьев. Подъем был трудным. В некоторых местах, где было очень круто, мы карабкались вверх, хватаясь за кусты и корни деревьев. Но когда добрались до цели, перед нами открылась удивительная по красоте картина. Внизу лежал город, в порту стоял под разгрузкой корабль, на пляжах купались люди, а синее море уходило далеко-далеко, сливаясь с небом. Сверху нам было видно все. Верхушка Лысой горы была закрыта облаком. «Хорошо, что мы поднялись на эту гору», — сказал мой друг. «С Лысой горы ничего бы не увидели». Но большое облако постепенно двигалось в нашу сторону, закрывая солнце и город внизу. А вскоре оно накрыло вершину нашей горы и нас тоже. Сразу стало темно, сыро и прохладно. Нам казалось, что мы находимся далеко друг от друга, и мы перекрикивались, боясь потеряться в густом тумане облака. И оставались на месте, потому что не знали, куда идти. Так прошло около 10 минут. Потом облако начало светлеть, и я увидел ближайшие деревья и кусты. А еще через несколько минут нас осветило лучами яркого солнца, которое высушило промокшую одежду. И оказалось, что мы находились почти рядом друг с другом. А облако поплыло дальше. Наверное, оно в этот раз решило побывать на всех вершинах. Книга Иова, 26 глава, 8-9 стихи. «Он заключает воду в облаках своих, и облако не расседается под ними». Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое. Вы уже поняли, что мы с другом побывали в облаке, в котором Бог заключил воду. Так сказал праведный человек Иов. Апостолы вошли в другое облако, где не сыро и не холодно и не мрачно. Свет и сияние окружали учеников Христа. Это облако Божьей славы. Иов сказал и об облаке Божьей славы, который покрывает Божий престол. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое. Господь Иисус вернется в славе на землю. И все люди увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силой и славой великой. Так написано в Евангелии от Матфея, в 24 главе. Когда же это произойдет? И сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, совершится чудесное со всеми, кто верил в Него. Мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Ой, Белочка! Ну, привет!
1: Привет, кабанчик!
0: Слушай, Белочка, а вот представляешь, где я вчера был? Я вчера к нашему лесному стоматологу ходил, представляешь? Ой, так вот, он посоветовал мне ухаживать за моими зубками, ну, чтобы они сохранились как можно дольше. А ты-то это знаешь, Белочка?
1: Ну, конечно.
0: Слушай, а вот как ты думаешь, Белочка, ну, ребятам нашим, радиослушателям, нужно за своими зубками ухаживать?
1: Безусловно, кабанчик. Два раза в день нужно зубки чистить, правильно подбирать зубную пасту, ну, а через несколько месяцев менять щеточку. Ну и, конечно, не увлекаться сладким, конфетами разными, чипсами, очень сладкими напитками.
0: Ой, Белочка, это про какие ты там конфеты говоришь? Про те, которые фантики заворачивают? Фу, так они же невкусные, такие противные. Не то, что мои желуди. Ой, такие сладкие, ароматные.
1: Ну, кабанчик, думаю, не все ребята с тобой согласны будут. Даже и поспорить смогут. Это я насчет ваших с ребятами вкусовых предпочтений.
2: Привет, друзья.
0: Ой, привет, дядюшка Лось.
1: Добрый день.
2: О чем это вы, друзья, беседы ведете? О каких таких предпочтениях рассуждай?
0: Дядюшка Лось, мы про зубы говорим и про то, как за ними ухаживать нам следует. А вот, кстати, а ты-то сегодня зубы чистил?
2: Конечно, чистил, кабанчик. Еловой веточкой. Без заботы нашим зубам никак нельзя. Попортиться могут. Только я надеюсь, друзья, вы не забыли, что сегодня мы собирались отправиться в путешествие по тропинкам заповедника.
0: Как же не забыли? Да все забыли. Мы же только про зубы и думали.
1: Не обобщай, кабанчик. Отвечай только за себя. Сегодня же время нашей передачи «Путешествие в заповедник».
0: Ой, подождите, подождите. А нельзя, ну, как-нибудь объединить наше путешествие и зубы, а?
2: Почему бы и нет? Мы во время нашей натуралистической прогулки будем интересоваться, как же устроены зубы у обитателей нашего заповедника.
0: Ой, и не только у зверушек из родного нам леса. Ну, и у тех, которые живут в других там всяких заповедниках, ну, пусть даже очень далеко, за всякими там бескрайними океанами и там на других континентах.
2: Ну, пусть будет так.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Путешествие в заповедник начинается.
2: Знаете ли вы, что зубы у представителей отряда грызунов не имеют корней и растут в течение всей жизни?
1: Не может быть!
2: Да, к отряду грызунов мы можем отнести белочку, и хомячка, мышку, и дикобраза даже.
0: Ой, белочка, уморт какая! Так это у тебя от твоего дальнего родственника. Ну, я ж всегда говорил, что в тебе имеется что-то колючее. Ну, особенно, когда ты на меня нападаешь со своими нотациями.
2: Если вы помните, зубы животных и человека устроены так. Мягкую ткань дентин покрывает плотная эмаль. Так вот, у грызунов эмалью покрыта только передняя часть зубов.
0: Это еще почему?
2: А потому что такое расположение тканей позволяет зубкам грызунов самозатачиваться. Поэтому грызущая поверхность зубов мышки всегда очень острая и скошенная назад.
1: Ну, и вы знаете, что во рту у слонов всего 4 жующих зуба.
0: Сколько?
1: Только 4, но эти мощные, размером с буханку хлеба, жернова, способны перемолоть любую растительную пищу. Зубы у слона меняются до 6 раз в течение жизни, но по мере изнашивания. Сзади старых зубов прорезывается следующая пара. Как правило, У самцов сохраняются еще верхние резцы, которые превращаются в большие бивни. У некоторых исполинов они могут достигать 3, даже 4 метров, а весить до 200 килограмм. Бивни образованы сплошным дентином, и только кончики их покрыты эмалью.
0: А знаете ли вы, что в Африке, южнее пустыни Сахары, обитает такой зверек, ну, со странным названием трубкозуб? Точно-точно! Это я в большой энциклопедии по биологии вычитал.
2: Ну, мы тебе верим, кабанчик.
0: Ну, так вот, капский или африканский трубкозуб — это единственный представитель отряда трубкозубов.
1: Название такое интересное. Трубкозуб.
0: Да, свое название он получил за удивительные зубы, представляющие собой сросшиеся трубочки без корней и эмали, и растущие в течение всей жизни.
1: Ой, почти как мои.
0: Внешность у этого зверька, ну, такая занятная. Ушки, как у осла, горб, как у верблюда, хвост, как у кенгуру, а мордочка заканчивается свиным пятачком, а язык во рту похож на большого червя. А весит трубкозуб от 50 до 100 килограмм. Питается он термитами, поэтому его лапки вооружены мощными когтями, способными разрушать самые прочные термитные замки.
2: Знаете ли вы, что у Мурены есть личный стоматолог-гигиенист?
0: Ой, ой, с этого места поподробнее, дядюшка Лось. Это что это за зверь такой невиданный? А, Мурена. Улитка, что ли, какая?
2: Нет, семейство Мурены — это хищные обитатели коралловых рифов. Змееподобная внешность, внушительные размеры, даже до 3 метров в длину, и постоянно открытая пасть. Это связано с ее дыханием и многочисленными иголочками зубами.
0: Что это за ужас? Это и дядюшка Лось нам рассказываешь?
2: Да, такая может нанести очень болезненные раны, ведь ее острые зубы наклонены вовнутрь.
1: Неужели это страшилище кто-то может назвать своим пациентом, но стать ее личным стоматологом?
2: А вот такие имеются. Ученые шутят, что Мурене пародонтоз не грозит. Это болезнь полости рта такая.
0: Ой, да знаем, знаем. Это когда десна болят и зубы из них вываливаются.
2: Так вот, Мурене пародонтоз не грозит, ведь губаны-чистильщики всегда готовы прийти Мурене на помощь. Это небольшая рыбешка-чистильщик губан. Мурены легко узнают своих личных врачей, губанчиков, по окраске и поведению.
0: Как? Как они узнают?
2: Губан исполняет возле своего пациента особый танец и, само собой, не делает никаких попыток к бегству. Вот тогда Мурена разрешает своему врачу осмотреть рот. Губаны подбирают остатки пищи между зубами Мурены и уничтожают ее наружных паразитов. Обрабатывая рот и поверхность тела Мурены, губан то и дело касается ее своими брюшными плавничками. Так он сообщает пациенту о месте своего нахождения. А благодарная Мурена, в свою очередь, помогает врачу в его работе. То растопырит плавники, то приподнимет жаберные покрышки, то подставит зубки. Ну а после окончания всех гигиенических процедур сытый губан благополучно уплывает.
0: Ну и ну! Ну ты удивил, дядюшка Лось! Ты! Особенно про эту Мурену зубастую.
1: Да, интересное путешествие в заповедник у нас получилось сегодня.
0: Ну, это потому, что это я такую вам тему зубастую подбросил.
1: Эх, кабанчик, скромность – это не твоя сильная сторона.
0: Вот-вот, Белочка, я же тебе говорил, что в тебе что-то от дикобраза есть, такое колючее.
2: Ну, не ссорьтесь, друзья. Интересный наша радиопрогулка получилась потому, что наш Бог – искусный творец, Такое разнообразие видов, животных и растений на земле сотворить смог. А мы только смотрим на все эти чудеса и удивляемся. Давайте лучше попрощаемся с нашими радиослушателями. Ведь время нашей передачи «Путешествие в заповедник» подошло к концу.

0: Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга! Путешествие в заповедник». Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: Запишите наш электронный адрес радуга@lio.ru.
0: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга!»
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Слушай, Белочка, открой рот. Ну-ка, открой. Я хочу все твои вечно растущие зубы посчитать.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, к Давиду, и пал на лицо свое, поклонился, и сказал царь Давид: «Мемфивосфей», и сказал тот, «я раб твой». И сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом».
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога», в котором мы рассуждаем об истории удивительного человека, который из пастуха стал одним из величайших царей Израиля. Сегодня мы продолжим изучать историю Давида и Мемфивосфея, через которую мы сможем еще раз посмотреть, что такое истинная благодать. Название беседы «Благодать в бесплодном месте». Постарайтесь найти время и возможность, чтобы вместе с нами изучать Священное Писание, познавать Бога, рассматривая историю Давида, учиться быть людьми по сердцу Божьему.

мы продолжим с вами разговор о благодати. Это милость, которую мы не заслуживаем. Прочитаем из второй книги Царств, 9 главу. История, которая связана и с Давидом, и с потомком Саула и Иоаннафана, человеком, которого звали Мемфивосвей. Итак, читаем вторую книгу Царств, 9 главу с 1 стиха. «И сказал Давид, не остался ли кто-нибудь еще из дома Саулова, и оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь, «Ты ли Сива?» И тот сказал, «Я раб твой». И сказал царь, «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью». И сказал Сива царю, «Есть сын Иоаннафана, хромой ногами». И сказал ему царь, «Где он?» И сказал Сива царю, «Вот он в доме Махира, сына Амиелова в Лодываре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова из Лодывара. И пришел Мемфивосвей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился, и сказал Давид, «Мемфивосвей!» И сказал тот, «Вот раб твой!» И сказал ему Давид, «Не бойся! Я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мемфивосвей и сказал, «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. И так обрабатывай для него землю ты, сыновья твои, рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания». Мемфивосвей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю, «Все, что приказывает господин мой царь, рабу своему исполнит раб твой». Мемфивосвей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфивосвея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфивосвея. И жил Мемфивосвей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хромой на обе ноги. Аминь. Благодать. Незаслуженная милость. Благодать – это полное принятие другого человека, несмотря на то, какой он. Благодать – это проявление ничем не заслуженной любви, которая никогда не может быть оплачена. Некогда Иоаннафан просил Давида оказать милость его потомкам, его семье ради него. Между Давидом и Иоаннафаном была дружба. Они любили друг друга. Даже Давид говорил, что он ближе, чем брат. И они дали обещание друг другу, завет. Поэтому, когда сменилась власть, несмотря на то, что была традиция или обычай, который обычно в восточных странах применялся, новый царь приходил к власти, обычно он истреблял весь род предыдущего царя, чтобы никто из них не мог претендовать на трон, чтобы не было восстания, чтобы не было зависти. И спокойно правил. Но Иоаннафан, сын Саула, просил Давида, «Когда ты взойдешь на престол, а это непременно произойдет, то окажи милость моей семье, прояви благодать, сохрани нам жизнь, защити нас, чтобы мы могли остаться живых. И если я умру, — говорил Иоаннафан, — то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». И Давид пообещал Иоаннафану, что всю свою жизнь будет проявлять благодать и милость к семье Иоаннафана. Но такое же произошло и с Саулом. Когда Бог позволил Давиду приблизиться к Саулу, и он помиловал его и сохранил ему жизнь, и не коснулся помазанного царя, то также Саул сказал, что ты прав,
поклянись мне, что не искоренишь потомство моего после меня». И поклялся Давид Саулу. То есть Давид дал обещание и Иоаннафану, и Саулу, что не истребит их потомков. И вот прошло время. Трудная жизнь была у Давида. Но вот он вошел на престол, ситуация стабилизировалась, и Давид начал размышлять. Он вспомнил, как он давал обещание, поэтому он задает вопрос своим придворным, остался ли кто-то из семьи Иоаннафана, кому я мог бы оказать милость. Ему отвечают, что есть тут один слуга Саула, и он имеет информацию. И выясняется, что есть один потомок Саула Иоаннафана, но он совсем не соответствует царскому уровню. Давид, а знаешь ли ты, что этот человек просто инвалид? Он калека. Он ходит, опираясь на костыли. Но это не интересует Давида. Какой бы он ни был, он хочет оказать милость. Поэтому он не обсуждает, а сразу переходит к делу. Где он? И это проявление благодати. То есть благодать не избирательна, благодать не ищет поводов, чтобы любить. Благодать никак не связана с какими-то условностями. Это как Бог отдал самого себя полностью с тем, чтобы те, кто не заслужили ничего и не могут заработать такую милость, Он дает милость и благодать. И даже, что удивительно, когда в дом, где скрывался Мемфисофей, который был инвалидом, приходят слуги царя и приводят потом его к Давиду, тот в страхе, и он падает ниц и поклоняется царю Давиду, но тот говорит: «Не бойся, я хочу оказать тебе милость». И он отдает ему слугу Сиву, у которого было 15 сыновей и 20 рабов, чтобы тот обрабатывал поля Саула и заботился о Мемфисофее. А сам посадил этого калеку, который был хром на обе ноги после травмы в детстве, когда в 5-летнем возрасте нянечка несла его, упала и повредила обе ноги, так что он не мог сам передвигаться. И вот он сидит за столом царя. Вот только представьте себе, как изменилась жизнь Мемфисофея. Когда он сел за царский стол, он ожидал, что его уничтожат. А тут его приглашают, дают все необходимое для жизни и заботятся о нем. Удивительно. До этого голодный, брошенный, как сирота, находился в какой-то приемной семье, вдалеке, скрываясь. А вот теперь он во дворце, в столице. Приготовлена специальная одежда, звучит колокольчик, всех зовут к столу. Приглашено несколько знатных гостей. За столом собирается вся царская семья. Первым входит Амнон, умный и рассудительный. Потом военачальник Иоав, он один из гостей. Это сильный, мускулистый, загорелый, шрамами полученными в боях, очень привлекательный и мужественный воин. Потом сын Авессалом, в котором нет ни одного изъяна. Он красавец. Потом входит Тамара, дочь царя Давида. Потом за стол садится Соломон. Он целыми днями учится, читает, слушает рассказы. И вот, наконец-то, все в сборе. Можно начинать ужин. И вдруг они слышат стук, стук, стук. Это костыли Мемфисофея. Они стучат по полу дворца. Он садится за царский стол, как будто он один из сыновей Давида. Представляю себе эту картину. Поразительно. Но история не заканчивается. Вы знаете, можем посмотреть на жизнь Мемфисофея в царском доме и сравнить ее с жизнью Божьего дитя с Господом. Можно увидеть, но не менее 8 аналогий. Первая аналогия. Когда-то давно Мемфисофей наслаждался общением со своим отцом Иоаннафаном. Он был царским внуком, царь Саул правил государством.
И мы читаем в книге «Бытие», что Адам ходил с Богом в вечерней прохладе и наслаждался общением со своим Творцом. У Адама был такой вид отношения лицом к лицу с Богом, который нам неизвестен. Адам и Мемфивосвей познали радость общения с отцом. Мемфивосвей знал в детстве, что такое быть членом царской семьи. Господь милует и восстанавливает. Вы знаете, вторая аналогия. Когда наступило время несчастья и страха, няня уронила Мемфивосвея, пытаясь бежать с ним. И это привело к тому, что он стал хромым на всю жизнь. Вы видите аналогию с нашей жизнью? Когда грех приходит, страх поражает человека, он начинает прятаться. И первая реакция человека на грех была как раз прятаться от Бога, вместо того, чтобы бежать к Нему. Человек стал навсегда духовным инвалидом. И так и остается навсегда. Царь Давид, это третья аналогия, из любви к Иоаннафану проявляет милость и благодать к инвалиду. Также и Бог из любви к своему Сыну Иисусу Христу и тому долгу, который Он оплатил, проявляет к уверовавшему грешнику милость и благодать. Он до сих пор ищет людей, которые хромают в этом мире, кто потерялся в грехах. И мы часто слышим случаи, когда люди, некогда принявшие крещение, заключившие завет с Богом, отошли от Него, сломленные, напуганные, не знающие, что делать. Но сегодня они вернулись к Богу, потому что Господь свою любовь изливает на них через своего Сына. Еще одна аналогия. Хромой калека ничего из себя не представляет. Казалось бы, он ничего не заслужил. Он даже не пытался как-то заработать расположение царя. Он прятался от него. И это понятное по-человечески поведение. Я же ничего не стою, ничего не заслужил, ничего не могу предложить Богу. И именно так мы чувствуем себя, когда Господь находит нас. Если вы обернетесь назад, то посмотрите на себя в прошлом, когда жили под гнетом каких-то зависимостей, двигались по инерции в греховном мире от одного греха к другому, постоянно испытывая какое-то чувство вины, просыпаясь в беспокойстве ночью, не понимая, к чему все это приведет. Вы ничего не можете предложить Богу. У вас не было ничего, чтобы вы могли Ему дать. Никакой добрый поступок не мог показать вашу праведность. Несмотря на все это, царь обратил на вас внимание, и он расположил свое сердце к вам. Вот это и есть благодать. Благодать – это то, что нам дал Бог. А мы никогда не сможем как-то оплатить или заслужить. И благодать дает свободу. Она забирает все наши бремена. Господь идет к нам и говорит: «Ты мой. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Со всеми твоими костылями, увечьями. Не бойся. Садись за стол». Вот еще одна аналогия. Царь Давид забрал Мемфивосфея из бесплодного места во дворец, где было почитание и процветание. Царь забрал этого хромого человека из дома, где он прятался, из неплодородного места, привез его в царский двор, где он не испытывал никакой нужды. И аналогия прозрачна. Именно это и сделал наш Небесный Отец для нас. Он забрал нас оттуда, где мы были, и привел нас туда, где Он сам пребывает. В такое общение, которое до этого имел только Адам. Чтобы мы имели общение с Богом. Чтобы напрямую к Нему могли обратиться. Давид принял Мемфивосфея, свою семью, и, можно сказать, он усыновил его. Но то же самое Бог сделал с уверовавшими грешниками. Он их усыновил. И мне приходилось слышать такой вопрос от семей, которые взяли приемных детей. С библейской точки зрения, правильно ли мы поступили, усыновив или удочерив ребенка? Но такие вопросы возникают из-за того, что семьи сталкиваются с большим количеством трудностей.
Но я с огромной радостью отвечаю на такие вопросы. Вы сделали совершенно правильно, потому что именно так поступил наш Бог. Он постоянно усыновляет и удочеряет новых людей. Он выбрал нас, привел в свою семью, посадил за свой стол, разделил с нами свою еду, свою жизнь. Каждый христианин – это приемный ребенок в Божьей семье. И мы можем понять, что испытывал Мемфисофель даже лучше, чем родные дети Давида. И, может быть, вы сами выросли в приемной семье. Тогда вы вообще прекрасно понимаете этого искалеченного молодого человека. Понимаете все то, что я пытаюсь объяснить, намного лучше, чем я. Так как я вырос в семье, где я родился. Есть что-то очень особенное в осознании, что твои родители выбрали тебя, взяли тебя в семью, дали тебе то, что имели сами, подарили любовь. И ты обрел совершенно новую жизнь. У Мемфисофеля не было ничего, кроме костылей. Но он получил то, что можно получить только в царском дворе. А вот еще одна аналогия. Хромота Мемфисофеля напоминала ему о той милости, которая была ему оказана. И каждый раз, когда он ковылял от одного места в другое, шаг за шагом, он вспоминал, что он находится в этом месте, потому что царь проявил ко мне милость, а не потому, что я заслужил быть во дворце. Так же происходит и с нами. Постоянные проблемы с грехом напоминают нам о том, какую благодать явил нам Небесный Отец. Вот запомните текст из первого послания Иоанна. Апостол Иоанн пишет: «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Каждый раз, когда вы читаете этот текст, напоминайте себе, что благодать доступна нам. Господь приглашает нас за свой стол и говорит: «Садись, ты мой. Я выбрал тебя, потому что я сам так захотел». Итак, внук Саула, сын Иоаннафана, Мемфисофель, сел за царский стол. К нему относились точно так же, как и к любому другому члену царской семьи. Не было отличий в обращении с ним и теми, кто родился наследником. И я хочу сказать вам, что именно так и будет, когда мы будем на празднике с Господом. Иногда я представляю себе, что мы будем сидеть за одним столом в раю с Павлом, Петром, Иоанном, Иаковом, как мы сможем пообщаться с Мартином Лютером, Яном Гусом, Джоном Кальвином, Савонаролой, со многими другими братьями и сестрами, с теми, которым мы распространяли Евангелие по всей земле, рискуя своей жизнью. И все они будут на небесах. И среди этих великих представителей христианского мира, которые меняли ход истории, ты будешь на равных. Господь посмотрит на тебя и скажет: «Ты мой. И для меня ты так же важен, как и те, кто сидят рядом. И все твое прошлое стерто. Угощайся с царского стола». Дорогие друзья, мы прочитали очень трогательную историю. Мы провели много аналогий, и они показывают, как Божья благодать действует в нашей жизни. Эта история напомнила нам еще раз о том, что человек, который ничем не заслужил щедрой милости, получил ее сполна. Он стал наравне с наследниками трона. Все благодаря тому, что сердце царя было наполнено добротой. Именно это сделал для нас наш Небесный Отец. Но, может быть, вы сомневаетесь, что это относится к вам? Нет, поверьте, не сомневайтесь. Бог дарит свою благодать и вам. Если вам кажется, что вы сейчас сломленный, хромой, непривлекательный, и Господу нет до вас никакого дела, все эти чувства вызывают грех. Но есть и хорошая новость. Вы не должны оставаться в этом состоянии навсегда. Мемфисофель принял приглашение царя
сесть за один стол с царем. Бог может дать нам что-то прекрасное, чудесное, самое лучшее, даже если нам кажется, что мы недостойны этого. Все это может произойти, если у нас есть отношения с Господом Иисусом Христом, и если вы обращаетесь к Нему и знаете Его как личного Спасителя, то тогда начнутся изменения, и жизнь станет прекраснее и прекраснее, как внутри, так и снаружи. Я буду молиться, чтобы вы сделали этот шаг веры. Давайте вместе совершим молитву «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь. Да благословит вас Господь.

Дорогие друзья, вы прослушали заключительную часть передачи «Благодать в бесплодном месте». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодня мы увидели 8 аналогий между историей Мимфивосфея и нашими отношениями с Богом. Но самое главное, Господь проявил к нам благодать, несмотря на то, что мы ее не заслужили. Он дарит нам милость, хотя мы и не можем дать Ему ничего в ответ. Господь готов усыновить каждого из нас, принять в свой дом, посадить за свой стол. Для этого нам нужно только поверить. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач. Открытые ставни на окнах. Противостояние. Проблемы дома. Наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. Открытые ставни на окнах – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

В эфире библейское вещание BBN. Еще один совет ведущим музыкального пения и музыки в церквях. Ваша цель не выступать, но вдохновлять, ободрять и вовлекать людей в общее пение. Если люди в церкви не поют, проанализируйте себя и ваше служение. Скорее всего, вы делаете что-то не так и не выполняете свою функцию. Подумайте, возможно, вы просто выступаете, а не ведете совместное пение. Ваше служение не закончилось просто потому, что вы провели 2-3 часа на репетиции. Люди в церкви должны петь. Ищите возможности вовлечь всех и помочь им в пении. Ведите с открытыми глазами. Это продемонстрирует вашу заботу и поможет вам оценить, как люди реагируют на пение. Да, совместное пение – это наше поклонение Богу, но также это служение друг другу, ободрение и наставление. Колоссянам 3:16, Ефесянам 5:18-19.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 9 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в книге пророка Исаии в 48 главе в 10 стихе. Там есть такие слова: «Я испытал тебя в горниле страдания». Разве не похоже слово Господне на благодатный ливень, усмиряющий бушующее пламя? Не сравнимо ли оно с асбестом, против которого бессилен жар? Пусть придет беда, значит, Бог избрал меня. Нужда, ты можешь переступить порог моего дома, но Бог в доме моем, и Он избрал меня. Болезнь, ты можешь сразить меня, но у меня готов целительный бальзам. Бог избрал меня. Что бы ни случилось со мной в этой юдоли слез, знаю, Бог избрал меня. Не бойся, христианин, Господь Иисус Христос рядом с тобой. В любых жестоких испытаниях Его присутствие служит тебе утехой и защитой. Он никогда не покинет своего избранника. Не бойся, ибо Я с тобой. Вот истинное слово Его обещания, обращенное к тем избранным, кто проходит через горнило бедствий. Нам кажется, что бремя страданий давит на нас, подобно могильной плите. На самом же деле это всего лишь груз, необходимый ныряльщику, когда он находится на дне моря в поисках жемчуга. «Мой Спаситель Иисус призвал меня, от греха к Нему идти решился я. По тернистому пути мне приходится идти, много надо побеждать мне на пути. Мир земной клеймит позором здесь меня, и всегда он ненавидит за Христа. Но Христа любовь сильна, укрепляет Он меня, никогда не забывает Он меня. Мой Спаситель Иисус призвал меня, от греха к Нему идти решился я. Знаю, встречу на пути терни острые, шипы, и как мученик Стефан удар камней. Мой Спаситель на земле здесь проходил, и всегда Он окружающих любил. Мой Спаситель и меня научи, чтоб я всегда мог любить, прощать, страдая за Тебя. Когда кончится земной тернистый путь, и тогда Ты дашь от бури отдохнуть, где не будет скорбных дней, где отрешь слезу с очей своей любящей, пронзенную рукой».

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 13. О том, что душа благоговейная от всего сердца должна желать соединения со Христом в таинстве. «Кто даст мне, Господи, наедине обрести Тебя, да открою Тебе все свое сердце, и да насладится в Тебе душа моя всем своим желанием, и ничто уже к тому да не уничижит меня, так, чтобы никакая тварь на меня не действовала и на меня не взирала бы, но Ты один говорил бы со мною, и я с Тобою, как возлюбленный с возлюбленным беседует, и друг обращается с другом. Об этом молю». Этого желаю, чтобы мне вовсе соединиться с Тобою и отвлечься.

0: сердце свое от всего сотворенного, и во святом приобщении, и в частом совершении таинства научиться бы больше и больше ощущать сладость небесного и вечного. О Господи Иисусе, когда совсем соединюсь с Тобою и весь растаю в Тебе, совершенно сам себя забуду. Ты во мне, и я в Тебе, и так благоволи нам пребывать во взаимном единении. Воистину Ты мой возлюбленный, избранный из всех, в нем же благоволит душа моя обитать во все дни жизни своей. Воистину Ты мой миротворец, в Тебе мир верховный и истинное успокоение, а кроме Тебя труд и болезнь, и бесконечная жалость. Воистину, Ты един Бог, который неведом, и с нечестивыми совет Твой не войдет душа Твоя, но со смиренными и простыми пребывает Твое Слово. О, как сладостен, Господи, Дух Твой! Хотя показать сладость Твою сынам Твоим, благоволил Ты напитать их хлебом сладости, шедшим с небес. Воистину, Ты Бог великий, и ко всем верным Твоим им же себя даруешь в пищу и в услаждение, да укрепятся во всякий день духом и сердцем, да возвышаются на небеса. И где есть род такой знаменитый, каков род христианский? И какое создание у Поднебесной возлюбил бы Ты, паче благовейной души, к ней же, входя сам, и напитаешь ее телом своим прославленным? О неизреченная благодать! О чудное благоволение! О любовь безмерная, чудесно изливаемая человеком! Но что воздам я, Господи, за такую благодать, за превосходящую любовь Господню? Ничего не могу принести приятного, разве только сердце свое совсем предать и вручить Богу своему и с Ним соединиться совершенно. Тогда возрадуется вся внутренность моя, когда совсем соединится душа моя с Богом. Тогда скажет мне Господь: если Ты хочешь со мною быть, и я хочу быть с Тобою. И отвечу Ему: благоволи, Господи, со мною пребывать, желанием желаю с Тобою быть. В том все мое желание, чтобы сердце мое соединилось с Тобою. О пламенном желании некоторых благоговейных душ к приобщению тела Христова. Как великие благости Твои, Господи, к тем, которые боятся Тебя, Псалом 30:20. Когда подумаю об иных благочестивых людях, Господи, с каким они благоговением, с какой ревностью приступают к Твоему таинству, прихожу сам пред Собою в смущение и в стыд, что я так бесчувственно и холодно приступаю к алтарю Твоему и к трапезе святого приобщения, что я остаюсь в такой сухости сердечной, без всякого благоговения и усердия, что не воспламеняюсь я весь перед Тобою, перед Богом моим, что нет во мне такого сильного влечения и любви, как было у многих людей благочестивых. Они в избытке желания к приобщению и от преизобилия любви в сердце не могли удержаться от плача, и сердцем, и телом совершенно устремляли жаждущие уста к Тебе, живому источнику, и в жажде не было им иного укрощения и утоления, только бы воспринять тело Твое со всею алчностью духа и в великую сладость. Воистину, пламенна вера их и достоверно свидетельство святого Твоего присутствия. Воистину, познают они Господа своего в преломлении хлеба, когда сердце с такой силою горит в них об Иисусе, в пути с ними это. А я, увы, часто так далек бываю от этой ревности, от этого благоговения, от такой сильной любви и горячности. Будь милостив ко мне, Иисус благой, Иисус пресладкий и благодатный, помилуй бедного, нищего Твоего, даруй хотя по временам чувствовать малую долю любви Твоей сердечным желанием во святом приобщении, да возрастет в силе вера моя, да укрепится надежда на Твою благость, и любовь, однажды вожженная в полноту и познавшая небесную манну, да не отпадет никогда. Сильно милосердие Твое, Господи, и благодать желанную даровать мне, и щедротою посетить меня в духе горящей любви, когда придет день благоволения Твоего. Хотя и нет во мне такого пламенного желания, каким горят избранные Твои, но то есть у меня по благодати Твоей, что желаю я достигнуть великого пламенного желания, и о том молю, и того ищу, чтобы стать мне сообщником всех этих горящих любовью к Тебе и сопричислиться к святому их сонму. Глава 15. О том, что дар умиления приобретается смирением и самоотвержением. Надобно тебе искать неотступно благодати умиления и со всем усердием просить ее, ждать терпеливо и с упованием принимать благодарным сердцем, сохранять в смирении и старательно возделывать, и Богу предоставить время и образ Вышнего посещения, доколе придет. Смиряй себя особенно тогда, когда мало чувствуешь в себе или вовсе не чувствуешь умиления. Но и не отчаивайся чрезмерно и не предавайся беспредельной печали. Часто в один краткий миг Бог посылает то, в чем долгое время отказывал, и что в начале молитвы удерживал, то в конце дарует. Если бы всегда скоро посылаема была благодать и готова была по желанию, невозможно было бы слабому человеку относиться к ней как должно. Для того и следует ожидать благодать и умиления в твердом уповании и в терпении смиренно. И к себе, и ко грехам своим относи вину, когда не дается благодать или тайна отнимается. Иногда и от малости затрудняется благодать и скрывается, если только можно назвать малостью, а не великим делом то, что нас лишает такого великого блага. Если же устранишь эту малую или великую помеху благодати и преодолеешь совершенно, будет тебе по твоему прошению». И как скоро предашь ты себя всем сердцем Богу и перестанешь искать то того, то другого по своей воле и хотению, но всею душою себя расположишь в Богу, тотчас почувствуешь себя в умирении и в соединении, ибо ничто по душе тебе не будет, ничто не будет приятно, кроме того, что угодно воле Божественной. Кто к Богу возвысит мысль свою в сердечной простоте и упразднит себя в мире созданных вещей от всякой беспорядочной привязанности или отвращения, тот станет способен к принятию благодати и достоин дара умиления. Ибо там посылает Господь благоволение свое, где находит очищенные сосуды и приготовленные. И чем совершеннее, кто отречется от здешнего мира и умрет для себя в самопрезрении и уничижении, тем скорее к тому приходит благодать, тем обильнее изливается и выше возносит свободное сердце. Тогда увидит и возрадуется, и удивится, и ужаснется сердцем. Ибо рука Господня будет с ним, и сам себя положит в руку Божию даже до века. Вот так благословится человек, кто Бога взыскивает всем сердцем своим и не приемлет напрасно души своей, не возлюбит ее до смерти, и когда примет он святое причастие, сподобится великой благодати божественного общения, ибо не на свое благочестие и не на утешение свое взирает, но на честь и славу Божию.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос — его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь, если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя. Мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Изучение жизни и служения великого апостола к язычникам, апостола Павла, мы уже заметили о его обращении, его последующей проповеди в Дамаске, Иерусалиме, Антиохии и его выдающемся первом миссионерском путешествии. Бог использовал Павла и Варнаву для основания свидетельства Евангелия и церквей верующих в нескольких городах Малой Азии во время этого путешествия. Весть достигла церкви в Иерусалиме о огромном влиянии в жизни язычников. Это возбудило евреев, познавших Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Но кто чувствовал, что язычники должны придерживаться всех ритуалов иудейских для того, чтобы быть угодными Богу? Павел и Варнава вошли из Антиохии в Иерусалим представить это дело пред церковью. Церковные руководители, приняв свидетельство Павла, были счастливы направить послание в церковь Антиохии, что язычники не связаны с предписаниями закона Ветхого Завета, который управлял жизнью евреев. Годы позже Павел написал к ефесянам относительно того единства, утвержденного во Христе для евреев и язычников, кто был искуплены кровью Иисуса Христа и стали новой тварью в нем. Но когда Павел и Варнава возвратились в Антиохии с радостью и вестью радостной, данной от руководящих церкви в Иерусалиме, то этим споры не кончились. Некоторые из иудействующих продолжали тревожить апостола Павла в его работе, потому что он провозгласил свободу, найденную в Евангелии Иисуса Христа. Таким образом, Павел продолжал работу для Господа, последовательно встречался с оппозицией не только со стороны язычников, которых он желал достичь, но также со стороны иудействующих. В настоящее время миссионеры также встречаются с оппозицией кое-где, в то время, когда они стараются привести к Иисусу Христу мужчин и женщин. Иногда оппозиция может исходить от тех, кто якобы признает имя Иисуса Христа. Такие условия усложняют работу. По временам оппозиция может быть интенсивной, как было в дни апостола и есть в дни 20 века. Но оппозиция не уменьшила исполнение апостола Павла его божественной миссии. Он знал, что Бог возложил на него руки. Он знал, что Бог уполномочил его проповедовать Слово Божие евреям и язычникам. Евангелие было тоже и для евреев, и для язычников, потому что человек, будь он еврей или язычник, согрешил и лишен славы Божией. Павел был убежден, что Евангелие – сила Божия для спасения каждому верующему, как еврею, так и язычнику. Поэтому апостол не испуган действиями или евреев, или язычников. На это Павел говорит так: «Горе мне, если я не благовествую». Несомненно, апостол Павел был спокойным, возвратившись из Иерусалима в Антиохию, потому что единство церкви, созданное из верующих евреев и язычников, было утверждено решением на соборе в Иерусалиме. Благодаря этому руководство становится крепким, даже несмотря на то, что не все мирятся с вынесенным постановлением. Однако мы познаем из Писания, что апостол Павел нашел необходимым ради единства противостоять апостолу Петру. По-видимому, апостол Петр посетил Антиохию некоторое время спустя принятого решения на соборе в Иерусалиме и искал общение с Павлом, Варнавой и язычниками внутри церкви в Антиохии. Некоторые иудействующие появились в Антиохии в то время, и Петр, страшась проблем, которые могли возникнуть, прекратил общение с верующими из язычников, с которыми он имел радостное общение. Такие действия, хотя, возможно, и не по такой причине, очевидны в жизни церкви на протяжении столетий. Страх обидеть некоторых личностей может оказаться ловушкой. Были верующие в Господа Иисуса Христа во время Его жизни на земле, которые боялись открыто показать их веру в Господа Иисуса Христа. Мы читаем о Иосифе Аримафейском, в чей гроб был положен Господь. По-видимому, некоторое время Иосиф был тайным учеником. Страх последствий открытого признания Иисуса Христа удерживал его, так как он мог быть отлученным от синагоги. Но после смерти Христа, как мы знаем, тот же человек, Иосиф Аримафейский, смело пошел к Пилату в поисках привилегии взять тело Иисуса и похоронить его в его собственном гробу. Другой Никодим, кто имел тайное желание узнать более о учении Господа Иисуса Христа, также принял учение и попечение над телом Христа. Мы поэтому знаем, что апостол Павел нашел необходимым публично порицать Петра за его действия общения с язычниками. Некоторое время, и хотя от них при появлении иудействующих, пришедших из Иерусалима. Что Петр понял позицию апостола Павла в его учении о свободе во Христе евреям-язычникам, ясно из книги «Деяния святых апостолов» 11 главы. Также был в полном согласии с ним в этом. В его упреке Павел обрисовал доктринальное учение, на котором он стоит, именно право язычников в жизни церкви. Павел объявил и сделал сильное ударение на том, что спасение только через веру. Ритуалы не были необходимы для спасения. С того времени поднимались препятствия против свободы, найденной во Христе и единства тела Христа. Оппозиция все еще упорствует, так как люди провозглашают учение, которое не имеет основания в Евангелии. Павел Галатам выразительно подчеркивает: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Это было его посвящение на этот труд, полученный от Господа, который совершал Павел твердо, несмотря на свирепые атаки, направленные против него. Второе миссионерское путешествие апостола Павла. Это, возможно, было около 50-го года по Рождестве Христовом, когда Павел был обремененный в духе, начал еще одно, то есть второе миссионерское путешествие. Его пребывание в Антиохии, из которой он вышел в свое первое миссионерское путешествие, было временем большой активности. Он и Варнава были заняты проповедью и учением Слова Божия, и церковь в результате назидалась. Павел советовал Варнаве приготовиться к следующему миссионерскому пути. Оба сознавали, что такое путешествие необходимо. Они встретятся с оппозицией, несомненно, какую испытывали и прежде. Вы помните Павла, когда он однажды был побит камнями, и оставлен при смерти. Однако возникла проблема. Во время первого миссионерского путешествия они имели молодого человека по имени Иоанна Марка, который пришел вместе с ними из Иерусалима. Марк оставил их, когда они прибыли в Пергию во время их первого миссионерского путешествия и вернулся обратно в Иерусалим. Почему он сделал так, мы не имеем данных. Теперь Варнава предлагал взять Марка, чтобы он сопровождал их во время этого второго миссионерского путешествия. Павел, с другой стороны, чувствовал действие Марка, который оставил их, подлежить осуждению, и поэтому он не был готов согласиться с таким предложением. Павел чувствовал, что это путешествие предъявляет сильные требования к лояльности, стойкости, неотступной доблести. Оппозиция к евангельскому благовестию может быть более жестокой, чем та, с которой они встретились прежде. Варнава, с его стороны, настаивал на том, чтобы Марк сопровождал их. И поэтому мы читаем грустные слова. Оттуда произошло огорчение, так что они разделились друг с другом. Варнава избрал Марка и пошел в Кипр, потому что он там имел своих родственные связи. Павел избрал Силу, известного члена апостольской церкви в Иерусалиме, кто совершил путешествие обратно в Антиохию с Павлом и Варнавой после исторического собора, о котором уже говорилось прежде. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизни всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет, изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – «Что такое звук и значение звука?». Мы молимся о вас и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Мы говорили о том, что Бог музыкален, и поэтому Он заинтересован в нашей музыке. Даже то, как сотворен звук, свидетельствует нам об этом. Мы рассмотрели то, как музыка способна коммуницировать, то есть передавать сообщения. Ведь музыка – это язык, и поэтому она несет в себе определенные сообщения. Мы рассмотрим, что такое звук, звучание музыки. Я бы хотел, чтобы у вас был навык различать и понимать принципы в этой области музыки. Как обычно, некоторые люди сразу же могут возразить мне и сказать, что я слушаю то, что мне нравится, и не слушаю то, что мне не нравится. Но хочу сразу же напомнить вам слова из послания к Колоссянам 3 главы 2 стиха, где сказано: «О горнем помышляйте, а не о земном». Здесь очень хорошо говорится о том, что нам должно нравиться и что нет. Другими словами, мы сами должны выбирать то, что нам нужно и что должно нравиться. Если же наш интерес привязан к чему-то другому, то нам необходимо взять Писание и поправить наш интерес.

0: интерес в соответствии со Словом Божьим. Также хочу еще раз напомнить вам наш девиз для всего этого курса. Это слова из послания к Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывать, что благоугодно Богу». Далее, хочу еще раз обратить ваше внимание, что все, чем я делюсь с вами на этих уроках, это не мои личные взгляды или интересы. Если бы все это не имело библейского основания, то в этом материале не было бы никакой ценности. Но имейте в виду, что все, чем я с вами делюсь на этих уроках, построено на библейских принципах. Конечно же, не каждый библейский принцип относится прямо к музыке, но, как вы видели и увидите далее, есть принципы в музыке и даже некоторые термины, которые напрямую связаны с Библией. Таким образом, если мы хотим узнать, какая музыка угодна Богу, какую музыку Он любит, то мы можем это сделать. Я лично совершенно уверен в этом. Для начала обратите внимание на один библейский принцип. Еще раз и еще раз хочу повторить, что этот материал основан на библейских принципах. Не слушайте тех, кто говорит, что музыка отличается от всего другого, поэтому библейские принципы не относятся к ней или наоборот, что принципы музыки не применимы больше нигде. Цель нашего курса – показать вам, что в реальности все наоборот. А именно, принципы музыки напрямую связаны с другими истинами. Они не существуют отдельно сами по себе. И факт, что музыкальные принципы базируются на библейских принципах, пожалуй, является самым лучшим доказательством. Поразмышляйте со мной над следующей ситуацией. Например, если человек хочет быть духовным, что необходимо ему сделать? Ответ очень прост. Все, что ему нужно сделать, это поставить духовные принципы на первое место в своей жизни, далее умственные и последние физические. Пожалуй, каждый воскликнет: «Но это же так просто». Вы правы, в теории это легко, но на практике это не так уж и просто, не так ли? Например, если вы хотите стать хорошим баскетболистом, и вы знаете, что для этого, чтобы им стать, нужно прежде всего хорошо попадать мячом в баскетбольную корзину. Вы знаете этот принцип, но попробуйте осуществить его в игре. Это не так уж и просто, не правда ли? Одно дело увидеть и знать, другое дело применить это в жизни. Или представьте себе, что я подошел к вам и спросил, как мне стать духовным христианином к следующему воскресенью? Что мне нужно сделать? Вы, конечно же, можете поделиться со мной некоторыми библейскими принципами. Например, постоянно читать Библию, молиться, свидетельствовать о Господе. Но даже если я буду делать все это, то вы не сможете мне гарантировать, что я стану духовным христианином через неделю, год или даже 5 лет, не так ли? Вы знаете, что это не работает подобным образом. Но тем не менее, сами библейские принципы остаются сами по себе действенными. Итак, если вы хотите быть духовным, вам необходимо прежде всего духовное поставить в своей жизни на первое место. Матфея 6 глава 33 стих. Написано такие слова: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Еще раз, для того, чтобы быть духовным, нам необходимо ставить духовное на первое место. Проблема сегодняшнего времени как раз, пожалуй, заключается в том, что наши люди ставят на первое место что угодно, только не духовное. Поэтому наше общество в целом не духовно. Возможно, оно душевное, но не духовное, потому что мы не ставим духовное на первое место. Будем помнить об этом принципе в своей жизни. Послушайте, что написано во втором послании Коринфянам, 10 глава, 4 и 5 стихи. «Ими не спровергаем замыслы, всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Поэтому нам необходимо каждую мысль подчинять тому, что является духовной истиной. И чем умнее мы становимся, тем нам необходимо делать это еще больше. Многие люди не следуют этому принципу, потому что думают, что они умнее Бога. Это большое заблуждение. Нам всем необходимо учиться тому, чтобы держаться за Слово Божие и следовать Ему. Давайте обратим внимание на послание к Римлянам, 13 глава, 14 стих. Там написано: «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Если каждый из нас последует этому принципу, то мы сможем стать такими духовными людьми, какими хочет видеть нас Бог. Духовными не по человеческим стандартам, а по стандартам Божьим. Я лично уверовал в Господа как своего Спасителя более 55 лет назад. Если вы уверовали в Иисуса Христа всего лишь года 2, 3, 4 или 5 назад, то, конечно, Господь не ожидает от вас такого же духовного роста, как от меня. Но если вы и я вместе будем следовать Божьему принципу, духовное на первом месте, интеллектуальное на втором и физическое на третьем, то это то, что Господь хочет от нас. Еще одна проблема людей, как правило, заключается в том, что они начинают сравнивать себя друг с другом, а не сравнивать себя со Словом Божиим. Именно об этом написано во втором послании к Коринфянам, 10 главе, 12 стихом. Итак, важно помнить, что Господь говорит, чтобы мы не сравнивали себя с другими, но чтобы мы сравнивали себя с Божьими стандартами. Если же кто-то хочет пренебречь Божьим порядком и поставить на первое место, например, физическое, затем интеллектуальное и только потом духовное, думая, что ничего не случится, то такой человек очень сильно заблуждается. Этот порядок установлен самим Богом, и если его кто-то нарушит, то последствия не заставят себя долго ждать. Хочу поделиться примером из моей жизни. Как-то по дороге в аэропорт водитель автомобиля, в котором я ехал, предложил мне закурить. Я поблагодарил его и отказался. Тогда он предложил еще двоим пассажирам, которые были рядом со мной, но они также отказались закурить с ним. Тогда он воскликнул: «Получается, что только я один грешник среди всех вас». Я спокойно ответил ему: «Получается, что так». Далее он начал делиться со мной, что тоже был бы рад избавиться от этой привычки. У него уже была болезнь легких, и доктора категорически запретили ему курить. Но после всего этого он сказал: «Я все равно не могу бросить курить. Я могу выдержать 5 часов, а потом опять возвращаюсь к этому». Хочу задать вам вопрос. Что контролирует этого человека? Ответ очень прост. Его тело. Его разум говорит ему: «Не делай этого», но его тело требует свое. Такой порядок прямо противоположен тому, что Бог хочет от нас. То есть духовное на первом месте, интеллектуальное на втором и физическое на третьем. Если мы начинаем следовать желаниям своей плоти и чувствам, то мы начинаем позволять физическим и материальным вещам становиться на первое место в нашей жизни. Возможно, кто-то подумает, что потакание плоти и чувствам – это совершение какого-то аморального греха в своей жизни. Но совершение аморального греха – это уже результат того, что у человека в жизни был порядок, где потакание плоти и чувствам было для него на первом месте, и в результате этого он стал совершать аморальные грехи. Библия очень ясно говорит о благословениях духовной жизни, а также предупреждает о последствиях плотской. В Библии очень много мест, где говорится о том, что некоторые люди подавляют истину своим образом жизни. Например, Римлянам 1:18, где сказано: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Но почитайте, что написано далее в 24 стихе: «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Таким образом, первое, что делает Бог с подобными людьми, Он предает их физически, то есть представляет их собственным физическим похотям. Нагота и нечестие всегда шагают друг с другом. Когда люди теряют чувство стыда и уважения к своим физическим телам, то Бог предоставляет их самим себе. Они поворачиваются спиной к Богу. Ни для кого не секрет, что мы живем в обществе, где потакание своей плоти и чувствам находится на первом месте. Многочисленная реклама на телевидении является хорошим подтверждением этому. Но давайте прочитаем далее в первой главе послания к Римлянам, стих 26. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным». Подобное положение вещей вы сможете увидеть сегодня повсюду. Люди порою посвящают свою жизнь потаканию подобным вещам, которые скоротечны и забывают о вечности. Если вы начинаете говорить подобным людям о духовных вещах, то вы не встретите абсолютно никакого интереса с их стороны. Постыдные страсти – вот что движет такими людьми. Это относится не только к области гомосексуализма, но к любой другой области, где потакание плоти и чувствам стоит на первом месте. Далее давайте прочитаем, что сказано в 28 стихе. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Другими словами, если человек вычеркивает духовное из своей жизни, то он получает превратный или, другими словами, извращенный ум. Посмотрите, какое законодательство принимается сегодня нашими законодателями, какие решения выносятся сегодня в наших судах. Неужели они не видят и не понимают, что происходит в действительности сегодня? Ответ, пожалуй, один. Они оставили Бога, и Бог предал их превратному уму, поэтому они делают эти непотребства. Возьмем, например, теорию эволюции. Это одна из самых наивных теорий, в которой нет никакого смысла, и никто не может найти в ней недостающие звенья. Знаете почему? Потому что их там попросту нет. Но люди все равно верят в нее. Почему? Ответ очень прост. Бог предал их превратному уму. Надеюсь, что вы помните, что сущность теории эволюции как раз заключается в том, что роль Бога в творении Вселенной полностью исключается. Я и моя жена как-то смотрели общественный канал по телевидению. Это было несколько лет назад. В передаче принимал участие ученый, которого восхваляли в передаче как только могли, рассказывая о всех его достижениях и наградах в области эволюции. Так вот, этот ученый предложил новую теорию эволюции, которая заключалась в том, что миллионы лет назад некоторые существа на космических аппаратах с другой планеты, кстати, он не мог пояснить ничего о той планете, так вот, эти существа посетили нашу Землю, и во время своего посещения они оставили некоторый мусор, из которого впоследствии произошел человек. Слыша подобное утверждение, невольно вспоминаются слова из Писания, Римлянам 1 глава 22 стих. «Называя себя мудрыми, обезумели». Еще раз, подобное происходит, если человек исключает Бога из своей жизни, то есть исключает духовное, и в результате этого получает превратный ум. Именно поэтому мир в целом не может видеть простые Божьи истины, но мы, христиане, должны их видеть, понимать и применять в своей жизни, потому что имеем Святого Духа и Слово Божие. Хорошо, мы разобрались в том, что для того, чтобы быть духовным христианином, необходимо поставить духовное на первое место, интеллектуальное на второе, физическое на третье. Но какое это имеет отношение к музыке, спросите вы? Я рад, если вы задались подобным вопросом. Именно об этом я бы хотел поговорить с вами далее на нашем уроке. Но сначала вспомним наш девиз Ефесянам 5:10. Испытывайте, что благоугодно Богу. Далее, если вы опуститесь к Ефесянам 5 главе немного ниже и обратите свое внимание на 16 стих, там написано «дорожа временем, потому что дни лукавы». Будем помнить, что Господь хочет, чтобы мы ценили свое время и не расходовали понапрасну. Почему? Потому что дни лукавы. Слово «лукавы» в оригинале на греческом языке звучит как «понерос». Более точное значение этого слова заключается не только в том, что те, кто понапрасну проводит время, делают зло, но также и то, что если подобный человек вовлекает других в подобное времяпровождение. Римлянам 1 глава 32 стих также свидетельствует нам об этом. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Другими словами, люди, которые делают зло, не останавливаются на этом. Они пытаются вовлечь в подобные дела других людей. Но вернемся к Ефесянам 5 главе после 16 стиха. Далее 17 сказано. «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Вопрос познания воли Божией поднимается сегодня очень многими людьми. Как правило, они утверждают, что это невозможно знать. Но еще раз внимательно посмотрите на слова 17 стиха. Мы призваны познавать волю Божию и не находиться в состоянии неведения. Важно помнить, что Бог хочет, чтобы познавали Его волю. И Он оставил для нас все необходимое, Его Слово и Святого Духа, который открывает нам Писание и посвящает нас в Нем. Но проблема, пожалуй, заключается в том, что не все хотят заниматься этим. Еще раз, Бог хочет, чтобы мы познавали Его волю. Это повеление Господне распространяется и на музыку. Бог хочет, чтобы мы познавали, какова Его воля по отношению к музыке. Теперь вы поняли это? Далее посмотрите на Ефесянам 5:18. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Распутство – это бесконтрольное состояние. Если вы изучаете Библию, то вы, наверное, постоянно отмечаете, что Бог хочет, чтобы мы имели контроль над самими собой. Уверен, что вы знакомы с некоторыми сегодняшними учениями, которые утверждают, что признак исполнения Святым Духом – это потеря контроля над самим собой. Не верьте этому. Это неправда. Исполнение Святым Духом как раз наоборот приносит в жизнь человека еще больший контроль над самим собой. Ефесянам 5:18 заканчивается словами «но исполняйтесь Духом». В данном случае глагол «исполняйтесь» стоит в повелительном наклонении. То есть для нас это повеление от Господа. И если мы будем исполняться Святым Духом, то это принесет состояние самоконтроля в нашу жизнь. Не потерю контроля над собой, а наоборот, способность контролировать себя в жизни. Обращая внимание на свою жизнь, могу с уверенностью сказать вам, что, несмотря на то, что я знаю это Божье повеление, быть исполненным Святым Духом, мне не так уж и просто быть богоугодным мужем, отцом, дедушкой и служителем. Мне много легче говорить вам об этом, но самому поступать по Слову Божьему – это непросто. Если у вас есть дети, особенно подростки, то без всяких сомнений вам нужен Дух Божий каждый день. Вы спросите, почему? Потому что дети в подростковом возрасте практически не испытывают нервных срывов, но они впитывают и носят в себе всю окружающую их информацию. Эту информацию, как правило, неугодную Богу. Мир представляет им каждый день через различные источники. Поэтому нам и нужна мудрость Божия, чтобы помогать им правильно выбирать и принимать решения в этом мире, где существует столько много соблазнов с трагическими последствиями. Еще раз хочу отметить, что это повеление быть исполненным Духом Святым, а не один из вариантов на наше усмотрение. Бог хочет, чтобы вы и я были исполнены Его Духом. Буквально это значит, что мой дух должен полностью контролироваться Духом Божьим. Итак, прочитав в Ефесянам 5:18 о том, что мы должны быть исполнены Духом Божьим, что же Писание говорит нам далее в 19 стихе? Если вы музыкант, то для вас эти слова по-особенному дороги, и вы, конечно же, знаете, о чем дальше пойдет речь. Так вот, там написано: «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Обратите внимание, что первое, на что обращает наше внимание Господь, это музыка. Без всяких сомнений, это свидетельствует нам о важности музыки для Бога. Давайте откроем послание к Колоссянам 3 глава 16 стих. Там написано: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Обратите внимание на интересную последовательность в этом стихе. Сначала здесь говорится о том, чтобы мы изучали Библию, а затем воспевали Господу. Другими словами, пребывание в духе, пребывание в слове производит в нас что? Конечно, музыку. Но, возможно, кто-то возразит и скажет, что в этих стихах речь идет не столько о музыке, сколько о словах. Ведь в нашем понимании псалмы – это тексты Священного Писания, положенные на музыку. В свою очередь, гимны или словословие – это слова прославления Бога, другими словами – пение, которое прославляет Бога. А духовные песни – это песни свидетельства, которые говорят нам о том, что Иисус Христос сделал для нас. Обратите внимание на интересный момент, а именно то, что Бог хочет, чтобы у нас были и псалмы, и гимны, то есть словословие и духовные песни. Итак, возвратимся к прежней мысли, где мы высказали предположение о том, что кто-то возразит мне и скажет, что это все касается только слов. Где же здесь говорится о музыке? Давайте прочитаем далее в Ефесянам 5:19. Там есть такие слова: «поя и воспевая». Более точный перевод слова «воспевать» – это словосочетание «производить мелодию». То есть смысл этого стиха будет следующим: «петь и производить мелодию в сердцах ваших Господу». Без всякого сомнения, здесь Слово Божие говорит именно о музыке. Я уже делился с вами тем, что получил свое музыкальное образование в Истман-консерватории. Это светское образовательное учреждение. За время учебы я прослушал все курсы о теории музыки, которые были предложены в этой консерватории. В следующее время, на протяжении 13 лет, я возглавлял кафедру теории музыки, и в настоящее время я преподаю теорию музыки в христианском колледже. Так вот, если бы меня спросили, с чего я прежде всего начал бы обучение теории музыки, то это, без всяких сомнений, я бы ответил: это мелодия. То есть, как написать мелодию, как понимать ее и как уметь анализировать. Хочу отметить, что для того, чтобы понять это, не нужно быть даже музыкантом. Помните, что в основе хорошей музыки всегда находится мелодия. Это является общепризнанным фактом. Величайшая музыка, которая известна человечеству, это полифоническая музыка. То есть сочетание нескольких мелодий в одном произведении. Все знают, что подобная музыка великолепна, но не знают почему. Мы, как христиане, должны знать ответ на этот вопрос. Ведь Писание ясно говорит нам, что после исполнения Духом мы производим мелодию в наших сердцах. Ефесянам 5 глава 18-19 стихи. Это библейский принцип, а не проявление личного вкуса или интереса. Бог очень ясно говорит нам, что в основе нашей музыки должна быть мелодия. Еще раз хочу обратить ваше внимание на оригинальные слова Ефесянам 5:19. Так вот, слово «поя» в греческом оригинале звучит как «адантес», или буквально означает «петь». А вот слово «воспевать» в греческом оригинале звучит как «салантес», и буквально означает «производить мелодию». Хочу также обратить ваше внимание к слову «псалтырь». В нашем понимании псалмы положены на музыку. Но оригинальное значение слова «псалтырь» – это многострунный музыкальный инструмент. Об этом свидетельствуют нам многие христианские и светские словари. Таким образом, выражение «назидая самих себя псалмами» означает производить мелодию на инструменте псалтыри и, соответственно, произносить слова псалмов под эту музыку. Интересно отметить, что даже слово «мелодия» образовано из сочетания двух греческих слов «мелос» и «оде», которое буквально означает «исполнитель и певец псалмов для Бога». Замечательный перевод, не так ли? Хочу обратить ваше внимание, что моя задача не занять место духовного наставника для вас в области музыки. Совсем нет. Моя задача раскрыть для вас библейские принципы, чтобы вы самостоятельно могли пользоваться ими и различать музыку, которая угодна Богу и которой нет. Я бы хотел, чтобы вы понимали это. Итак, давайте продолжим нашу тему о мелодии. Я глубоко убежден, что мелодия в музыке должна быть подобна нашему христианскому характеру, как, впрочем, и все остальное в нашей жизни. Вы спросите, как это? Приведу вам следующий пример. Представьте себе, что я стою перед вами, начинаю говорить с вами примерно в следующем стиле. «Привет! Как дела?» А вы в ответ отвечаете: «Что это с ним?» Уверен, что вы улыбнулись, услышав подобную речь. Но обратите внимание, что я не сказал ничего неприличного или непристойного. Но то, как я сказал это, и то, как вы ответили, полностью разрушило характер сказанного, не так ли? То же самое происходит в музыке и пении. Таким образом, рождаются новые музыкальные стили. Вот несколько примеров. Это джаз и блюз. Характерная черта этих музыкальных стилей заключается в том, что исполнитель сознательно искажает ритм в музыке. То есть исполнитель сознательно берет ноты без определенного ритма. Почему? Потому что приверженцы этих стилей считают подобную музыку музыкой относительности. Конечно же, исполнитель может делать это правильно, но он нарушает это умышленно и называет это джазом. Еще раз приведу вам наглядный пример. Вы можете сказать либо «привет», либо «привет». Как вы говорите слово «привет» в последнем случае, то же самое происходит с нотами в джазе. С подобным анализом согласны эксперты в области этномузыковедения, психологии и социологии музыки. Все они согласны, что подобное исполнение – это релятивизм в музыке, то есть все в ней относительно и нет никаких стандартов. Даже более того, они утверждают, что музыкальный стиль отражает философию и теологию. Интересно, не правда ли? То есть, если наша теология, другими словами, познание Бога, становится относительной, если наша философия, то есть как мы живем, становится относительной, то и наша музыка будет относительной.
1: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Что такое звук и значение звука?». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Мелодия, гармония и ритм». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и о пении. Наше поклонение в воскресенье должно начинаться с повседневной жизни, наполненной поклонением Богу. Римлянам 12:1-2. Внешние плоды публичного служения не могут восполнить недостаток нашего повседневного посвящения и преданности Господу Христу или постоянного греха. Как вы внутренне готовитесь к воскресному собранию? Будьте постоянным в молитве о своей церкви, о ее членах, о служителях, о воскресных богослужениях. Это смиряет, помогает лучше заботиться о людях и фокусироваться на Христе и Евангелии. Если из-за служения страдает ваша семья, ваши близкие, то, возможно, стоит взять перерыв или переосмыслить свое планирование. Бог может использовать нас, но при этом Он не нуждается в нас. Поэтому мы должны помнить, во-первых, мы должны жить для Господа и по Господним правилам. А служение – это уже выражение нашей жизни.

Хорошие советы дал однажды мудрый человек. Живи, помышляя о том, что жизнь твоя кончится, и ты не будешь привязан к этой жизни. Живи, помышляя о вечности, которая последует за временной жизнью, и будешь жить по-христиански. Живи так, как будто тебе сегодня умереть. Действуй так, как будто ты вечно жить будешь. Дорожи временем, оно дороже золота. Им покупается блаженная вечность. Не теряй ни одной минуты, чтобы не купить на нее что-нибудь для вечности. Лови минуты, чтобы уловить годы и не упустить всей жизни. В эфире библейское вещание BBN.

Пусть будет кровь на нас и детях наших. Распни его, распни, народ кричал. За грех наш был Христос обезображен, изъязвлен и порочен.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Когда человек принимает Слово Божие, то с ним происходят потрясающие перемены во всех сферах его жизни. Он не может после принятия Слова Божия остаться тем же человеком. Эту радикальную перемену пережили фессалоникийцы, которым апостол Павел написал два послания. В них Павел несколько раз напоминает им, какое значение имело его проповедование среди них. «Я не стыжусь благовествования Христова», — говорит он в своем послании к римлянам, «потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Вы заметили, что благовестие, оно двухстороннее. Во-первых, оно есть сила Божия, это Божий динамит. Оно сильно разбить самое черствое и окаменевшее сердце. «Слово мое не подобно ли огню, — говорит Господь, — и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Вот почему Слово Божие не нуждается в защите. Его только нужно пустить в ход, и оно само докажет, что оно способно делать. Но это только одна сторона. Есть и другая сторона, которая не менее важна, чем первая. Слово Божие остается бесплодным в его действии, в его спасательной и искупительной силе, если оно не принимается как Слово Божие. Поэтому-то в первом своем послании фессалоникийцам, во 2 главе, в 13 стихе,

0: Павел говорит: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявший от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть по истине, которое и действует в вас, верующих». Почему действовало в них Слово? Потому что фессалоникийцы его приняли как Слово Божие. Если вы имеете при себе Библию, то обратите, пожалуйста, ваше внимание на слово «как» в этом 13 стихе, который повторяется в нем два раза. Вы заметили, что слово это написано курсивыми буквами? А это значит, что слово «как» было добавлено переводчиками и потому не находится в оригинальном тексте. Поэтому мы не нарушаем текста, упуская это слово «как». И сделав так, послушайте, как гласит наш текст теперь. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявший от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не Слово человеческое, но Слово Божие». Вот тут, дорогие мои, весь секрет. Они приняли не слова Павла, или слова Силы, или слова Тимофея, но Слово Божие. И в этом они хорошо поступили. Они отказались слушать человеческие учения. Для них единым авторитетом было Слово Божие. И никто иначе не мог их убедить. Для меня мало значит, если кто-нибудь мне скажет: «Ваш Христос не силен спасать. Библия ведь одна выдумка. Ваша вера – воображение и больше ничего». Что ж я отвечу такому человеку? Если он искренен и желает знать, то такому я имею ответ. А если нет, то фактически такому человеку нет ответа. Пусть говорят, что благая весть выдумка, а я пережил ее силу, и притом Дух Божий свидетельствует мне, что она истина. Для меня это пустое возражение. Это было бы равносильно тому, что если кто-нибудь мне сказал, что нет воздуха, когда я им дышу, или нет света, когда я его вижу. С таким человеком без толку спорить. Так точно и о пережитом. Не убедить человека, который сам не пережил или не хочет об этом знать. Может ли он своим отрицанием доказать несуществование того, в чем я убежден, что знаю, что имею? Попробуйте, например, убедить астронавта Джима Эрвина, который 3 дня и 3 ночи был на Луне, что нет Бога. Ведь он не какой-нибудь невежда, но человек интеллигентный, с высшим образованием. Джим Эрвин свидетельствует, что когда он был на Луне, то у него было сильное внутреннее переживание, что Бог имеет особый план для его жизни. «Посадка на Луну, — говорит он, — не может удовлетворить душу человека. Там, на Луне, Господь призвал его возвещать благую весть людям здесь, на Земле. Теперь он является разъездным евангелистом и проповедует благую весть людям». Ну-ка докажите вашим неверием, что его вера неподлинная. Думаете ли вы, что ваше неверие что-нибудь доказывает? Да, оно доказывает, что вы не пережили того, что пережил Джим Эрвин. Как можно спорить с человеком, не имеющим жизни Божией? Скажите, как можно спорить слепым о прелести многоцветного захода солнца или о музыке с глухим человеком? Они не имеют общего основания обсуждать такие предметы с видящими и слышащими людьми. «А я не верю в ваш духовный опыт», — возражает какой-нибудь неверующий. «Это меня ничуть не смущает. Я другого не ожидал. Оно только доказывает, что у него не было такого опыта». Нельзя опровергнуть свидетельское доказательство недоказательством. Возьмите такой пример. Человек украл машину. Взял он эту машину на глазах 3 свидетелей. Но на суде, несмотря на свидетельство этих 3, подсудимый не признавал себя виновным. И по каким это соображениям? Его аргумент такой. Он может доказать свою невинность людьми, которые не видели, что он украл машину. Но скажите, какая польза из того, что он мог найти и тысячи таких, которые не видели, что он украл, когда трое были очевидцами его преступления? Видите, такой аргумент не устоял бы ни на каком суде. Пусть твердят тысячи или миллионы, что нет силы Божией в благовествованиях Евангелия, это только доказывает, что эти люди его не пережили и потому некомпетентны судить. Если трое из нас знают, мы его пережили, то скажите, какие аргументы смогут изменить наше свидетельство? Мы знаем, что Евангелие совершило в нас благодарение Господу, и мы знаем, что оно совершит тоже в каждом, который его примет. Дальше заметьте свидетельство всех тех, в которых это слово произвело свое действие одинаково. В их свидетельстве нет противоречия. Вот почему Павел пишет фессалоникийским верующим: «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее». Эти люди, которые обратились в Иудеи, были евреи, совершенно иного происхождения, как расового, национального, культурного и религиозного, чем фессалоникийцы. Одни были иудеи, а другие – греки, и тем не менее стали братьями, членами одной семьи. Поэтому они стали похожими один на другого. Если бы вы их попросили засвидетельствовать о том, что произвело в них Евангелие Иисуса Христа, то есть Слово Божье, то несмотря на то, что они никогда не встречались, никогда друг с другом не разговаривали, обратились при совершенно разных обстоятельствах и через разных служителей Божьих, свидетельство их было бы одинаково. Фессалоникийцы ничего не знали, например, о Моисеевом законе. Они были язычниками, поклонялись идолам, и тем не менее, когда они обратились через услышанное Слово Божие, они стали вылитыми портретами своих братьев-иудеев. В своем свидетельстве как иудей, так и грек в первую очередь включил бы то, что он имеет падшую греховную натуру Адама. Как бы каждый из них его не выразил, первое, что входило бы в их свидетельство, это то, что они грешники. Послушайте свидетельство обращенного из рода израильского, колена Вениаминова, еврея от евреев, по учению фарисей. Что говорит он? «Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей». Возьмите любое чадо Божие, пусть оно будет из глубокой сибирской тайги, или из Москвы, или Калифорнии, или Японии, Африки, Израиля. Все они скажут в один голос: «Мы согрешили, и нет у нас своей праведности, но стоим виновными перед Богом». Все это лишь одна доля их свидетельства. Они тоже скажут, что все они обратились к Господу верой в Иисуса Христа. Тот же еврей из евреев. Но теперь чадо Божие говорит в своем послании к римлянам: нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Пусть он будет русский или японец, американец или африканец, язычник или еврей. Если он чадо Божие, то все они скажут, что стали они таковыми только через веру в Иисуса Христа. Но заметьте, в чем они еще похожи. Слушайте, что дальше пишет Павел фессалоникийским верующим: «И вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». Каждый истинно возрожденный человек, будь он иудей или грек, вскоре узнает и засвидетельствует, что с того момента, когда он стал чадом Божьим верой в Иисуса Христа, мир стал его ненавидеть. Он сразу же почувствовал к себе антагонизм мира. Да, уверовавшие в Фессалониках моментально почувствовали на себе ненависть своих же единоплеменников. Их волокли по улицам, делали домашние обыски, таскали в милицию, штрафовали, ложными обвинениями возмущали против них жителей города. И Павел в своем послании напоминает им, что такое же издевательство пережили над собой иудеи, принявшие Иисуса как своего Мессию. Есть в Новом Завете одно единственное послание без подписи автора. Послание это к евреям. Мое личное мнение, что Павел его написал. Его авторство замечается как в содержании самого послания, так и в его стиле. В этом послании он напоминает уверовавших иудеев о пережитом ими гонении от своих единоплеменников, когда они стали христианами. Читаем мы об этом в 10 главе, начиная с 32 стиха. Слушайте, «Вспомните, — говорит он им, — прежние дни ваши, когда вы, бывшие, просвещены, выдержали великий подвиг страдания». Теперь послушайте, чего им стоила их вера. «То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других». Слово «зрелище» происходит от слова «театр». «Вы сделали спектаклем для мира, зрелищем». Люди проходили мимо вас, указывали на вас со смехом и издевательством. «Вон идет Баптист». Но их преследование имело и физический аспект. Слушайте. «Расхищение имения вашего приняли с радостью». Вы слышали? «С радостью». Что дало им радость в таких противных обстоятельствах? Как, например, реагируем мы, когда у нас что-нибудь украли, или окно побили, или крыло на машине помяли? Такой инцидент может испортить нам настроение на целый день. А эти верующие с радостью приняли расхищение своего имения. Подумайте, их же родственники растаскали их имущество, ломали, рвали и воровали все ценное, которое эти уверовавшие в Иисуса, как своего Мессию, имели. Их дома сжигали или превращали в развалины, и Писание говорит, что они радовались. Только верующий может при таких обстоятельствах радоваться. Почему? Сказано, что они что-то знали. Знали они то, что каждый верующий знает и чему может засвидетельствовать. Слушайте, вы расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непроходящее. Да, и в этом свидетельство всех детей Божьих одинаково. Как Иисус Христос сказал, «В доме Отца Моего обители много. Они ожидают города, имеющего основание, которого художник и строитель сам Бог. Они все говорят о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, говорит Слово Божие, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Они стремятся к лучшему, к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Мой друг, имеешь ли ты такое свидетельство? Можешь ли ты петь с теми, которые омыты кровью Христа, «Отчизна моя в небесах, к ней стремится и рвется душа»? Если у тебя нет этого свидетельства, то ты не чадо Божие. Ты должен родиться свыше, верой в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь, кто бы ты ни был. Ибо нет различий, один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. О, Дух Божий, открой еще многим сердцам познать Твою любовь к ним во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

С вами радио BBN, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Осии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Изучая книгу пророка Осии, мы уже говорили, что главы 4 по 14 содержат в себе пророчество и духовные поучения для Израиля, Северного Царства, которому Бог призвал Осию жертвенно служить. Главы 4 по 5 содержат в себе печальное описание духовного разложения Израиля. Начиная с 6 главой 4 стихом, следует пророческие возвещания, что наказание Божие за всенародный грех неизбежно. Об этом говорится в ряде глав, до 10 включительно. Эта часть книги весьма серьезная и торжественная, в которой пророк выражает великую боль сердца Божия из-за необходимости судов его над народом. Святость Божия логически требовала этого наказания. Апостол в послании к евреям выражает эту же мысль, говоря: «Те родители наказывали нас по своему произволу, а сей Господь для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Евреям 12 глава 10 стих. Наказание родительское здесь сравнено с наказанием Божиим для сего народа. Также и о милости и любви Божией говорит пророк Иезекииль: «Хотя Бог и наказывает свой народ. Разве я хочу смерти грешника, — говорит Господь, — я хочу, чтобы он обратился ко мне, был жив». Иезекииля 18 глава 23 стих. В этих словах открывается сердце Божие, требования его святости делаются более понятными всем верующим. По причине духовного падения народа и грехов его наказание делается необходимым. Обратите внимание на вопрос Господний: «Что сделаю тебе, Ефрем Израиль? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая». 6 глава, 4 стих. Бог хотел видеть доказательства истинного благоговения и поклонения Ему в Израиле. Но этого Он не видел. Однако слова Господни звучат строго и укоризненно к этому народу, но они были оправданы состоянием народа, его полным отступлением от истины. Галаад — город нечестивцев, запятнанный кровью. Осии 6 глава, 8 стих. Это положение свидетельствует, что Бог был очень огорчен и разочарован в народе отношением последнего к его действиям и строгим мерам. Изменчивость народа, мелочность характера людей, постоянная измена и жестоковыйность были причиной этому. Конечно, это не означает, что Бог не знал народа, какого он есть. Бог видит сердце человеков, но поступки народа приносили ему скорбь. Вспомните слова в книге пророка Исаии: «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему?» 5 глава, 4 стих. В наши времена люди обвиняют Бога, говоря: «Если Он является Богом любви, то почему Он допускает всякие несчастья, которых так много совершается на земле?» Книга Осии имеет на это ответ. Потому что сами же люди своими грехами и греховными поступками навлекают на себя эти бедствия и мешают Господу окружать человечество постоянными благословениями. Бог дал человеку эту удивительную возможность делать выбор. принимать или отвергать Его благодать. Отвергая Его божественную благодать, человек делается рабом своей воли и отвергает все прекрасное и святое, что любовь Божия ему предлагает. Естественно, что упорство человека, непослушание воли доброй и святой, влечет за собой суды Божии. Таким образом, Создателя нельзя обвинить в его несправедливости. Вожди Израиля настолько низко духовно напали, что нечестие и всякое зло было им приятным, приносило временную радость и удовольствие. Политические интриги, союзы с язычниками неверующего Израиля Бог сравнивает с глупым голубем. 7 глава, 11 стих. Попадающим в сень ловца. А потом следует божественное возвещение о грядущих испытаниях и наказании за вероломство, за измену народа Господу. «Я закину на них сеть мою, накажу их, как слышало собрание их». 7 глава, 12 стих. Но народ продолжал буйствовать и восставать против Бога. Это оказалось трубой, возвещающей о наступающих судах. «Трубу кустам твоим», 8 глава, 1 стих, последовало 5 звуков трубы. Каждый из них возвестил более подробно о 5 отдельных судах над народом, отступником от Создателя своего. Первый. Суд будет подобно орлу. 8 глава, 1 стих. Второй суд грядет по причине непокорности народа. 8 глава, 4 стих. Третий суд наступает из-за идолопоклонства. 8 глава, с 5 по 8 стих. Четвертый суд придет по причине политических союзов, которые были против воли Божьей. 8 глава, 9 стих. Пятый суд придет, потому что народ духовно отступил от Бога, поставил жертвенники для греха. 8 глава, 11 стих. Пророк заключает описание состояния Израиля печальными словами. «Забыл Израиль Создателя своего и строил капища, и Иуда построил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его». 8 глава, 14 стих. Вы замечаете опять, что Иуда включен Господом для грядущего суда, хотя его духовное падение и отступление от истины было более медленное, нежели в Израиле. Суд над Иудой совершился много позже, но он был неизбежен. Конечно, мы сознаем, что и верующие христиане не живут в полной неповинности, не будучи способными впасть в искушение. Они часто являются виновными перед святым Богом и нуждаются в прощении и омовении пречистой кровью Господа Иисуса Христа. Христиане принимают исправительное наказание любящего Отца Небесного, исповедав свое согрешение пред Ним. Это означает, что они нарушили общение с Господом, но Он восстанавливает их в любви и общении, являя милость кающемуся чаду своему. Однако неверующие находятся под гневом Божиим. Верующие в Сына имеют жизнь вечную, а неверующие в Сына не увидят жизни. Осия непрерывно учил народ, что грехи их приносят скорбь сердцу Бога. Сам он пережил на опыте трагедию своей семейной жизни и большую боль сердца по причине неверности его жены. Как мы уже говорили, Господь употребил эти его переживания, чтобы открыть Израилю свои страдания по причине их неверности. В книге Осии открывается, что Бог есть любовь. Осия выкупил свою неверную жену и привел ее домой. «Я приобрел ее себе, купил за 15 серебряников и за 1,5 хомера ячменя». 3 глава, 2 стих. За раба платили в 2 раза больше. Иуда взял за Господа Иисуса цену раба — 30 серебряников. Матфея 26 глава, 15 стих. Изучая книгу Осии и все тяжелые переживания этого замечательного пророка, мы лучше понимаем из сердца милосердного Бога. В главе 9 по 10 пророк более подробно говорит о судах Божьих, которые вскоре пали на Израиль. Когда прозвучала первая труба, 9 глава, 1 стих, народ потерял радость. «Не радуйся, Израиль, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога. Гумно и точило не будет питать их. Недостаток пищи был признаком наказания Божия». Вторая труба прозвучала, и этот голод фактически пришел, когда Иерусалим был осажден вавилонскими войсками. В городе не стало пищи, народ страдал, приходил в замешательство, у многих теряли светлый рассудок. Что в таких случаях бывает? Пришел суд над Израилем. Снова перед ним стояло пленение и рабство, как это было столетия тому назад. То, что они считали мерзостью, теперь они должны были есть в Вавилоне. Третья труба прервалась общение с Богом, даже слабое прекратилось богослужение, собрание. Что будете делать в день торжества, 9 глава, 5 стих, вот звучат и остальные трубы, возвещающие падение Израиля и отвержение его Богом. Какое страшное положение отвергает их Бог мой, потому что не послушались Его. 9 глава, 17 стих. Бог любви и праведности отвергает свой народ. Воистину это трагедия. Но Он не отверг их навсегда. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Осии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает то же самое, что и имя Иисус – «Спасение». Осия пророчествовал в течение долгого периода. Его служение охватывает период правления последних 6 царей Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

0: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибен, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибен.
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
3: Псалом 80. Начальнику хора на гефском орудии. Псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыне нашей. Восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. Трубите в новомесячие трубою в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я скоро смирил бы врагов их, и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Псалом 81. Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете судить вы неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал: вы боги, и сыны Всевышнего все вы, но вы умрете, как человеки, и

0: идете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Псалом 82. Песнь. Псалом Асафа. Боже, не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали: пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения Эдомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне, Гевал и Амон и Амалик, филистимляне с жителями Тира, и Ассур пристал к ним. Они стали мышцею для сынов Лотовых. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сесаре, что Иовину у потока Киссона, которые истреблены в Аэндоре, сделали с навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как с Аривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом, которые говорили: возьмем себе во владение селения Божии. Боже мой, да будут они как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею твоею и вихрем твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя твое, Господи. Да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею. Псалом 83. Начальнику хора на Гефском орудии. Кореевых сынов. Псалом. Как вожделенны жилища твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву мою. Внемли, Боже Иаковлев, Боже, защитник наш, приникни и презри на лице помазанника твоего, ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу ходящих в непорочности. Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Псалом 84. Начальнику хора Кореевых сынов псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет: мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес, и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Псалом 85. Молитва Давида. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли глас умоления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя пред собою, но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Псалом 86. Сынов Кореевых псалом. Песни. Основание его Иерусалима на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Эфиопией скажут: такой-то родился там. О Сионе же будут говорить: такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет: такой-то родился там. И поющие, и играющие, все источники мои в тебе.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Христианин – это тот человек, который освобожден от власти сатаны. Он избавлен от тирании зла и теперь является гражданином царства любви и правды. Над ним больше не царит грех. Он перестал быть рабом плотской похоти. Теперь он служит Богу в святости и правде. Да, христианин освобожден кровью Христа, освободившего его от зависимости от князя мира сего. Поэтому он воистину свободен. Кандалы не в силах связать дух его. Он искуплен драгоценною ценою, кровью Иисуса Христа, которая сделала его чадом Божьим. Искуплены ли вы Христом? Он ждет вас прямо сейчас.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Открыты на 9 главе Евангелия Марка. В начале этой 9 главы Евангелия от Марка Иисус говорит своим ученикам о его преображении, как прообразе Царства Божьего, пришедшего в силе. Мы прочитаем первых 4 стиха этой главы, где говорится: «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божье, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом». Впоследствии Петр, который был в числе учеников, видевших это, писал: «Ибо мы возвестили, — писал он, — вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Это есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. Так писал апостол Петр в своем втором послании, в 1 главе, 16 по 18 стихи, читали мы именно об этом. Друзья, преображение было явлением перед учениками Иисуса в Его воскресшем, прославленном теле. Это вдохновило их, и оно вдохновляет нас надеждой, что и наши тела воскреснут и будут сиять в подобной славе. С Иисусом там разговаривали Илия, представитель пророков, и Моисей, представитель закона. Они намного наперед предвозвестили Его смерть и воскресение. И вот Иисус теперь готовится перейти именно через все это. И мы прочтем от 5 до 10 стиха, где говорится: «При этом Петр сказал Иисусу: „Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии“. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: „Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте“. И внезапно, посмотревши вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Нам также, слушатели, нам также приятно быть в сладком общении с Господом Иисусом и друг с другом, не правда ли? И в этом общении укрепляются наши духовные силы. Но мы должны также не сходить в долину нашего служения, чтобы следовать за Христом. Иисус есть нашим конечным авторитетом, и Его мы призваны слушаться во всем. Дальше мы читаем стихи от 11 до 13, это 9 главы Евангелия Марка, где написано: «И спросили Его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижено, но говорю вам, что и Илья пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Иисус со всей ясностью говорит им, что если бы его приняли как Мессию, тогда Иоанн Креститель был бы Ильей. Пророчество о Ильи, не сбывшееся в этот раз, выполнится, друзья, во время второго пришествия Господа Иисуса.

А вот теперь мы прочтем от 14 до 19 стиха, где говорится: «Пришед к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где ни схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». Бесноватый, которого Иисус находит у подножия горы и которого не могли исцелить оставшиеся там ученики Иисуса, представляет собой беснующийся мир, увлеченный временными целями и отвергнувшийся от Бога. Церковь не имеет силы исцелить этот мир. Господь Иисус является единственной надеждой для того, чтобы исцелить этот мир. И для этого больного мира Он есть только единственная надежда. Как и читаем об этом в стихах от 20 до 27. «И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если ты можешь, сжалься над ними и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе выйти из него и впредь не входи в него». И, воскликнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус взял его за руку, поднял его, и он встал. Эта болезнь, друзья, подобна до эпилепсии, но дух любой болезни есть, конечно, нечистый дух, потому что это болезнь, а за ней и смерть. Пришла, конечно, в мир через грех. Если удалить причину болезни, человек выздоровеет. Для того, чтобы этот мир был исцелен, нужна вера. Нужна вера детей Божьих в то, что Господь Иисус может это сделать. И тогда Бог прольет свой свет на этот мир и обнажит причины его болезней. И ножом опытного хирурга будет удалять эти язвы мира вместе с их причинами. Мы читаем 28 и 29 стихи. «И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Друзья дорогие, церковь должна молиться об исцелении мира и должна себя хранить от всякого мирского влияния. Мы прочтем стихи далее, от 30 по 37, где написано: «Вышедшие оттуда проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели этих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум
и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил посреди них и обнял его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня».

0: Иисус, дорогие слушатели, вновь напоминает им о своей смерти и о своем воскресении. Но они еще не понимают этого. Это есть самое трудное для человека – признать необходимость его искупления, признать необходимость смерти Сына Божия за его грехи. Признание этой необходимости и этого факта, совершенного для нас спасения, и является спасающей верой человека, является силой, которой спасение осуществляется в жизни человека. И вот ученики не могут постичь миссии Христа. Они верят Ему как Господу и даже спорят, кто из них будет больше в Царстве Его. Иисус в наставлении им берет дитя и ставит его перед ними, говоря, что принятие этого дитяти во имя Иисуса и уподобление этому дитяти есть принятием Иисуса, а с ним и Бога, Отца Небесного. Первенство достигается умолением себя. Первенство достигается именно этим умолением, друзья, умолением себя и служением во имя Иисуса. Так что запомните, друзья, если вы хотите быть каким-то знаменитым, большим, или кем бы вы ни хотели бы быть, вы начните служить. Вы начните служить, потому что служение – это самое важное. Вы начните служить Господу. Это самое и первое, и самое важное, что может произойти в вашей жизни. Да, вы должны быть слугой Господу Богу, а все остальное Он сам усмотрит. Не ищите величия для себя, дорогие друзья. Воздайте и воздавайте всегда славу Господу, а не себе или какому-то человеку. И вот мы читаем далее, от 38 до 42 стиха. «При этом Иоанн сказал: Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит с нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня». Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых этих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море». Слушатели, Иисус говорит им, чтобы не искали первенства, но искали единства. Господь Иисус должен стоять в центре личной, церковной и общественной жизни. И потом Иисус говорит о чрезвычайной опасности соблазнов. Всякий член, который служит к соблазну, должен быть отсечен, будь то в церкви или в теле. Об этом говорится в последующих стихах, в стихах от 43 до конца главы. Мы прочтем некоторые из них, где написано: «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гигиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». То же самое Иисус говорит о ноге, которая соблазняет, и о глазах, которые соблазняют. Нужно идти, друзья, на самую величайшую жертву, чтобы избавиться от соблазнов, чтобы не соблазниться самому и не соблазнить никого другого. Соблазн, друзья, соблазн много опаснее греха. Но как мало на это в настоящее время обращено внимание. И он оканчивает свою речь следующими словами: «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Соль добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Друзья дорогие, любая жертва теряет свою ценность, если внутрь ее проник соблазн. Соблазн особенно опасный в наших мыслях, и потому мы должны хранить особенную святость в наших мыслях, чтобы ни один соблазн не проник в них. Мы будем солью тогда, когда Христовы качества в нас не будут растворены водой мирских влияний. Об этом, друзья, вы сможете прочитать внимательно у себя дома и подумать о том, что нас соблазняет, и исправить нашу жизнь, пока еще есть время. На этом, друзья, дорогие, до следующей встречи в эфире. Да благословит обильно вас Господь!
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. В наших служениях поддерживайте совместное пение, побуждайте к нему, а не угашайте его. Ефесянам 5, 18, 19, Колоссянам 3, 16, 17. Писание призывает нас назидать друг друга в пении. Это наше церковное служение друг другу. Именно поэтому самая лучшая музыка на воскресном собрании – это множество голосов верующих, которые единодушно славят своего Искупителя. Пообщайтесь со звукорежиссером и убедитесь, что он не делает звук инструментов слишком громким. Люди в собрании должны слышать друг друга. Убедитесь, что основная партия мелодии четко слышна и не перекрывается вторыми голосами. Собранию зачастую тяжело понять, где основная мелодия и за кем идти. Не думайте, что ваши музыканты должны играть постоянно. Периодически отходите от микрофонов и переставайте играть, чтобы дать людям петь акапелла. Это очень важно в наших служениях, потому что Господь желает слышать славу наших голосов, нашего сердца. Все остальное – это только помощь.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! На расстоянии 20 километров к северу от Иерусалима расположено селение Бетин. Стены хижин его сложены из остатков разрушенных храмов и дворцов, некогда стоявших на этом месте. Один из путешественников прошлого века так описывал то, что он увидел на месте древнего города. Вифиль теперь не что иное, как пастушеское кочевье на грудах развалин. Нет тут ни одной хижины, только в полукруглой нише алтаря древнего останка одной христианской церкви находят себе приют и защиту полураздетые и голодные арабские пастухи. И тем не менее, еще в начале нашего тысячелетия здесь был город, который не раз упоминается в Ветхом Завете. Во времена патриархов на этом месте стоял город Луз, который был переименован в Вифиль, что в переводе означает «дом Божий». Такое название дал этому месту Иаков, когда он остановился здесь по пути в Харан. Что же произошло с Иаковом в Вифиле? Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня разговор пойдет о 28 главе, где рассказывается, как Иаков отправился в Месопотамию, чтобы спастись от гнева Исава и найти себе жену. Итак, я читаю стихи с 1 по 4. В них Исаак дает напутствие Иакову. «И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал: «Не бери себе жены из дочерей ханаанских, встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». Вот теперь очевидно, что Исаак понимает. Бог изначально дал благословение Аврааму, передал благословение ему, Исааку, а теперь это благословение должно перейти к его сыну Иакову. В стихе 5 мы читаем о том, как Иаков отправляется в путь. «И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила Арамеянина, к брату Ревекке, матери Иакова и Исава». Если вы заинтересуетесь национальностью этой семьи, то придете к выводу, что они были арамейцами, потому что так о них сказано в Писании. Иногда спрашивают, был ли Авраам израильтянином. Отвечаю, нет. Фактически не был. Никаких израильтян не существовало до времен Иакова, чье имя было изменено на имя Израиль. А уже 12 его сыновей были израильтянами. Их родословное восходит к Аврааму. Авраам действительно был праотцем этого народа. Но ведь вы, надеюсь, не станете считать Авраама мадианитянином. А ведь для мадианитян он тоже был праотцем. В стихах с 6 по 9 рассказывается о женитьбе Исава на дочери Измаила. «Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и заповедал ему, сказав: «Не бери жены из дочерей ханаанских». И что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его. И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваиофову,

сверх других жен своих». Чтобы уточнить, что я имел в виду, когда говорил, что Библия прерывает жизнеописание Измаила и больше к нему не возвращается, позвольте мне объясниться. Библия действительно не отслеживает линию потомков Измаила. Тем не менее, потомки Измаила упоминаются, когда они пересекаются с линией, ведущей ко Христу. Например, здесь Исав берет за себя дочь Измаила. Исав надеется, что этим он порадует своего отца. Мы видим, насколько же он невосприимчив в духовных вопросах. Ведь измаильтяне отвержены точно так же, как хананеи или филистимляне. Я читаю стихи 10 и 11. «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте». Путешествие Иакова продолжается. Он движется на север. Место, на которое он пришел, называется, как мы вскоре узнаем, Вифиль, то есть буквально «Дом Божий». Вифиль расположен к северу от Иерусалима, а дом, который покинул Иаков, находится на юг от Иерусалима, по-видимому, в 40 или 50 километрах. Это означает, что Иаков преодолел за свой первый день никак не меньше 60 километров. Мы видим, что он действительно бежит от Исава. Иаков хочет убежать от него как можно дальше. Но ведь чем дальше от него Исав, тем дальше от него родной дом. Как вы полагаете, что Иаков чувствовал в эту ночь? Да, ему было очень одиноко, тут не может быть никаких сомнений. Вероятно, он испытывал жестокую ностальгию. Судя по тому, что сказано в Писании, это была его первая ночь вдали от дома. Друзья мои, а помните ли вы первую ночь, которую провели вдали от дома? Я очень отчетливо помню эту первую ночь, когда не ночевал дома. Мы жили в штате Оклахома, в маленьком поселке под названием Спринджер. Говорят, с тех пор он так и остался маленьким оклахомским поселком. Это по-прежнему всего лишь два ряда домов вдоль дороги. Неподалеку от этого поселка жили наши хорошие друзья. Думаю, до них было не более 1,5 километров, хотя в то время мне казалось, что до них 10 километров, если не больше. Впоследствии мне доводилось возвращаться в родной поселок, и каждый раз меня поражало, как близко друг от друга.